0: искусство задавать вопросы. Нужно, как только возникает вопрос, его нужно сразу же записывать. Обычно, если вопрос возникает, и человек его сразу не задает, в ближайшее время в той среде, где этот вопрос возник, то за некоторое время появляется тонкое недоверие. Возникает недоверие и сомнения появляются. Когда слишком много вопросов возникает, и они не разрешаются, то появляются тонкие сомнения, недоверие. Постепенно человек отходит. Поэтому если вы не будете друг другу задавать вопросы, если вы не будете мне задавать вопросы, то будут появляться личности, которые будут сильно сомневаться во всем, недоверять, критиковать, разбегаться. Поэтому учитесь задавать вопросы. Это важное искусство. Потому что мы не простую науку изучаем, мы изучаем философию изменений. Ее без вопросов понять фактически невозможно. Без вопросов. Потому что я-то рассказываю общую теорию, но у каждого своя жизнь, свои какие-то реальности, свои тонкости. И при внимательном слушании обязательно должны возникать вопросы. Это признак того, что шарики закрутились. Обязательно должны возникать вопросы. Поэтому они у вас есть, я точно знаю. Просто вы их скрываете от меня.
1: Что-то, и финансово здесь ничего не получается, да? А работать приходится на работе, как-то не совсем любимый. Почему это может привести, и как поступать?
0: Это современное мышление, которое звучит так, или это, или то. Нет. Мы говорили о том, что менять ничего не надо, нужно добавлять. Если у вас есть уже какая-то стабильная работа, на которой вы способны работать долгое время, и вы уже там устроились, и вы уже там разбираетесь, и это приносит вам какие-то плоды, то стабильность для женщины очень важна, это факт. Потому что стабильность для женщины – это и муж, и отец, и защита. Если женщина, если у нее есть какой-то стабильный заработок, стабильная работа, женщина будет очень спокойной. Но для души тоже что-то надо. Это должно быть на уровне хобби сначала.
1: Понятно.
0: На уровне хобби. Да. Поэтому есть такое понятие, как долг, понимаете? Есть такое понятие, как деятельность для души. Это нужно уметь сочетать не в ущерб ни тому, ни другому. Гармонию нужно. Понимаете? Не выбор то или это, а гармония нужна. Понимаете? Гармония. Вот это и есть разум. Найти гармоничное сочетание хобби и работы. Обязательно. Если мы от чего-то одного откажемся, будет большая проблема. Будет большая проблема. И долг надо выполнять, и для души что-то должно быть. Конечно. Поэтому ищите компромиссы сначала. Ищите компромиссы, варианты. Это поиск. Женщина умеет это делать. У женщины есть этот поиск, она должна искать, знаете, как это называется, искать возможность встретиться с любимым. И также какое-то хобби может быть любимым, и мы должны искать возможность с ним встретиться.
1: Видимо, на здоровье, на душевное состояние же влияет, да? Вот ты работаешь, ты там работаешь, да. А вот тебе нравится, ты хочешь, ты можешь. Или нет, это равно,
0: да. Конечно. Да. А какая прибыль от любви? Да никакой. Любовь бесприбыльна. В основном одни расходы. Да. Поэтому любовь всегда бескорыстна. Поэтому делайте это бескорыстно и думайте об этом, мечтайте об этом и не ругайте свой долг, не думайте плохо о долге. Тогда будет все хорошо. Но не ждите выгоды от любви. Если любовь выгоду дает, это вообще какое-то счастье. Понимаете? Но в основном это бескорыстное все. А Чаще всего с расходами, да. Да, это уже совершенство. Это, если кто-то достигает того, что он занимается любимым делом, и это ему еще доход какой-то приносит, это вообще, это чудо. Понимаете, это чудо. Но так как чудо происходит редко, это, скорее всего, исключение, нужно любить бескорыстно. Вся любовь построена на бескорыстии. На бескорыстии.
1: Вот еще
0: Почему вы решили, что если я говорю, что нужно любить других больше, чем себя, то себя любить не надо? Это нелогичный вывод.
1: А вы знаете, зачастую получается, когда люди делают, стараются для других, как бы они особо...
0: Я не говорю. Вот то, что вы сейчас говорите, я этого не говорю. У меня таких фраз не было. Это вы сделали такой вывод. Это неправильный вывод. Неправильный такой вывод. Мы должны любить жизнь, мы ее должны ценить. Понимаете? Да, но решать свои проблемы невозможно, это факт. Они не решаются так просто. И поэтому дается способ, как их решать более эффективно. И более эффективный способ решать свои проблемы — это научиться решать такие же проблемы у других.
1: Понимаете?
0: И решается. Это закон кармы. Это закон кармы. Так это интересно происходит.
1: Люди, которые помогают, они сами не особо успешны, там может быть.
0: Не знаю, я успешен. Я другим помогаю много. Давайте брать хорошие примеры. Давайте не брать плохие примеры. Давайте брать хорошие примеры. У нас сейчас может быть не очень много хороших примеров, но они уже есть. Я знаю сотни людей, которые живут по этим принципам. Именно по этим. Тысячи людей я знаю, я с ними встречаюсь. Хорошие люди. Почему нет, они живут ради других. Полностью всего себя отдают. И получают в 1000 раз больше взамен. Это закон взаимообмена. Если мы кому-то что-то даем, то мы в 1000 раз больше получаем. Здесь нет никакой потери. И мы должны научиться вот это прочувствовать. Мы должны увидеть, что настоящее счастье приходит тогда, когда мы отдаем, а не когда мы получаем. Посмотрите, с какой идеей мы приходим в этот мир. Мы приходим в этот мир сначала с одним единственным рефлексом. Кто знает, какой это рефлекс? Что у ребенка, какой рефлекс сразу развит? Хватательный рефлекс. Сразу. Хватательный рефлекс. Да? И что происходит? Поэтому цель жизни – избавиться от хватательного рефлекса. Цель жизни – разжать руки. И йога начинается с позы лотоса. Когда мы должны разжать свои руки, они обратно сжимаются, видите? Мы их должны распрямить, отдать. Это поза лотоса, это поза отдавания. Я отдаю. Что такое большой палец? Большой палец – это Бог, указательный палец – это душа. Мы соединяем Бога и душу. А три этих пальца – это все наши материальные желания. И мы отбрасываем свои материальные желания, соединяем Бога и душу и отдаем всего себя миру. Вот это поза лотоса. Это идея. Научиться отдавать, а не брать. Это главная идея самоосознания. Перестать тащить на себя, урывать, вырывать у других. Понимаете? Мы не должны превращаться в собак и рвать друг у друга какую-то кость и за нее драться. Мы должны научиться отдавать. Надо кому-то, возьми. Надо вам, возьмите. Нужно научиться отдавать. И когда человек отдает, он начинает получать настоящее счастье. Настоящее счастье ощущается только тогда, когда человек отдавать учится. И это первое, чему учат ребенка. Если ребенка этому сразу не научить, все, он всю жизнь будет на себя тянуть. И он в конце концов у родителей будет даже тянуть. Понимаете? Он с родителей будет тянуть всю жизнь. Поэтому что делают родители? Они перед каждым приемом пищи кого-то зовут и кормят. На Востоке так это происходит. Они ребенка учат, что он должен пойти и тоже кого-то накормить. Они ему дают с собой что-то, какие-то пирожки или еще что-то. И говорят ему, иди накорми кого-то, раздай своим друзьям. Перед каждым приемом пищи они стараются сделать так, чтобы ребенок увидел, что прежде чем есть самому, нужно накормить другого, нужно с кем-то поделиться. И даже если нет никого живого вокруг, то можно хотя бы птиц покормить или еще кого-то. И так это с кровью входит в сознание ребенка, что нужно отдавать. И только потом самому брать. Понимаете? У нас, когда мы кушаем, мы двери наглухо закрываем, а когда кто-то стучится, мы тарелки под стол прячем. Понимаете? Нет. Да. Сейчас такое происходит. Не у всех, но начинает такое происходить. Мы прячемся друг от друга? Нет. Вот эта идея, что мы должны научиться отдавать, это и есть духовный рост. Не тянуть на себя, а отдавать научиться. Отдавать научиться. И мы всегда получим в ответ счастье. Всегда. Всегда получим в ответ счастье. Это сама идея. Если вот это не прочувствовать, счастье достичь невозможно. Счастье именно в отдаче происходит. Не в корысти, в отдаче. Любовь — это есть отдача. Что такое любовь? Это не просто бескорыстие. Бескорыстие — это товарищество с ограниченной ответственностью. Когда ты мне столько-то, я тебе столько-то. Такой договор семейный, да? Если ты не будешь, я не буду. Ты будешь, я буду. Любовь — это больше, чем бескорыстие. Любовь — это когда вам что-то делают, и вы чувствуете себя недостойными того, что вам что-то сделали, и отдаете в 10 раз больше. В 100 раз больше отдаете. И тот в ответ тоже чувствует себя этому недостойным. И тоже в 100 раз больше отдает. И начинается такой обмен. Мне столько, за что? Я должен больше. Человек отдает больше. А мне за что столько? Я-то что сделал? Я больше должен вернуть. И вся жизнь в сказку превращается. Вся жизнь в сказку превращается. Не просто бескорыстие. Ты посуду помой, тогда я полы помою. Понимаете? Нет. Больше, больше. Это не просто бескорыстие, любовь. И мы должны выйти на уровень любовных отношений. Мы дружить-то еще не научились. И любовь — это такие высокие. Мы даже в семье не любим, мы дружим в семье. У нас дружеские взаимоотношения в семье. Но любовь — это не просто какие-то там амурчики. Но любовь — это умение отдавать. Любовь, что такое любовь? Это умение отдавать, не ожидая ничего взамен никогда. Но ведь если мы ждем, что это хотя бы через какое-то время будет ответ, это уже не любовь. Понимаете? Также детей нужно любить. Может, он никогда нам этим не ответит вообще. Бывает такое. И тогда наши сердца разбиваются. Почему они разбиваются? Это просто не было любовью. Понимаете? Это просто не было любовью. Если мы любим, наше сердце никогда не разобьется, потому что мы не рассчитывали, что он вообще нам что-то сделает вообще в ответ. Мы просто его любили и все. И так и произошло, он ушел куда-то, еще что-то случилось. Но мы любили его. То есть мы не ожидали ничего взамен. Но если наше сердце разбито, значит, у нас была какая-то корысть. Мы думали, ну ладно, 10 лет, будет глупости, 20 лет. Но потом-то он мне все отдаст. Есть такая идея? Есть такая. Это не любовь, это корысть. Это корысть. Мы не должны ожидать ничего. Более того, мы должны отдавать больше, чем к нам приходит. Представьте, что вы кому-то заняли 10 рублей, а он вам 100 отдает, говорит, большое спасибо. О, вы думаете, ничего себе, что такое? И вы говорите, а за что мне 100? Возьми обратно, я тебе еще 1000 дам. Он говорит, да что мне твоя 1000, у меня 10 тысяч есть. Это кажется сумасшествием каким-то, но это в отношениях возможно. В отношениях это возможно. Может быть, в деньгах это невозможно. Но в отношениях это возможно. Когда человек постоянно чувствует, что все ему что-то делают, а он всем мало в ответ отдает. В основном мы что чувствуем? Что я всем все делаю, а мне ничего. Да? Я столько делаю всего хорошего, а мне ничего. Да? Вот какие все плохие. Нет. Наоборот, нужно чувствовать, что мне столько всего делают, меня терпят вообще. Понимаете? Меня не выгоняют, не убивают, то есть ничего. Меня такого вот всего терпят, и я должен им что-то дать в 100 раз больше, в 1000 раз больше. Вот это любовь. И тогда электрон счастья вдруг проскочит. Нам кажется, что в каком-то предмете есть электрон счастья. Мы их покупаем, эти предметы. Нам кажется, можно пойти в магазин и купить что-то новое, но рекламируемое. Нам рекламируется. Вот купите это, и там есть счастье. И мы верим, идем в магазин, покупаем, приносим домой, смотрим, а с какой стороны счастье? Где там этот электрон? Разбираем, смотрим. Обычно ребенок все разбирает, ищет. А где счастье? Что мне подарили-то? Что это такое? Где там счастье-то? И он разбирает, разламывает. Где оно? Счастье. И так же мы тоже смотрим. Нет никакого счастья. Как только мы купили, уже домой несем, уже чувствуем, что-то не то. Уже что-то не то. Поэтому обычно пишут, товары назад не возвращаются. Да? Продукция назад не возвращается. Потому что все думают, что там счастье есть. Там нету этого электрона, если разобрать до атома. Там электрона счастья нет. Электрон счастья возникает тогда, когда два человека хотят больше и больше друг другу отдавать. Не тянуть друг от друга, а отдавать все больше и больше. Вот тогда электрон счастья пиу, проскакивает. Чувствовали когда-нибудь такое? Хотя бы раз в жизни. Вот тот, кто хотя бы раз в жизни это почувствовал, все. Захочется дальше отдавать. Некоторые люди вообще всего себе отдают полностью. Всего себе отдают полностью. Всего себе отдают. Полностью всего себе отдают. Потому что они хотят именно это развивать. Вот это вот жертвенность ради других.
2: Жаль, что Чубайс Абрамовича не хотят отдавать.
0: А зачем от других требовать отдавать что-то?
2: Да нет.
0: Я не думаю, что от других нужно это просить. Мы не знаем их жизнь. Мы оцениваем жизнь других людей по своим меркам. Нам же нужно с собой разобраться. Нужно подавать хороший пример. Мы можем в реальности подавать хороший пример, это возможно. Хотя бы со своими близкими. Мы хотим мир изменить, мы хотим космос изменить, мы хотим Марс завоевать. Давайте научимся любить родных. Маленькую горстку людей. Папу, маму, там, ближних людей, мужа, там, детей. Давайте просто их научимся любить. Просто их. Что там в Марс куда-то лететь? Давайте родных научимся любить, хотя бы их. А потом научимся в обществе устанавливать хорошие отношения, на работе научимся дружить, любить друг друга. Понимаете? Может потом и что-то более глобальное изменится. Да? Но мы начинаем с самого глобального. Реки меняем, ход рекам. Знаете, там, горы сносим, еще что-то. Но внутри мы ничего не можем изменить пока. Не хотим менять ничего внутри. Поэтому и счастья нет никакого. Мы можем только испортить. Но вот этот один шаг, научиться разжать руки. Разжать руки, в конце концов. Ну, заняться йогой, жить ради других. Жить ради других. Вот это настоящий путь. Вот это начало только пути. Это только начало, это то, что мы сейчас обсудили, это самый первый шаг на этом пути к настоящим взаимоотношениям, к настоящей сказке. К настоящей сказке. У нас даже опыта такого нет. Я иногда попадаю в общество таких людей, которые 20-30 лет живут по этим принципам. Я не верю своим глазам вообще. Я в шоке нахожусь. Такие отношения, я не могу своим глазам поверить. Все превращается в глаза. Уши превращаются в глаза, все тело превращается в глаза, когда вы видите такие отношения. Когда люди жертвенно живут ради друг друга. Понимаете, я это вижу своими глазами. Я специально езжу в эти места, где это происходит. И заражаюсь этим. Как это происходит? Это удивительно. Это удивительно. Это чудо. Но это чудо можно воспроизвести в своем собственном сердце. В своем собственном сердце. Жертвенность начинается с меня. Никто больше со мной не должен идти на жертву. Понимаете? Каждый сам должен так начать любить, потому что это его любовь. Никто с вами больше не должен так же любить. Вы сами должны любить. Вот это есть бескорыстная любовь. Понимаете? Много есть хороших примеров. Еще какие-то вопросы?
1: Я просто слышала историю, одна женщина стала заниматься бизнесом, лидер, в общем-то. Ну и когда стала заниматься, там, занималась деньги, у нее были долги, то есть было очень тяжело, говорит, в принципе, даже приходилось, она жила, у меня нет, и хотелось даже голодать, когда, говорит, нет, ну там, в гостях кто-то большим яблоком, я, говорит, не поделила его на троих нас, а съела его сама. Как бы в душе погасило вот это, что да, я должна отдать детям, но в тот момент она понимала, что это яблоко нужно ей больше, так как она кормилица. так как ей больше нужны силы, чтобы ей потом дать детям этим выжить, подняться. Как вот вы?
0: Это совсем другая ситуация.
1: Правильно.
0: Никакого отношения не имеет к тому, что мы сейчас обсуждаем. Это совсем другая ситуация. Абсолютно другая, но вообще из другого раздела.
1: Но тут же тоже любовь и дети.
0: Это разум матери называется. Она принимает решение. Она принимает решение. Это уже частное воплощение, вообще идея вообще вот этой делиться. Это глупо. Это глупый поступок. Мы уже говорили, что уровень разума, его даже обсуждать не надо. Понимаете? Уровень разума даже обсуждать надо. Если вы видите, что это глупо, то зачем так поступать? Не надо так поступать. Поступайте разумно. Наоборот. Разумно поступил?
1: Да.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Поэтому каждый однажды принимает на себя решение, как быть. Как быть? Понимаете? Какое решение принять? Каждый сам однажды по своим принципам принимает решение. Много всяких случаев происходит в жизни, и каждый сам принимает решение. Поэтому мы должны быть готовы. Мы должны знать универсальные принципы. Универсальные принципы. Что нужно делать? Чем жертвовать можно? Кого стоит спасать? Кого не стоит? В некоторые ситуации вообще нельзя вмешиваться со своей оценкой. Потому что это личный выбор какого-то живого существа. Какое вообще нам дело, какой он выбор сделал? Мы не можем давать свою оценку. Мы не можем давать свою оценку, но поведением других. Мы должны давать свою оценку поведением своему поведению. Понимаете? Есть разные ситуации в жизни, очень сложные ситуации. И мы пытаемся давать им оценку, но кто мы такие, чтобы оценивать других? Давайте оценивать себя. Понимаете? Мы судьи или кто? Почему мы становимся на уровень судьи вдруг? Мне кажется, что мы больше на подсудимых похожи в настоящий момент. Понимаете? Но мы очень любим вставать на позу судьи и всех оценивать, судить. Тот правильно поступил, тот неправильно поступил. Единственное, кого можно судить, это себя по-настоящему. А с другими пусть Бог разбирается. Поэтому не судите, не судимы будете, да? Есть такие высказывания. Давайте не будем судьями. Давайте разберемся в простых вещах. Если есть какой-то выбор, человек должен применить весь свой разум и поступить так, чтобы потом его совесть не мучила, чтобы это было логично, чтобы это соответствовало высоким идеям, чтобы потом можно было с этим жить вообще. Нужно себя представить через 10 лет. Но сможете ли вы с этим жить? Есть хороший момент. Представить себя через 10 лет. Я смогу жить, но с этим выбором или нет? Понимаете? Но каждый сам делает выборы. Каждый сам делает выборы. И трудно встать на эту позицию выбора. Не все так просто. Не все так просто. Поэтому если это мама, например, она решила так поступить, но это ее выбор. И мы не можем сейчас дать оценку, ну хорошо, это плохо. Потому что мы не стояли в этой позиции, я не был в этой позиции никогда. Почему я должен быть судьей? Но сама идея верная, здесь есть верная идея. То есть все достаточно логично. Она хотела спасти всех, почему нет? Это логично. Поэтому нужно знать вот эти универсальные принципы и их стараться применять в своей жизни. Вот тут разум нужен. Потому что мы сейчас узнаем какие-то принципы, но через несколько дней в нашей жизни создастся какая-то ситуация, когда это нужно будет применить. И вот тогда начнется настоящее испытание, как это все применить в жизни. Потому что общий принцип звучит очень понятно, а в реальной жизни нужно рисковать. Рисковать нужно, пробовать, смотреть, решаться наконец. И никто не должен судить поступки другого человека. Никто не должен судить, потому что это его школа, он проходит свою школу. Какая вам разница, что другой человек тройку получил, а не четверку? Какая разница вообще? Это его тройка, это его четверка. Почему мы говорим, а троечник? А нам какое дело вообще до него? Ну не прошел он там, ну не на четверку сдал, нам-то какое дело? Почему мы все время встаем в эту позицию оценивающих? Это, знаете, такие Это очень опасная позиция. Очень опасная позиция. Очень опасная.
2: К этому с детства воспитывали и в семье, и в обществе.
0: Да, это социальная структура, критика социальной структуры. Мы поговорим об этом чуть позже. Я расскажу сегодня об этом немного. Просто не старайтесь вставать в эту позицию судьи, вот и все. Помните это, а судьи кто? Почему мы оцениваем? Судить можно тех, кто от нас зависит. Тех, кто сам добровольно вошел в подчинение к нам и просит, чтобы мы их судили. Вот их можно судить. Понимаете? Можно судить. Те, кто добровольно вошли под наше подчинение. Это наша обязанность их судить. Это наша обязанность, понимаете? Но остальные-то нас не просили этим заниматься. Очень просто все. Помните это. Но судите тех, кто вас просил, чтобы их судили. Вот и все. Легко. Да? Разобрались в этом моменте? В тонкий момент. Хорошо, еще какой-то вопрос есть?
1: Ну, я... Ага. Мне не совсем понятно. Знать универсальные три. Не совсем понятно.
0: Так вот, уже 3 дня мы их обсуждаем. Но примерно штук 300 я даю за одну лекцию. Записывайте. Просто записывайте. То, что я даю, это универсальные принципы. Это как раз они. Вы заметили, наверное, да? Это как раз они. Да, все одно и то же вы можете увидеть, просто с разных сторон это раскрывается. С разных сторон. Но идея одна и та же прослеживается. Идея одна и та же. В любом случае, принимаете вы людей, какими они есть, не принимаете ли вы их, какими они есть, они такими и будут. Хоть что вы делаете, понимаете? Хоть что вы делаете, принимаете или не принимаете. Просто если вы их не принимаете, такие, какие они есть, вы страдаете, они нет. Вот и все. А если вы их принимаете, такие, какие они есть, то они страдают, а вы нет.
1: Почему?
0: А потому что все страдают. Потому что наслаждающихся мало. Счастливых людей очень мало. Понимаете? Поэтому человек сам живет своей жизнью, может наслаждаться, может страдать. Но если мы их принимаем, что вот они такие есть и меняться не собираются, то мы перестаем хотя бы страдать от этого. Понимаете? Мы даже ребенка не можем изменить. Понимаете? Он уже родился, у него уже свои желания. Его вкусовые даже рецепторы вы уже не измените. Все, ему уже нравится вот это и все. Вы уже ничего не сможете сделать. Ну вы заметили, дети сразу проявляют какой-то характер. И так в этом характере и развиваются, просто он больше и больше разрастается. Но тот же характер остается. Его можно подправить маленько, что-то там подчистить, добавить чего-то. Но стиль характера тот же останется, хоть что делай. Стиль характера тот же останется. Трудно что-то изменить, очень трудно. Можно там заставить, ну забить, там еще что-то сделать. Но все равно стиль характера останется тот же. Понимаете? И мы тоже не изменимся так просто. Наш стиль мышления тоже останется тем же. Понимаете? Наше поведение может измениться, наше мнение может измениться, наша философия может измениться, но стиль поведения останется тем же. Тем же. Понимаете? Если был человек наглый, он будет и в духовном развитии наглым. Был человек тихим, он будет и в духовном развитии тихим. Понимаете? Его природа останется той же. Но вопрос, что он будет нести в этой природе. Сумка та же останется. Понимаете? Но что там будет в этой сумке, вот в чем вопрос. Поэтому не ждите, что характер будет у людей меняться. Понимаете? Есть только 2 вида людей. Те, которые рвут, и те, которые отдают. Вот и все. Понимаете? Вот и все. В общем. Те, которые все на себя тянут, но с ними страшно жить. Страшно жить. Понимаете? Однажды это боль нам причинит очень страшно. Но если мы живем в коллективе людей, которые привыкли отдавать, то это сказка. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Всего 2 типа сознания есть. Брать и отдавать. Всего 2. Вся остальная психология ерунда.
2: Если он создан брать, как он?
0: Нет. Все созданы, чтобы отдавать.
2: А почему же?
0: Где вы это вычитали? Скажите мне, кто автор этой цитаты? Что все рождены, чтобы брать. Кто автор?
2: Ребенок маленький.
0: Автор. Назовите автора. Кто автор этого? Нет, ну какой ученый это сказал?
2: Программирован, чтобы брать.
0: Нет. Нет. Неправда. Неправда. Как раз именно дети не понимают этого сначала. Как раз именно дети, когда что-то видят, отдают сначала. И потом и мама говорит, куда ты из дома тащишь? Понимаете? И поэтому в Библии есть такое понятие, что сознание святого, как у ребенка должно быть. Как у ребенка, бескорыстие некоторое. До где-то лет 11 у ребенка может бескорыстие проявляться. После 11, когда гормональный фон приходит, то сейчас после 10 раньше немножко, тогда появляется корысть, еще что-то. Но вот первые годы, ребенок может быть очень бескорыстен, очень чист в сознании. Но потом приходит из прошлого старые наработки. Они постепенно приходят. Если бы они сразу пришли, то родился бы сразу дедушка. Понимаете? Кто такой ребенок? Это очень старый дедушка. Он умер недавно. Понимаете? И сейчас родился маленьким ребеночком. Но ему не сразу все дедушкины черты характера проявляются. Не сразу. А постепенно в течение жизни, лет где-то до 35, они постепенно вылазят все, вылазят. А то бы мама сразу сошла с ума, если бы она узнала этого дедушку. Ну кто это был раньше, понимаешь?
1: Они умирают еще и молодые, и маленькие умирают.
0: Да. А почему они умирают маленькие, как вы думаете? Это очень частый вопрос. Почему дети умирают? Они же ничего плохого не сделали. Да? Вот, видите, как все просто, да?
2: Да.
0: Кому-то они боль причинили, кого-то убили, аборт. Сейчас, по оценкам медиков, идет скрытая Третья мировая война. Но людей сейчас уничтожается больше, чем во все предыдущие войны. В год больше уничтожается живых существ. Столько абортов сейчас делается. Как вы думаете, это все бесцельно, что ли, проходит без, так сказать, без видимых последствий? Нет. Поэтому детская смертность сейчас высокая. Дети умирают. Так много детских болезней, столько страданий. Конечно. Это так даром все не проходит, это убийство. Это все не так просто.
2: И все равно население планеты растет.
0: И что?
2: Рост превышает смертность.
0: И что? В чем вопрос?
2: Качество.
0: Вопрос в чем? Давайте разговаривать вопросами. Вы начинаете беседу вести. Беседу вы потом без меня поведете. Вы задавайте мне вопросы.
2: Почему так медленно идет улучшение качества сознания?
0: У кого?
2: Ну вот у нас хотя бы в России.
0: У кого у нас? Фамилии назовите. Почему судите? Почему вы всех судите? Давайте мы закроем суд. Давайте о себе говорить. У меня. Давайте, у вас. Если вы говорите о себе, тогда это на консультацию.
2: Я живу в обществе, я не живу одним.
0: Тогда это на консультацию.
2: Это зеркало. А это зеркало кривое получается. Я рад изменяться в лучшую сторону. Но это очень медленно.
0: Вопрос в чем?
2: Почему
0: вы меняетесь?
2: Почему?
0: Медленно. Почему? А как вы хотите меняться? Чего вы хотите, чтобы завтра произошло? Скажите мне.
2: С кем поведешься?
0: Скажите мне, каких изменений вы хотите завтра достичь? Назовите мне эти изменения, я скажу, почему это невозможно.
2: Ну как усветить?
0: Какие конкретные изменения?
2: Да.
0: Конкретно нажмите.
2: Отдавать полностью.
0: Что отдавать? Да. Что конкретно? Скажите, что вы не можете отдать завтра? Что вы не можете отдать завтра, скажите мне. Что вы хотите отдать, но не можете, я вам помогу отдать.
2: Это некорректно. Все, снимай стресс.
0: Вот видите? Поэтому нужно быть очень аккуратным в искусстве задавания вопросов. Потому что если вы задаете про других вопрос, это суд. Понимаете? Если мы задаем про себя, тогда нужно конкретно задавать вопрос. У меня есть 100 рублей. Я их боюсь завтра отдать такому-то, ну, такому-то человеку. Помогите мне это сделать. Давайте мне, я отдам. Понимаете? Поэтому все вопросы примерно в такой форме должны быть. Грамотный вопрос так задается. Вы сказали это. Я это понял так-то. Правильно ли я понял то, что вы сказали? Вот это корректный вопрос. Понимаете? И на него можно ответить. На вопрос про кого-то мы не можем ответить, потому что это суд, а мы не судим. На вопрос про себя очень трудно отвечать, потому что никто себя на людях разбирать не будет, это факт. Нужно закрыться у меня в комнате, и мы начнем рассказывать, что мы из себя представляем, да? А вот понять, как я понял, вот это грамотно заданный вопрос. Все разобрались? Я услышал, я это понял так-то. Правильно ли я понял? Вот это искусство. Вот сегодня мы хороший урок извлекли. Есть целый трактат восточный, как задавать вопросы. Вот это самое первое. Самая первая простая идея. Правильно ли я понял? Ни в коем случае нельзя задавать вопрос с вызовом. Это самый вредный вопрос. На вопрос с вызовом не может быть ответа. Потому что нет слушания. Нету слушания. Человек не слушает ответ с вызовом. Почему это вы тут вот так вот сказали? А вот мне кажется, что все неправильно. Такое часто бывает. У меня часто бывает, человек несколько лекций слушает, а потом встает и говорит: а я понял, что все, что вы говорите, неверно. И уходит. Объясните, почему вы нам тут все это говорите, все это ложь и клевету? Да, то есть вот эти все вещи должны созревать вечером. Это время составления вечернего философского дневника. Если вы хотите расти, у вас должен появиться философский дневник, который нужно перед сном писать. И все, что вы днем услышали, вы должны этому давать свое какое-то пояснение. Днем я услышал интересную вещь. Я это понял так-то. Мне это нужно завтра проверить. И завтра вы это проверяете на опыте, своим вопросом, еще как-то. И так идет рост. На следующий вечер вы себе пишете: вчера я хотел проверить это, я хотел измениться так-то, ничего не получилось, поэтому я это перекладываю на завтра. У меня есть опыт. И так рост идет. Если нет философского дневника, расти невозможно. Почему? Потому что когда я что-то пишу на бумаге, я тут же понимаю, что то, что я пишу, отличается от того, что я есть. Вы замечали это? Когда я начинаю писать умные вещи, именно философские, я понимаю, что это не я на самом деле. Я таким хочу быть. И я тут же вижу, куда мне нужно идти. Если не писать, то мне кажется, что я уже там. Что я уже великий философ, и я уже все понимаю. Но когда я начинаю писать, я тут же понимаю. Это не я, это тот, кем я просто хочу стать. Мы видим эту пропасть. Понимаете? Поэтому все люди, которые разбиваются, все пишут дневники, все философские. Об этом можно никому даже не говорить. Но потом их обязательно опубликуют, поверьте мне. Это очень интересно. Я читал десятки таких дневников, это чрезвычайно интересно. Именно вот этот рост. Их не нужно никому при жизни показывать. Не надо. Но это внутренний критерий, расту я или нет. Потому что себя на бумаге не обманешь. Не обманешь себя на бумаге, это невозможно. Просто попробуйте, вы увидите этот эффект. Увидите.
2: А можно сказать, что письма Сенеки — это тоже своеобразные дневники? Или письма — это все-таки обращение?
0: Письма — это письма, а дневник — это работа над собой. Письма — это публичная некоторая вещь. Все-таки я пишу кому-то. А когда вот я с собой разговариваю, что сегодня я услукавил, и там-то я обманул, и тут-то я себя вел хорошо, на самом деле у меня были веселые мысли. Попробую-ка я завтра быть хорошим человеком, понимаете? Это, если это искренний, но философский дневник, вы его не захотите никому показывать. Если он не искренний, то это не дневник, это художественное произведение. Нужно именно философский дневник вести, реальные свои реализации записывать, реальные, настоящие. Настоящие. Потратьте на это некоторое время, вы почувствуете вкус к работе над собой. К работе над собой. Это серьезная вещь. На это нужно время отдать, да? Ну тогда будет рост. Писать о себе страшно. Лучше молчать о себе. Писать страшно. Но это рост. Фактически это необходимо. Никак иначе дать себе реальную оценку невозможно. Невозможно. Хорошо.
1: Сами.
0: А? Да.
1: Сколько?
0: Я стараюсь это делать регулярно.
1: То есть, в принципе, периодически.
0: Но все зависит от ваших условий. Если у вас есть дом, то вы можете каждый вечер писать. Если дома нет, то сложнее. Как условия создаются. Итак, чтобы счастье человека было стабильным и неуклонно увеличивалось, необходимо избавиться от глупостей, которые выражаются в нашем фанатичном поведении. Сейчас разберем их. Есть некоторые ошибки, которые совершают все. К сожалению, они проявляются у всех. Это ошибки фанатизма называются. И мы их сейчас разберем, в чем они выражаются. Первое. Человеку кажется, что истина дороже.

0: хорошие отношения. Говорим, да, какое у вас интересное мнение. Я такого никогда не слышал. Я занесу это в свою коллекцию. Действительно замечательное мнение. Понимаете, выслушиваем человека, да, интересно очень. Почему нет? Да. И сохраняем с ним хорошие отношения. Даже если он полностью нас вообще там судит, как есть. Да? Но отношения остаются хорошие, однажды человек выговорится. А когда человек выговаривается, он что делает? Он спрашивает, ну а у тебя что? И вы потихонечку свою истину рассказываете на основе хороших отношений. И так она переходит к другому. Отношения дороже истины. Потому что они дают возможность истиной делиться. Понимаете? Сохраняя хорошие отношения, вы можете ей поделиться истиной. А не так, что один говорит, наш продукт лучше всех. Другой говорит, наш продукт лучше всех. Все, ну подрались и разошлись. Говорит, наш продукт лучше всех. Хорошо, я согласен. Ваш продукт лучше нашего человека. Расскажите мне, ну, побольше о вашем продукте, какой он хороший. Больше часа он все равно не сможет рассказывать. Так же? Потом вы посидите, чаю попьете вместе, тортик съедите. Он скажет, ну, у вас что за продукт? Вы о своем расскажете. А нашему всего там 5 миллионов лет. Это всего лишь там рецепт от Бога пришел. А там всего лишь там 250 ингредиентов. Да, его поэтому лучше и не есть. Что там особенно употреблять?
1: Не вытяжешь.
0: Да, да, это, конечно, ерунда. Мы-то понимаем, да. Ну, может, кому-то поможет, почему нет. Понимаете? Он скажет, ну ладно, давай хоть ложечку сейчас съедим, ну, за чаем, почему нет. Хоть попробуем, что это такое. Понимаете? Кто-нибудь пробовал вообще так действовать? Мы иногда лбами вообще бьемся. Лбами, лбами, лбами, лбами. Какая проблема? Сначала отношения запомните, потом истина. Сохраните сначала отношения, потом несите истину. И жизнь превратится в прекрасное поле для экспериментов. И все будут довольны, причем после этих экспериментов.
1: Айкидо.
0: Да, айкидо. Айкидо. Но мы не хотим его обмануть и победить. Мы искренне хотим его выслушать и понять. Потому что чужое мнение всегда важно. Потому что, поняв его мнение, мы поймем, как донести ему нашу истину. Если вы не поймете человека, как вы донесете в его сознание эту истину? Сначала, чтобы донестись, нужно понять, а в какой форме ему эту истину преподнести. Поверьте мне, вот эту одну лекцию я уже читаю последние лет 8. Я каждый раз ее по-разному везде читаю. Поэтому я прошу, чтобы были вопросы. Почему? Потому что вопросы мне показывают, в какой форме мне это донести сейчас, в этом варианте, понимаете? Мне это подсказывает, как вам это нужно услышать, чтобы вам это всем помогло. Понимаете? Ну хотя идея одна и та же везде звучит, но по-разному, по-разному, по-разному. Я должен прислушиваться, смотреть, ну понимать, что происходит. И тогда это начнет помогать. Это и есть профессионализм. Быть внимательным, чтобы понять, как это донести. Как это донести?
1: Учиться слушать.
0: Да, учиться слушать, видеть. Признавать то, что мы все разные. То, что мы все разные. На основе этикета, конечно. Этикет не должен нарушаться. Но мы должны учитывать, что невозможно на основе плохих отношений что-то построить. Представьте, что я бы приехал и сразу сказал, все, что вы делаете неправильно, живете вы неправильно, дышите вы неправильно, кушаете вы неправильно, йогой занимаетесь неправильно, менеджмент у вас неправильный, вообще вы всякие тут неправильные в находке. Вы бы пришли вообще на вторую лекцию?
1: Побили.
0: Побили бы скорее этими лавками. Да? Нет. Я это начал говорить на вторую лекцию. И никто не против? Никто не против, да? Это шутка, конечно, сейчас. Но ты не против? То есть сначала должны быть на хорошие отношения, потом нужно какую-то правду сказать, почему нет? Нельзя сразу правду человеку говорить, она никому не нужна. Человеку нужны хорошие отношения. Человеку нужны хорошие отношения. Сначала должны быть хорошие отношения. Нужно увидеть сердце друг друга, раскрыть его. И потом можно хоть что угодно друг другу вообще говорить. Всю правду можно потом говорить. Никто не обидится. Если вы правду с любовью несете, никто не обидится, правильно же? Никто не обидится. Но если правду без любви нести сразу, вы неправильно живете, только чем опрашиваем поможет. Понимаете? Все. Но кому это нужно? Кому это нужно? Понимаете? Никому это не нужно. Это идея. Сначала отношения. Если вы сможете устанавливать с людьми отношения, то люди у вас естественно будут просить

0: чем вы владеете. Потому что это качество людей брать. Мы сейчас разбирались, да? И так как у вас что-то есть, они будут у вас вырывать это. Понимаете? Вырывать это. А что, а чем ты занимаешься? Да я там вот распространяю, мне как раз это надо. Понимаете? Понимаете? Да, мне как раз это надо. Раз это надо. У нас идея навязывать, а вы не давайте. Просто сохраняйте, ну, хорошие отношения. У нас там восточные, ну, добавки там, тоники, ну, это все серьезно. Тебе не надо. Как это не надо? Нам всем надо. Понимаете? Это целое искусство не давать. Мы изучаем искусство вдалбливать, всовывать, впихивать. А искусство не давать мы не изучаем. Но все знают, если ребенку сказать, манную кашу не ешь, что он сделает? Да, он ее будет съедать, он ее сухой съест. Манку съест, понимаете? Это наша психика, идти туда, ну, куда нам не разрешают. Делать то, что нам не дают. Понимаете? Поэтому это целое искусство. Это искусство. И взрослые такие же дети, на самом деле. Такие же дети. Все те же самые вещи. Поэтому сначала установите хорошие отношения. И потом, ну, потихонечку разжигайте этот огонь, этот интерес. Разжигайте его. И тогда будет все хорошо. Целое искусство. Целое искусство.
1: Взрослые
0: эти же дети. Да. Это настоящее искусство. Это целая сказка, это целый план. Это нужно все сначала до конца проиграть. И это все должно быть искренне. Это не должно быть каким-то таким хитрым планом, корыстным. Все это так все растает, чтобы вот в конце концов купил. Понимаете? Нет. Это должна быть настоящая игра отношений, что в результате выигрыш — это когда у вас дружба завязывается с человеком. Понимаете? Вот это выигрыш. А количество продаж — это не так интересно. Потому что если у вас есть хорошие отношения, то мы уже говорили, это друг навсегда. И он примет рано или поздно все, что вы несете. Он поделится с вами. Он заберет у вас даже. Может, даже украдет. Понимаете? Да, но так или иначе он это получит. Все друзья, они делятся тем, что у них есть, так же? Поэтому создавайте друзей и будете делиться. Какая проблема? Будет идти. Это, конечно, длительный процесс. Он не такой быстрый, что вышел на улицу и обманул кого-то. Это не такой, конечно, простой процесс. Но если рассчитывать, что мы... Кто сколько лет хочет на своей работе работать, скажите мне. Просто скажите, вот кто еще на сколько лет рассчитывает?
2: 5 лет.
0: 5 лет. Еще?
2: 10.
0: 10, тоже неплохо. 4 месяца.
2: Пока
0: живете. Примерно серьезность на работе приходит тогда, когда вы на 15 лет рассчитываете. Только с этого начинается. Когда вот вы рассчитываете, что я пришел сюда и 15 лет, я кровь из носу, тут буду оставаться, несмотря на все сложности, трудности, перипетии.
2: Это на одной работе.
0: Понимаете? А?
2: Это на одной работе.
0: Вообще в этой деятельности, вот в этой специализации. Какие-то тонкости могут меняться, да, конечно. Но вот именно в этом я хочу оставаться вот столько-то лет. Вот тогда пройдет профессионализм примерно лет через 5. Примерно через 5 лет приходит, ну, понимание, куда я попал. Но оно придет только тогда, когда человек на долгое время рассчитывает. Понимаете? Когда человек на долгое время рассчитывает. Мы не должны просто пробовать так вот. Тут попробую, там попробую. Мы должны действительно решиться отдать себя, в конце концов, чему-то. И тогда обязательно придет результат. А по верхушкам прыгать никогда ничего не получится. Потому что даже профессионализм не придет. Понимаете? Как вы думаете, сколько нужно учиться играть на фортепиано?
2: 7 лет.
1: Всю жизнь.
0: Да. После 7 лет только появляется первая возможность там играть нормально, да? Более-менее. А настоящий профессионализм после консерватории приходит, да? Сколько лет примерно? Вот так и получается, лет 15, да? По-хорошему. Понимаете? Я 9 лет занимался. 9 лет. Понимаете? Но мы думаем, что быть в продажах — это легко. Что быть в продажах — это простое искусство. Что вышел, да продавай себе. Нет, это красота. Настоящая техника продаж – это красота, но когда вы свою душу отдаете. Когда вы свою душу отдаете, Это серьезно. И люди вам платят тем же. Они становятся вашими друзьями. Они принимают от вас. Если они становятся вашими друзьями, они вам начинают доверять. И все, что вы говорите, они верят вам. Вы им говорите, это полезно. И они верят вам. И так как вы видите, что вам верят, то вы их уже не обманываете. Вы им говорите, это свежий, чем вам прошу. А это из прошлой партии. Возьми свежий. Знаете, как современная оптовая сеть работает, например, на супермаркеты? Стоит 5 пачек молока в ряд, и первая пачка стоит старая, а вторая чуть-чуть старее, и самой дальней стоит свежая пачка молока. То есть мы пытаемся сначала отдать самое плохое, да? Потому что хорошее и так легко заберут. В этом нет любви. Разве мы ребенку так дадим своему? Нет любви. Поэтому настоящая аюрведа – это делиться любовью, это не делиться товаром. Это делиться любовью, это нечто более высокое. Знаете, истина дороже. Истина дороже, но тогда, когда мы сохранили от отношения, это истина до шва, до сердца человека, тогда это очень дорого. Это очень дорого оценится. Она будет действительно дорога всем. Если мы разрушили отношения, никому наши истины не нужны. Столько компаний разрушили к себе отношения на основе вот этих валовых продаж, впихивания. Никому их прекрасные товары уже не нужны. Посмотрите, столько компаний уже разрушили. У нас такой прекрасный товар, нужно просто ничего не портить. Или нам может казаться, что заработок дороже семьи, тоже один фанатизм. Что я заработаю как можно больше, и моя семья будет счастлива. Нельзя жертвовать на семейными отношениями ни в коем случае. Потому что ни за какие деньги семейные отношения не восстановишь. Нет таких денег, чтобы восстановить семейные отношения. Нет. Кому заплатить? Кому? Где эта касса, чтобы заплатить, чтобы отношения семейные восстановились? Где это место? Куда заплатить? Некуда. Некуда. Я рассказывал историю про Волта Диснея? Нет? Хорошая история. Сейчас расскажу. Был такой товарищ, да? Волт Дисней. Несколько миллиардов долларов было у него. Один из самых богатых людей этого мира. И однажды он заболел. И врачи ему сказали, все, батенька, рак. И он сказал, да у меня миллиарды, давайте лечите. Что вы мне тут рассказываете? А врачи сказали, все, батенька, четвертая стадия. Извиняемся. Помочь ничем не можем. Поэтому... Сам уже думай, как хочешь. То есть даже ложить тебя не будем. Такое часто происходит, да, в жизни. И он подумал, ну я все равно выкручусь. И он сказал так, вы меня, хорошо, сейчас нет у вас ну лекарства, хорошо, заморозьте меня. И когда у вас будет лекарство, разморозьте, вылечите. Так и быть, хорошо. Деньги есть? Хорошо. И ему сказали, ну ладно, раз ты так хочешь, какая проблема. Давай так и сделаем. И он составил завещание. Он подумал, хорошо, потом меня ну, разморозят, поэтому нужно, чтобы были деньги у меня, ну, когда меня разморозят. И он написал на завещание, что только в случае неудачной разморозки все мои деньги переходят по наследству. Понимаете? И его заморозили с таким хорошим завещанием. Ой. Как только его ну, заморозили, ну, собрались все его родственники. И сказали, дедушка взбрендил, лежит Дед Мороз, замороженный. Миллиарды долларов, а мы-то должны прозябать его родственники в бедности. И подали в суд на него. Что это такое? Действительно. Ну что за издевательство? Подали в суд, но человек был богатый, юристы были хорошие, подкопаться было не к чему. На суд они проиграли. Не выиграли ничего. То есть все было все четко, но составлено. И тогда родственники вечером встретились, договорились. Пошли ночью и отключили холодильник дедушки. Отключили. Посадили потом всех, правда. Деньги так никто и не получил. Знаете, никакие миллиарды не помогли с плохими отношениями. Знаете, дедушку родного разморозили. Все вместе. Знаете, не хватило денег. С деньгами так просто ничего не сделаешь. Никакие отношения деньгами не исправишь. Даже с собачкой, с маленькой, если вы испортили отношения, сколько ей нужно чего дать, чтобы эти отношения восстановились? Да, так она и будет уже злая на восходить. Так и будет, ну, покусывать время от времени. Поэтому отношения всегда важнее денег, запомните. Отношения всегда важнее денег. Ни за какие деньги не купишь отношения. Ни за какие деньги не купишь. Поэтому не жертвуйте отношениями, особенно семейными, ради денег. Не жертвуйте. Не жертвуйте. Да, это серьезная вещь. Серьезная вещь. Есть два типа сознания. И на эти два типа сознания делится общество. Сейчас мы это изучим. Первый тип сознания основан на каменном сердце. Когда наше сердце каменное. И поэтому мы несчастны. И у каменного сердца есть три признака. Запишите себе. Три признака каменного сердца. В этом состоянии счастья испытать невозможно. Ни самому, ни в обществе. Первое. С каменным сердцем старшим завидуют. Старшим завидуют, если сердце каменное. С равными соревнуются. С равными соревнуются. А младших эксплуатируют. А младших эксплуатируют. Это каменное сердце. Каменное сердце. Старшим завидуют, с равными соревнуются. Кто лучше, кто хуже. А младших эксплуатируют. Поэтому есть второй тип сознания, который называется нектарное сердце. Сердце, состоящее из нектара. И в этом обществе все могут почувствовать счастье. И такой человек может почувствовать счастье. И, соответственно, у него другой взгляд на эти вещи. Старших он что делает? Уважает. Старших он уважает. С младшими он дружит. А младшим он помогает. С равными дружит, а младшим помогает, извините. Да. Старших уважают, с равными дружит, а младшим помогает. Так просто. Но это самая главная идея. Если в обществе эти принципы есть, то в обществе можно достичь нектарных отношений. Если принципы каменного сердца, общество будет каменное, все будут страдать, сердца будут разбиты. Если сердце каменное, то оно падает, разбивается. Если стеклянный стакан уронить, то он разбивается. А если пластилин уронить, он мягкий, ничего не разбивается. Ну, чуть-чуть, может быть, мнется, но не разбивается. Поэтому, если наше сердце мягкое, наше сердце разбить невозможно. Как бы нас ни обижали, ни оскорбляли. Если мое сердце мягкое, оно не разбивается. Но если у меня каменное сердце, бух, упало, разбилось сразу. После первого же толчка. Видишь? Так просто. Такие простые вещи. Да? И развитие сознания происходит несколько стадий. Сейчас мы тоже это должны выяснить. Развитие сознания проходит несколько стадий. И на первой стадии сознания человеку кажется, что враги вовне. Что если вот с теми расправиться, тех победить, ту фирму налогами обложить, с теми разобраться, мы сразу станем успешными и удачными. Что враги вовне. Враги вовне. Это первое состояние сознания. Если сознание немножечко развивается, то оно попадает на вторую стадию. Враги внутри. Вот кто нам мешает. Вот его надо выгнать. Вот с тем нужно разобраться. Вот того нужно поругать. Понимаете? С тем нужно расстаться. Вот если этого врага изнутри выгнать, все будет хорошо сразу. Враги внутри. Но это тоже тяжелая, конфликтная стадия сознания. Поэтому есть третья стадия развития сознания, самая важная для нас, на которую нужно подняться. Когда человек думает, мои качества, мои враги. Мои качества, мои враги. Видите? Мои качества характера, мои враги. Вот сюда нужно подняться, к сожалению, через все эти три этапа. Вы замечали? Через это проходит развитие. Сначала мы боремся с врагами вовне, потом мы боремся с врагами внутри, потом мы понимаем, так жить нельзя. Начинаем бороться с врагами внутри себя. С врагами внутри себя. Со своими собственными качествами. До этого нужно дойти, в конце концов. До этого нужно дойти. До нас начнется настоящее развитие. Настоящее развитие. Да? По этой части какие-то вопросы задайте мне. Чтобы мы отдохнули. Есть какие-то вопросы? Веда это знание. Аюрведа – это раздел знания. Поэтому мы изучаем не просто аюрведу, мы изучаем веду. Веду. И все, что нам помогает, мы используем это. Нет вообще такого трактата аюрведы. Аюрведа – это название направления, наука о здоровой жизни. А если мы будем брать сами трактаты, то вы даже их название никогда не слышали. Если я сейчас их начну перечислять, то вы устанете ее слушать. То есть я даже их не хочу называть, потому что они не на слуху, их никто не знает. Трактаты, их миллион этих трактатов. Просто нужно знать, на какие об этом говорят. И нас сейчас интересуют именно культурные трактаты, там, где рассказывается о нити, о искусстве поведения. Потому что если мы способны наладить искусство поведения, то большинство своих проблем мы разрешим. Факт? Факт. Факт. Потому что настоящую боль нам причиняют плохие отношения. Настоящую боль. С едой мы еще хоть как-то можем разобраться. Если горькое, мы не будем есть, да? Если соленое, не будем. Но отношения мы с солеными держим десятилетиями. Отношения горькими держим всю жизнь. Понимаете? Вот с этим нужно разобраться. Поэтому настоящее искусство жизни, настоящая аюрведа – это разобраться с отношениями, в конце концов. Достичь нектарных отношений. Тогда вообще все решится. Все разрешится. Все. Это основа. Все хотят, чтобы у вас все отношения были хорошими. Кто-то не хочет? Все хотят. Все хотят. Пока хотя бы одно отношение остается плохим с кем-то, счастье испытать невозможно. Понимаете? Поэтому оценивается не то, сейчас запомните цитату из Вед, оценивается не то, с кем вы установили хорошие отношения, а оценивается то, с кем у вас плохие отношения остались. Понимаете? А нам иногда кажется, что я, ладно, с этим поругался, я сейчас еще с сотней подружусь. Нет, оцениваться будет не это. Оцениваться-то будет, с кем остались плохие отношения. Вот это отрезвляет.
2: А если один человек, с кем плохие отношения?
0: Один даже. Со всеми нужно разобраться. Один. Да. С каждым. Нет исключений. С каждым. Знаете? Даже с самым последним негодяем. Да. Даже с ним, да, с негодяем, с каменным сердцем, с ним негодяем нужно установить хорошие отношения. Видите как? Да, видите как? Вот как интересно, да? Это глобальная задача, но она разрешима. Ее разрешали, разрешают и будут разрешать желающие практиковать действительно искусство здоровой жизни. Это есть здоровая жизнь. Здоровая жизнь – это хорошие отношения с людьми. Плохие отношения с людьми – это больная жизнь. Понимаете? Это боль. Это реальная боль. Вот каждый плохих отношений – реальная боль. Все, что мы можем сделать, это постараться забыть. Да? Стараться забыть. Мы не хотим их решать. Мы их пытаемся забыть, но забыть невозможно. Они переходят в хронические болезни. Каждая хроническая болезнь – это забытые плохие отношения. Понимаете? Это боль, она потом реально проявляется. Поэтому мы аюрведу изучаем. Она связана с психологией. Понимаете? Поэтому раньше аюрведический врач, он не начинал лечить пациента, пока тот не соглашался на прослушивание бесед о Боге. Он сначала дня три разговаривал о Боге, как ты себя ведешь, как ты живешь, с кем у тебя отношения, каким принципам ты следуешь. Если пациент говорил, не надо мне всю эту гадость говорить, давайте лечите меня быстрее, он говорил, все это не ко мне. Потому что это называется как? Симптоматическое лечение. Потому что пока мы корень не нашли, внешние какие-то вещи изменять, это просто симптоматическое лечение. Что такое в аюрведе симптоматическое лечение? Когда вы симптомы убираете, болезнь переходит на следующую стадию, на глубокую стадию. Есть 6 стадий. До костей, в конце концов, доходит. Понимаете? Поэтому нужно искать причину, почему это произошло, что я сделал. Если у меня какая-то боль, значит я кому-то боль причинил. Очень просто. И мы должны анализировать, кому и какую боль вообще причиняю. И разбираться с этим, менять что-то. Что-то менять. В конце концов, это и есть жизнь. Устанавливать хорошие отношения. А тогда зачем жить вообще? Нужно устанавливать хорошие отношения.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Кому-то может показаться, что вот эта вот ведическая концепция космоса, она, ну уж больно странная. Мало ли там этим мудрецы, что им там привиделось, не знаю, или конопля у них там крепкая в Индии. Ну, всякие, может быть, да, варианты. Так вот, я сейчас приведу вам концепции космологические других народов, которые весьма и весьма далеки географически от Индии, и вы увидите, как там повторяются практически одни и те же принципиальные моменты. Вот есть такое африканское племя тагонов, вот, и вот их концепция творения. Плоская земля, какая-то ось, похожая на эту гору Меру, идущую по центру, змей, кусающий себя за хвост, какой-то концентрический океан. В упрощенной форме, но мы узнаем что-то похожее, да, на ведическую концепцию, какие-то моменты соблюдены. А далее, допустим, Перу, вот эта вот древняя перуанская цивилизация, мы видим плоская земля, змей тоже такой концентрический, да, какая-то гора, древо, и потом какой-то еще там низший мир, то есть тоже какие-то основные концепции прослеживаются. А дальше, значит, скандинавская модель, тоже какие-то основные такие уровни мандалы, плоские вот эти вот структуры, змей, какая-то вселенская гора прослеживается. Вот другая версия этой скандинавской модели, тоже вот три мира основных, ось пронизывающая, внизу не змей, там крокодил какой-то, вот тоже рептилия. Вот, то есть мы замечаем, что общие какие-то структуры, они являются повторяющимися. Или вот, допустим, картина, нарисованная по модели одного из апокалипсисов физических Евангелий, то есть принятых Евангелий о концепции структуры мира тоже. Значит, гора, древо жизни, какие-то там четыре реки, растекающиеся в разных направлениях, плоская земля. Вот, то есть какие-то основные повторяющиеся моменты, они присутствуют. То есть о чем это говорит? Либо о том, что ведическая культура пронизывала всю землю в былые времена, либо о том, что, в общем-то, космос, он построен однозначно, и просто немножко в разных терминах, в разных культурах эти однозначные моменты обозначаются. А вот теперь еще один интересный момент вам. В древнем тексте Махабхарата приводится описание того, как выглядят материки Земли, если посмотреть на них с Луны. Удивительно, да? Потому что мы привыкли думать, что человек полетел в космос совсем недавно, да, там, кто там, Гагарин, там, 50-е годы и так далее, вот мы тут покорители. А тут в Махабхарате, которая несколько тысяч лет, написано, как материки Земли, оказывается, с Луны выглядят. Как они на Луну забрались, или там, какая у них связь, там, позвонили им с Луны, или что там, говорят, ребята, вот у вас выглядит так-то и так-то, неважно. Да? Но вот интересное описание. Там сказано, что материки Земли с Луны похожи очень на кролика и листики. Какой кролик, какие листики, да, непонятно что. А посмотрите, вот если перевернуть, да, что-то начинает похожее вообще проступать на нашу карту мира. Да. Вот вам, пожалуйста, древняя цивилизация, которая там за мамонтами гонялась, говорят, или что-то еще, да, под бубны там пела дикие там какие-то песни. Они, кажется, знали, как материки Земли выглядят с Луны. Это называется веда, знание, понимаете? Вот, то есть вещи, которые описаны в ведах, они потрясают. Они просто потрясают. Они оставляют камни на камне от нашего прежнего мировоззрения, представления о том, что такое древность и прочее. Это веда. Веда открывает глаза нам на наш мир. Итак, смотрите, что такое космос? Духовное измерение космоса. Потом идет эта вот как бы такая тонкая арматура, устройство. И потом уже то, что вот мы видим глазами непосредственно, какие-то там разные светила и прочие-прочие разные вещи. То есть космос устроен очень интересно, подобен физическому телу. И вот, допустим, как у нас есть эти семь чакр, да, в теле, уровней. Вот если принять, допустим, Землю за базовую чакру, поскольку мы находимся на Земле, да, то есть вот эту низшую Муладхару принять за уровень Земли, то как раз семь уровней планет от нас идущих, это соответствует этим всем чакрам. Вот, то есть мы можем сказать тоже, что человек – это вот низшие миры, средние миры и высшие миры. Вот, и мы можем двигаться, можем продвигаться.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу.

На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

после развода дочка, сейчас 12, закрылась с бывшим мужем, натянуты отношения. Как папа, он себя практически не проявляет. Ее состояние меня волнует. Да она закрылась не из-за папы, она просто вообще вас, она просто забанила взрослых, понимаете? Когда взрослые вытрепывают нервы детям своих сначала в своей жизни, один из способов потерять ребенка, вытрепать ему нервы и полностью потерять с ним связь, что уже грозит деградацией ребенка. Это жить ради ребенка. Один из верных способов. Издеваться друг над другом под вывеской «Мы живем ради ребенка». Когда ребенок видит такое отношение двух любимых людей друг к другу, он просто вынужден забанить эту систему полностью. Он вынужден отключить это потому что это больные люди. Он отключается от них. И он пытается, поскольку это два мертвых человека, оба, которые вроде бы должны любить, но они живут в анабиозе просто. У каждого накоплены обиды друг на друга, у каждого накоплена горечь, каждый живет какой-то своей отдельной жизнью, совершенно холоден по отношению к другому. И ребенок в шоке, он понимает, здесь нет прибежища, здесь зловещие мертвецы, часть третья. И поскольку он не находит прибежище, он боится, он не может получить прибежище у мертвых людей, он пытается найти живых людей. И первый, кого он находит, это его сверстники. И чрезмерная привязанность к сверстникам начинается концом его жизни. Потому что привязанность к сверстникам убивает человека. Привязаться к тому, кто слабее тебя или такой же слабый, это крах, это полный, это все, жизнь разрушена человека. То есть он не имеет покровительства. Когда в одном из заповедников Африки отстреляли взрослых слонов, потому что они там слишком много поедали. В заповедниках такое тоже делать. Странная штука, правда? Человек что-то там нахимичил, получил слишком много слонов. Теперь надо отстреливать. Вот тебе и заповедник. Отстреляли слонов, оставили только молодняк. Слоны, которым было по году два возраста. И уже через полгода почему-то пропали белые носороги. Расставили посты, привлекли работников, которые на джипах патрулировали в поисках браконьеров. Они не только не нашли браконьеров, а еще нашли кучу тел носорога, просто так убитых, каким-то образом поврежденные тела просто, но ничего с них не взято, ни мяса, ни шкуры, ни рог его, ничего, просто убитые носороги. Странное браконьерство просто, как будто бы назло. А потом оказалось, что браконьерами являются молодые слоны. Когда стали за ними следить, то удивительные вещи, они просто так, чисто поржать. Чисто поржать. Они бросали палками в носорогов. Им даже делить нечего было. Носороги не интересуются слонихами. Шершель-Афам не срабатывает. Они просто заминали их ногами до смерти, зашвыривали палками и поливали грязной водой. Просто так. Лошара, лошара ты, носороженок, лошара Микантара. И палку в него. И потом до смерти замяли. Вот так по приколу просто, понимаете? В любом сообществе, как только исчезает покровительство старших, мужчины моего поколения, вам слово дедовщина известно, а? Как только начинается гниение верхнего, высшего командного состава, средний командный состав исчезает в пространстве, и тогда сверстники остаются наедине с друг другом. И что они делают с друг другом, это похуже, чем то, что делали слоны с носорогами. И в каждом сообществе, в котором старшие исчезают или превращаются в бесполезную массу, просто бесполезную массу, занятым своим делом или просто эксплуатирующим младшими. Младшие начинают уничтожать друг друга. Поэтому ваша дочка в большой опасности из-за того, что вы, похоже, доигрались с мужем в какие-то очень, очень неприличные игры, которые сейчас даже по телевизору показывают. Потому что телевизионщики все показывают. Самое болезненное они сразу показывают. Из самых болезненных вещей, которые решать надо, которых надо молчать и срочно решать, из них делают реалити-шоу. Поэтому девочку нужно возвращать. И тут дело не в том, что она закрылась от вас или от мужа. Она вообще закрыла всех взрослых, потому что они безумные. Они безумные. То есть у них нет прибежища просто. Заняты странными вещами. Да? Два несчастных человека делают друг друга еще более несчастными и претендуют на то, чтобы мне показать путь к счастью. Понимаете?

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

насильно к себе не привяжешь. Если за женщиной бегать, как за юбкой, то она начинает наглеть всегда. Вы не сможете ее контролировать, ее психику, если вы зависите от ее красоты и от ее половой энергии. Если мужчина сильно зависит от женщины, просит у нее постоянно секса, то контролировать все будет в жизни женщина, а не мужчина. Мужчина будет слабаком, он будет очень слабо себя вести. Но понимаете, энергия любви, энергия красоты является самой сильной энергией в этом мире. Возникает противоречие, как же тогда жить, если энергия психика женщины сильнее, энергия женщины сильнее. Но у мужчины есть нечто, что уравновешивает ситуацию. Это нечто называется энергией разума. Женщина не может быть психически стабильной. Она не может иметь состояние внутреннее, которое бы позволило ей ситуацию правильно воспринимать и контролировать. Это невозможно женщине. Она постоянно меняется восприятие ситуации. Она постоянно динамично настроена, динамично очень. Но мужчина не должен быть динамичным, понимаете? Он должен быть статичным. Он должен всегда контролировать ситуацию. Он не должен, вот сегодня так мы решили, завтра так решили, послезавтра вообще непонятно, как решили. Понимаете, нужно иметь силу. И вот это вот противоречие, оно всю жизнь, как бы мужскую жизнь, оно учит мужчину. Кто такой успешный мужчина? Успешный мужчина – это тот, который совершает аскезы. Мужская психика так устроена, что мужчине, в принципе, можно жить и без аскез. Он может в расслабухе жить там, каждый день сексом заниматься, гулять еще с женой. Может жить без аскез, но счастлив он не будет. Ни с женой, ни с другими женщинами. Почему женщина может мужчине все отдать? Но она не может ему подарить счастье, если он сам его не заслужил. Первое. Женщина никогда не может уважать мужчину, если он неуважаемый человек. Она не может просто. У нее нет такой вопрос. Хотя женщина говорит, уважать своих мужей, уважать своих мужей. Но не может она уважать. Почему? Потому что она видит сердцем, чувствует, что за человек. И ты ей это вот не докажешь, что ты хороший, если ты плохой. А как определить, хороший ты или плохой, если у тебя один только простой способ, как это сделать? Знаете какой? Если ты юбке подчинен, значит ты плохой. А если ты сильнее юбки, значит хороший. Вот и все. Если ты можешь быть сильнее, не зависеть от эмоций женщины, ты пришел домой, допустим, у нее есть определенное настроение, у нее это все с циклом связано, все меняется каждую секунду. Сегодня у женщины хорошее настроение, завтра луна, другое состояние поменяла, у нее плохое настроение. И мужчина ходит за ней и говорит, что такое, в чем дело, почему, что не улыбаемся. Это значит, что он контролируемый юбкой этот человек. Результат – одни скандалы, конфликты с ним. Счастья нет. Мужчина, понятно, что мы живем в атмосфере женской энергии. Понятно, что мы дома отдыхаем, что женщина создает атмосферу. Но если она не создает атмосферу сегодня, сегодня у нее плохое настроение, то мужчина должен учиться настраиваться на молитву в этот день. Он должен думать о Боге. Он не должен выяснять отношения с женой, что у нее плохое настроение сегодня. Потому что это не то, что должен делать мужчина вообще в принципе. С ней не надо выяснять отношения. Ее, во-первых, не перевоспитаешь. Женщина мотивирована только двумя вещами. Первая вещь – это забота с любовью. Любовь означает очень нежная забота. То есть о женщине надо заботиться как очень хрупком таком существе, которое в любой момент, вот слово не так скажи, и сразу психика выходит на весь пол. Так оно и есть. Если мужчина к ней относится очень нежно, ласково с ней обращается, как с равной себе, как с человеком, который имеет право на недостатки. Недостатки какие? Много эмоций, много соплей, много обид и мало понимания. Если мужчина так ведет себя, что он позволяет женщине быть такой, то она его за это сильно уважает. Хочет она или нет, это есть проявление любви к женщине. Но чтобы ее так, такой любить, женщину слабой, для этого надо быть сильным. Понимаете? Мужчина не может на эмоциях ходить. С работы пришел, устал, как собака. Не надо надеяться, что жена тебя поймет. Надо пойти и помолиться. Не надо надеяться, что кто-то из родственников должен снимать напряжение мужчины. Мужчина должен учиться сам снимать свое напряжение. Но сегодня жена снимает напряжение, а завтра у нее изменилось настроение, она будет уже, когда мужчина слаб, тогда жена его мучает. Правило номер один. Вот вы, допустим, устали с работы, это ваша проблема. Судьба не будет вам идти навстречу. Мужчина слаб, женщина будет катать все эти. И это не то, что она такая плохая, это природа так устроена. Для того, чтобы мужчина учился брать на себя карму.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди, удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Я приведу пример, как слова работают. Некий такой глубокий механизм есть в словах. Очень важно произносить слово искренне. С убеждением, с верой, со смирением, с любовью. То есть искренне, искренний звук называется на санскрите шабда прамана. То есть авторитетное знание, настоящее знание. То есть просто по звуку голоса можно его получить. Нужно только выбрать, от кого конкретно слушать. Приведем пример, аналог. На сцену выходит актер, знаменитый актер. И люди слушают, замирают. Плачут, смеются. Просто какую-то репетированную вещь говорит. Но он должен переживать все это. Иначе люди не смогут ощутить ничего, что он говорит. Он должен погрузиться в эту роль, забыть о себе, обмануть себя на 100%. И тогда он обманет весь зал. То есть нужно войти как бы в эту роль, обязательно переживать ее. Тогда мы почувствуем, да, это настоящее, что-то он говорит. Подлинное, честное он говорит. Это пример, пример отдаленный. Но я приведу еще один пример, тяжелый. Из со времен Второй мировой войны один очень могущественный нацист, насколько помню, это был Гиммлер, он добился большого успеха в уничтожении евреев. Ну, то есть концлагеря, печи газовые, камеры. Страшная картина, чем он занимался. Но он добился больших успехов. И вот историки пытались понять, как же ему удалось так планомерно и спокойно уничтожать людей заживо, ни в чем не повинных, так скажем. Как же он мог организовать свой аппарат, чтобы люди это делали без зазрение совести, а со спокойной совестью. И вот психологи выяснили, он подменил несколько терминов слов. Потрясающе, смотрите, как работает сознание наше. Вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, вот этих людей схватите и бросьте в концлагерь, он не говорил так. Нет, слишком грубо звучит, как-то тяжело. Он говорил так, пожалуйста, сейчас необходимо переселение. Другой термин использовал. Людей переселяли, так сказать, в концлагеря. А когда нужно было живьем послать в печь живых людей, он, конечно же, вслух этого не говорил, сожгите их заживо. Нет, ни в коем случае. Он говорил по-другому. Простите, но сейчас нужно особое обращение. И таким образом люди, слыша эту терминологию, они это делали уже со спокойной совестью. Как бы культура налагалась на эти злодеяния. И это становилось чем-то уже более приемлемым. Есть другой пример. Женщина беременеет, но не хочет рожать ребенка. Идет в клинику. Говорит, простите, но хочу избавиться. Ей не скажут, сейчас вашего ребенка по кускам выдерут оттуда и в урну выбросят. Так не скажут, это травма будет серьезная. Скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. То есть подмена терминов, видите, и человек соглашается как бы с этим. Вместо слова незаконный секс, грязный секс, сейчас называется эротика. То есть идет, так сказать, внедряется новый термин, новый русский называется, новые слова, новые термины. Но что они означают, эти термины, если посмотреть в их суть? И так нужно смотреть в эту суть честно, искренне говорить, чем же я занимаюсь, чем я живу. То есть нужно увидеть, что мне мешает стать чистым.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Теперь еще что помогает настроиться, помимо, то есть мы 2 пункта написали. Это практичные вещи все, это рабочие вещи. То есть первое — величие надо понять. Второе — понять его любовь к нам. Вот. Еще одну вещь, что помогает настроиться на молитвенный лад, помогает время. Какое время, как вы думаете, лучше всего подходит для того, чтобы молиться? Любое, правильно. Помогает любое, но особенно, знаете, какое? А? А почему кто-то думает так? С утра легче вам? А почему, знаете? Потому что ум еще не проснулся. Во сколько? В 6, да, лучше говоря? В 5, да? В 5 лучше. Да, в 5 лучше. Я не говорю, когда мы это делаем в монастыре. Мы делаем это в 3. Вот. Я не говорю, что вам надо тоже так делать, но вот опыт показывает, что утром это делать легче. Да, 8 часов, да, вечера ложимся. Да. Но сегодня я так не смогу, честно вам скажу. Мы приедем в 11. Вот. Смотрите, утром это делать легче, потому что вот этот наш ум, который все время говорит: ты великий, ты хороший, нет никого выше тебя, нет никого равного тебе, все остальные завистники, вот, и все остальное, что он нам говорит, он еще не проснулся. Поэтому можно легче настроиться. Поэтому духовная практика с утра, она более благоприятна. Вечером тоже, кстати. Вечером, ночью. То есть любое время подходит. Я просто говорю, что так устроено законами кармы, что наше тело так функционирует по этим законам, что есть промежутки дня, в которые это делать легче. А? Вам ночью, да? А во сколько у вас ночь?
2: Ночь это может быть 11, 12, час.
1: Час это уже утро. Час-два это уже утро. Окей. Ну, то есть утро-вечер — хорошее время. Есть такие время благости. Это благостные промежутки в нашем 24-часовом круге, когда это делать легче. Также легче это, то есть это время. И еще есть места, где это легче делать. Место. Хорошо, если есть у вас дома место. Не возле компьютера, да. Или не возле телевизора. Какое-то место отдельное, где вы можете побыть в одиночку, да? Без компьютера, без телефона, выключить это все. Вот, есть какое-то чистое место, угол, алтарь, да? Где вы можете без детей, без тем, что так вот наблюдая за ними, да? Или что-то там, посидеть хотя бы 10 минут. 10 минут, нет, немного, из 24 часов, да, чтобы можно было посидеть там. Хорошее место – это природа. В городе сложнее делать, особенно когда едешь по Москве с пробками и тебя подрезают. Вот. Когда ты смотришь на эти все дома и понимаешь, человек – это царь природы. Все здесь сделано человеком. Кто выше его? Никто. Все это он. Но когда человек на природе – он начинает понимать, что, похоже, как-то кроме людей еще кто-то есть. Похоже, мы не всем управляем здесь. Есть что-то выше. И самое лучшее место – это храм. В храме, если это чистое место, какие-то образ, да, духовное место, молитва, люди другие, которые на таком духовном настроении находятся. Замечали, что как общество влияет? Приходишь на футбол, да? Я не был на футболе, но я так думаю. Или уже начинаешь тоже кричать там. Шайбу, шайбу. Или что они там кричат? приходишь, да неважно, приходишь в храм, приходишь в мечеть, да, приходишь в какую-нибудь синагогу. Вот я рассказываю этот опыт. Я попал на Пасху попал в Иерусалим, в это место, где храм Воскресения. Ну, мне интересно было. Сюда заходишь, и там люди молятся. Там это, ну, там полно было паломников. И они все в таком настроении, и ты даже просто зашел, и ну, ты тоже начинаешь так делать. Легче настраиваться. То есть вера и убеждение окружающих влияет на нас. Поэтому место хорошее, если у вас есть угол чистый дома, если у вас есть возможность природа, если есть возможность, лучше всего где-то храм. Скажите, ну разные храмы бывают, ну выберите там, где вам легче, где вас больше вдохновляет. И это помогает, это помогает. Это настройки. То есть, вот есть вопросы вот по тому, что я говорю? Это все...
2: Какое время? Вечером?
1: Ну, после работы, ясное дело.
2: Если 5 утра, то происходит?
1: 8, нормально. Да. Приехали после работы. Самое вот это вот страстное время – это днем. Там трудно как-то сосредоточиться, потому что всего там надо делать. Все гудит, как бы. Работать надо. Вот, не до этого. Вечером уже успокаивается ум. Где-то часов там 7-8, где-то так. Это нормально.
2: Вот отношения, если постоянно выстраивать ежедневно, да, ага. То дома. Храм же мы не сможем каждый день.
1: Не сможем, да, дома, да. Дома. Но надо понимать, что там легче, если есть такая возможность. Придите, вы увидите эффект больше.
2: Если теряешь свое время, как вы хотите.
1: Да, познакомьтесь там с кем-то, чтобы не теряться. Посмотрите, там кто-то рядом стоит. Тоже кто-то там потерянный.
2: Там уже будут как бы отвлекаться отношения от вот этих отношений.
1: Да, есть такой момент, но есть там и тихие места. Тихие места, может, не самый вот какой-то вот пик, да? Вот. Есть же совместные богослужения. И там можно, ну, вместе петь эти молитвы.
2: То есть надо совместить.
1: То есть индивидуальная молитва, а есть совместная молитва. Ну, имейте в виду, что совместная молитва – это индивидуальности молятся совместно. То есть там это не то, что мы теряемся в толпе, да, и в каком-то странном прострации находимся. Надо присоединяться к общей молитве. Вот в этом эффект бой.
3: Как постоянно молитву устраивать?
1: Ну, это вот серьезная вещь. Это же не просто. Надо хотя бы иногда начать. Нет, в этой жизни все можно. Я видел таких людей, которые в этом состоянии постоянно находятся. Постоянное молитвенное состояние. Он и делает все правильно, и он делает это в правильном настроении. Такое бывает. Но надо начать хотя бы, когда гром грянет. Хотя бы вот в тот момент, и, может быть, у многих у вас уже грянул, вот есть такая возможность, такой настройки. Теперь у нас следующий момент. Это у нас было что? Ага, прославить. Давайте прославим. И вот мы, значит, настроились, смотрим на него. Он большой, вот мы маленькие. Вот. Ну, где-то у нас 10 минут есть на это все. Вот, он большой, я маленький, он очень заботливый. Вот поэтому меня слышит сейчас. Вот он меня слышит. То есть, знаете, такое понимание. Он меня слышит. Ты меня слышишь? Он говорит, слышу. Все нормально, я тебя слышу. Понятно, если мы не будем общаться с теми, у кого опыт есть такой жизни, да, будет сложно. Даже когда гром грянет, будет сложно. Вот общение помогает очень сильно. У кого опыт есть. Потому что у кого опыт есть, он говорит, все правда, так оно работает, давай. Помогает. И вот мы, значит, уже вот он меня слышит, и что мы будем первое говорить? Мы будем его прославлять. Давайте попробуем прославить. Вот представляем Творца, ну, вот источник всего. Как будем прославлять? Что про него скажем?
3: Всемогущий.
1: Всемогущий. Хорошее слово, да? Всемогущий значит, ты все можешь. Правда такое, нет? А все как? Ну, это как вот все? Это даже что?
3: Все.
1: Ну, например.
3: Как молитвы начинаются крестьянство.
1: Да-да-да, все могут. Ну, давайте представим, что значит всемогущий. Пять рублей может дать на метро?
4: Он может
1: и доброе, и плохое сделать для моих чувств.
4: Ну, как плохое?
1: Нам кажется плохое, но на самом деле это хорошее. Ну, как бы вот все может. Непредсказуемо это уже слово будет звучать. Непредсказуемо. Всемогущий что еще может сделать? Вылечить меня может? А почему вы уверены в этом?
4: Потому что он все
1: может. Он же над всеми стоит, да, и над врачами. Он дает разум врачам. Все может. Еще всемогущий что значит? Почему я вас вот это прошу делать? Потому что если вы просто слово это говорите, но за этим словом ничего не стоит, это пустое слово просто. Так ведь?
4: А перед прославлением не должно быть признание собственной несостоятельности?
1: А это вот первое было, вот я маленький. Это был маленький. Покаяние вы имеете в виду?
4: Нет, признание собственной несостоятельности в решении проблемы.
1: Вот это я маленький. То, что мы говорили, он большой, я маленький. Вот это и есть эта вещь. Да. Если это пустое слово, вы можете пустые слова произносить о всемогущей. И что это такое? Всемогущий как кто? Как кто? Как вот Оксана, которая мне 5 рублей дала на метро? Или насколько он всемогущий? Вот видите?
3: Поднять камень, который поднять невозможно.
1: Может поднять камень, который поднять невозможно. Чудо, да, может совершить. Да? Он может любое чудо, он может и это сделать. И вот можно заполнять. Какое еще качество? Как можно? Милостливый. Насколько?
4: Все.
1: Насколько? Все милостливые означает, и ко мне тоже может быть милостив. Хотя я такой пингвин, и еж, вот, и я там что только не делал. А вы доказать можете, что он всемилостливый?
2: Он же сердце освобождает.
1: Факты есть какие-то его всемилостливости?
2: Ну, какой?
1: Конечно, ну как кто? Факты.
4: Но мы же живем.
1: Мы живем, и слава Богу. Надо же, я еще хожу. Хорошие аргументы. Вот. Но кто-то уже помер. Вы думаете? Я не знаю. А про ад вы слышали?
4: Говорят,
1: нету, да? Верьте, верьте. Да. Просто ночью походите по Москве. И... Всемилостливый освобождает, да?
2: Ожесточение.
1: Ожесточение. Факт какой-то есть?
2: Ну, сердце освобождает от этого.
1: А, вам помогло. И спасибо, да?
2: Угу.
1: Какой-то пример, что он всемилостливый есть?
4: Первый царство небесное разбойник.
1: Как его звали? Бараба, да? А, который висел рядом. Который висел рядом. Смотрите, какой человек там висел. Монстр просто. Фредди Крюгер. С такими когтями, страшилище вообще. Позорный, ну, человек, да? И что он говорит? Не посмотрели, кто там висит, а просто человек принял, да?

0: Как перейти на практике? Но пока потренируемся в молитве, ну, в смысле прославления. Еще какое-то качество? Все благое. Это что значит?
1: Нет, что бы ни происходило, это все равно на благо.
0: А, все, что он делает, это на благо. Почему вы так думаете?
1: Ну, он же лучше знает, как будет благо.
0: А откуда он знает лучше, чем... Потому что он всезнающий, и потому что мы его продолжение, и он о себе очень... Если мы продолжение его... Хорошо, покажите пример, где все, что он делал, это все было на благо.
1: А вот из Бхагавад-гиты вы пример приводили,
0: что с Арджуной.
1: Ситуация не менялась, ага.
0: И в итоге все получили благо. Окей. Еще примеры, что он все благой. Что происходили какие-то страшные вещи, а потом оказалось, что это все на благо.
2: Где было бы счастье, где счастье было бы.
0: Вот если бы дом не разрушился, может, я не обратился к нему. И так я до сих пор был бы в каком-то неправильном, гордом настроении. Получается, что это благо для меня? Еще какое-то качество? Не, вам же это пригодится все. Вы же там, знаете, перед тем, как там просить, да, надо же как-то его, ну... Я тебя уважаю, я тебя понимаю, ты такой, вот такой. Какой еще?
3: Все привлекающие.
0: Это что значит?
3: Это значит, как океан, как море. Нельзя к нему пройти, не искупаться.
0: Хороший звучит. Нельзя мимо моря пройти и искупаться. Это про Грецию, что ли? Окей. Что значит еще, что он все привлекающий? При всех, он всем нравится. Вы уверены, что он всем нравится? Есть люди атеисты, и он не нравится.
3: Те, которые его узнают.
0: Те, которые его узнают.
3: Они,
0: они его просто не узнали. Нет, другое объяснение. Все, что есть красиво в этом мире, это в Бхагавад-гите стих. Что все, что есть красиво в этом мире, людям же нравятся кинофильмы. Это часть его великолепия. Это маленькая крупинка. Вы представляете, насколько целые. Если это крупинка, да, она дает счастье. Вы когда-нибудь испытывали дружеские или какие-то супружеские отношения? Это маленькая часть привлекательности Бога. Представляете, насколько Он в отношениях привлекательный. Хорошая вещь. И тоже примеры. Смотрите, ко всем этим вещам, ко всем этим словам хорошо было бы примеры. Вот если примеров нет, то тогда у меня вот это слово, оно не такое полное. Мы говорим всемилостливый, как моя бабушка, которая помогала, кормила кошку. Вот она всемилостливая. До такой степени он всемилостливый? Или до какой степени он всемилостливый? Где предел его, да? Ну, до сколько? И вот чем больше мы это делаем, тем больше мы об этом думаем, на самом деле качеств бесконечное множество. Притом вот здесь вот 100 человек, и каждый, когда начнет прославлять или попытается, да, у каждого будут свои примеры. Вот мы говорим, он добрый. И у каждого своя история, ну, у кого есть. Насколько он добрый. Конкретное приключение какое-то, конкретная ситуация. И вы говорите, он добрый вот до такой степени. И так как 100 человек, 100 вариантов, 100 оттенков этой доброты. Поэтому бесконечное множество. И может быть вначале, вот смотрите, не так... Знаете, почему сложно прославлять? Как вы думаете? А почему я не вижу их?
4: В себе.
0: А, в себе. На основе своего, да? Я сижу по сути по себе, да? Да, хороший момент. Я проводил однажды, мы к друзьям пришли, и мы хотели познакомиться. Я говорю, давайте вот, не то, что каждый будет говорить, я такой-то, такой-то, вы уже друг друга знаете, давайте сосед будет говорить о том, кто сидит рядом. Это было интересно очень посмотреть. Во-первых, слова быстро закончились. Непривычно как-то говорить о другом, потому что в основном говорю о себе. И очень сложно прославлять кого-то, вот, потому что я в основном думаю о себе. Но это надо тренироваться делать. Потому что это отношения. Потому что это личностные отношения. И если вам это сложно делать, тогда нужно поспрашивать, кто его знает. Слушай, а ты вот ты говоришь, он всеблагой. Что, реально что ли? Он говорит, я тебе расскажу. Есть истории, которые откровения, есть истории жизни святых. Да, есть истории, описанные в каких-то А.

0: писаниях трансцендентных, которые рассказывают, до какой степени. Говорится в Бхагавадгите, что если человек просто поймет, насколько он привлекательный, если он реально почувствует, знаете, вот люди какой-то там, кинозвезда, да, или человек просто влюбляется в кого-то, он постоянно об этом говорит, есть о чем говорить, он говорит, помолчи. Он все время говорит, говорит, находит какие-то там качества, да. Так вот говорят, когда человек понимает его, какой он влюбляется сразу же. Это надолго. Может, сразу не получится, но вот эти попытки, они засчитываются. То есть, когда мы медитируем, размышляем и пытаемся прославить, я вот почему здесь вот эту вот, как его называется? Жемчуг, ожерелье. Это как пример прославления, мы говорим, могущественный, да, или всемогущий. Вот в Бхагавадгите приводится пример, что, видите, вот эти жемчужины нанизаны на нить, но саму нить не видно. Хотя здесь конкретно видно. А?
1: Узелки
0: видны. Но внутри не видно. И кажется, что все это само по себе существует. Но на самом деле там есть нить, которая все пронизывает. И ты та нить, вот, смотрите. И ты та нить, на которой все нанизано здесь. Вот такая вот есть. Такое прославление. И еще раз, это может быть не сразу получится, но если человек пытается и хочет, он говорит, ну сколько можно думать только о себе? Я хочу с Верховной Личностью поговорить, как-то пообщаться, надо с чего-то начать. И подумайте заранее, какими словами, как будете обращаться. Почитайте, послушайте, подумайте, помедитируйте. Вот это важно. Для личностных отношений это очень важно. Иначе молитва будет такая сухая. А, тут у меня истории про Всеблагого. История, ну, так как мы про Иерусалим вспомнили, да? Там была история, когда там хотели испытать Иисуса Христа, и фарисеи, да, привели женщину-блудницу. Ну, поймали ее как-то. И они хотели закидать ее камнями по народной традиции. Там есть такая традиция, закидать камнями насмерть. Вот, они приходят, говорят, ну вот как ты думаешь, что мы будем делать с ней? Так проверяют его. Будем кидать камнями? Что он ответил?
1: Пусть кто-то сам будет.
0: Да, и все как-то так замялись, разошлись. Вот. Что стало с этой женщиной потом, знаете? Она стала его ученицей, она стала святой. Ну, то есть, почему такая реакция? Она посмотрела, то есть, как смотрели на нее все остальные? Как это грех, да? Не видели, не отделяя грех от грешницы, да? Не видели суть ее. Не видели, что это может что-то измениться в ней. Ничего хорошего в ней нет. Но как он на нее посмотрел? Что в ней есть хорошее. И она это почувствовала. И она дала свою жизнь ему. Я узнал, мне один профессор водил, вот в этот раз, когда мы там были, в Иерусалиму один профессор водил, он столько там фактов рассказывал. Я узнал, что первые 300 лет христианами кормили животных. 300 лет их кормили животных. Вот их кидали просто, с тысячами кидали на съедение животных. И если человек просто говорил, что он христианин, это был повод его убить сразу же. Потому что там по римским законам, если человек не признает власть и не говорит, я поклоняюсь там этому кесарю, да, то автоматически его можно застрелить. А там же по вере нужно говорить, я только, ну, Творцу поклоняюсь, да. Все, сразу автоматически его. И как-то народ-то не убывал. Ими кормили, а они не убывали. Почему так? Что-то такое они чувствовали? Что-то, ну, какая-то была внутренняя сила. Внутреннее вот это счастье было какое-то. Люди шли туда на смерть, и меньше не становилось. Первые 300 лет. Потом, конечно, там были свои нюансы, ну, в средние века, но 300 лет было такое. И люди вдохновлялись этим примером. Это не на пустом месте. Они видели это, понимали, чувствовали. Они чувствовали вот таким образом. Вот. И еще одну историю расскажу. Это уже из индийской традиции. Там один браман, и ему интересно было, он как бы интересовался Богом, источником всего. И каждый, кто приходил, он жил в одном святом месте, и туда приходило много паломников. И каждого, кто приходил, он расспрашивал о Боге, а какой он? А как вы ему поклоняетесь там у себя дома в Москве? Как вы его называете? Как вы его видите? И однажды туда пришел один человек, и он задался этот же вопрос. Как вы видите? Каковы качества? Как вы его прославляете? И тот сказал, мы его прославляем как Арава Муда. Арава Муда означает тот, у кого лотосные глаза. Говорит, вот это да. У него лотосные глаза. И стал собирать чемоданы. Я переезжаю к вам. Мне нравится. Мне нравится, как вы его видите. Окей. Это у нас по поводу прославления. Теперь благодарность. Следующий момент. Мы прославили. Ну, как могли. Постарались. Все. Записали там на бумажечке. А, знаете, я еще хочу поделиться вот по поводу настройки. Я еще пользуюсь таким инструментом. Особенно... Ну, когда много хочется сказать, а там все путается. Знаете, стоишь, и все путается. Что говорить, непонятно. Я, знаете, я пишу тогда. Это не обязательно делать, но мне помогает. Когда ты пишешь, что мысли начинают, ну, как-то распутываться. Вот. И если вам, ну, хотите, возьмите на вооружение такой инструмент, что можно писать письма Богу. Не надо только за него ответы писать. Это не то. Это уже неправильно. Вот. Но писать ему можно то, что вы хотите ему сказать. Можно писать ему. И начать сначала. Так, я признаю себя и пишите. Кем? Кто ты? Кто я? Время нормальное вроде. Время есть. И потом прославляете. И сейчас будет момент благодарить. За что можно? Обязательно надо поблагодарить. Потому что если мы не благодарим за то, что мы уже получили, то мы можем уже, ну, как-то... Зачем нам помогать, если мы не ценим то, что уже есть? Давайте попробуем прославить. Мы уже успеваем все? У нас осталось еще 25 минут. Все нормально, я вовремя закончу. Вы не переживайте. Мы успеем все. Угу. Давайте поблагодарим. Давайте благодарить. За что можно поблагодарить? За здоровье можно поблагодарить. Окей. Значит, есть такая категория «Общие вещи». Вот. За здоровье можно поблагодарить. За что еще? У кого какой покой есть, допустим? А? За жизнь, что мы живем, за имущество, что не хуже, чем у других. А?
2: За то, что дал рай.
0: Что дал рай. О, это хорошая вещь, смотрите. Немногие обращаются, обычно кому-то другому обращаются. А тут мне помогли, и спасибо, что дал возможность тебе обратиться. Это уже чудо, да?
2: Что дал рай, обратиться к нему.
0: Окей, что еще?
3: Есть возможность помолиться.
0: Есть возможность помолиться. Хорошая вещь. Еще?
2: За близких.
0: Вот, за детей. Что дети есть, и что они еще вот слушаются иногда. Еще?
2: День прошел.
0: День прошел, я еще жив. Да. И молюсь. Смотрите, как. Надо же, повезло. Еще?
4: За потери.
0: Потери. За то, что у меня что-то произошло, что... Кто сказал? Вы говорите, да?
4: Что я потеряла.
0: А, вы говорите. Я смотрю туда, думаю, вот, вот. Потому что за потери, то есть какие-то трудности, за это можно благодарить. За уроки можно благодарить. Хорошая вещь, да? Это же полезно. Я заметил, что люди перестают с возрастом, я заметил, что люди перестают говорить тебе о том, что ты что-то делаешь не так. То ли боятся, то ли еще как-то, да? И уже некому поправить. Ты уже что-то делаешь не так, а уже поправить некому. Это, ну, удача вообще, если кто-то тебе помогает, ну, как-то узнать, что еще можно сделать лучше. За уроки можно благодарить. Еще как? Спас, да, чего-то. Да. Вот смотрите, мы память напрягаем. Так вообще казалось, само все произошло. Всю жизнь, кажется, это сам я все, да? И вот в этот момент нужно... поблагодарить за те вещи, которые мы ценим. Вот обратите внимание, все говорили что-то, да? И они говорили то, о чем, что они сами ценят. То кто-то про детей вспомнил, да? Ценит, потому что. Кто-то про здоровье, намучился человек. Вот. Кто-то про какие-то трудности, но, похоже, понял, что это ценно, трудности. Кого любят, того воспитывают, да? То есть вот эти вот прославления, они будут очень сильно зависеть от того, ну, на каком уровне сознания я нахожусь. И это нормально. Хоть как-то надо, извиняюсь, благодарение, да? Зависит от того уровня, на котором я нахожусь, но надо благодарить. То, что вы понимаете, надо благодарить, искать это. Есть общие, есть какие-то специфические вещи, которые вы будете... Общее – это типа, что здоровье, спасибо, что я есть, что я жив, да? Но специфически, вот конкретно вот за этот поступок, который со мной произошел, особое спасибо. Это так мне помогло понять, что я несовершенен. Вот, очень важно. Это благодарность. И говорится, что если человек, это написано в Шримад-Бхагаватам, если человек с трудности, которые с ним происходят, будет принимать благодарность и благодарить за них, то такой человек обязательно будет духовно быстро развиваться. Обязательно. Потому что он понимает, что это тоже на благо. Вот. И поблагодарили. Теперь что у нас осталось? Самое главное – просьба. Теперь надо просить. То есть настроились, прославили, поблагодарили, все ценю. И мне еще просьба. Вот. И тут с просьбами надо быть. Есть два вида просьб. Вот к этому верховному существу есть два вида просьб. Первый вид просьбы – это когда человек просит исполнить какие-то его, как ему кажется, важные желания. Да? Я хочу, и список идет. Это первый вид просьбы. И он думает, что он знает лучше, чем вот тот наверху. Я, конечно, ну, маленький, я понимаю все, спасибо. Но, знаешь, ну вот мне хочется, и список. Раз. Я думаю, что это сделает меня счастливым. То есть первый вид просьб – это наши просьбы о том, вот как бы мне хотелось здесь, в этом мире, хорошо жить. Это обычно так и происходит. Вот. Второй вид просьб – это редкие люди, вот, и они просят о другом. Они просят о том, что я хочу просто быть к тебе поближе. Это, ну, необычные существа, которые думают, что вот общение с ним, оно принесет мне больше блага, чем все то, что вот в этом списке находится. Имитировать, может, и не надо ничего этого. Я просто говорю, что вот есть две категории людей. Одни хотят здесь получше устроиться, для этого им нужны какие-то вещи. Вот. Другие считают, что им лучше будет с ним. Вот два вида просьбы. И вот с Богом то какая сложность? Если мы поклоняемся кому-то из, ну, там, коту какому-нибудь, да, то мы уже понимаем, какие отношения у нас с котом. Он говорит, хочу вот это. Говорит, нет проблем, давай танцуй, я тебе, ну, мышей тащи, я тебе дам. Но вот с ним, понимаете, я говорю, у меня вот список, понимаешь? Он говорит, понимаю. Очень хорошо, ты не первый. Вот, но мне кажется, говорит он, что тебе будет лучше вот без топора как-то. Он говорит, ну хочется очень. И вот сложность возникает. Поэтому обычно люди, они не очень как бы вот, ну, с ним связываются. Потому что он, понимаете, он как-то, ну, помогает, ну, как-то вот он переживает за нас. Вот. И поэтому обычно, конечно, исполняют желания, если они уж совсем уж не такие, ну, не с топором как-то связаны, и эти процентщицы. Но чтобы уж вообще было, знаете, экологично и безопасно, пожалуйста, прибавляйте к таким просьбам, ну, если вы к нему обращаетесь, прибавляйте к таким просьбам, что пусть это исполняет, да, да, пусть есть твоя воля, первый момент, но это еще не самый лучший вариант, что если это не разрушит мою жизнь, если это не разрушит мою духовную жизнь, вот тогда это будет точно экологично. Пусть это исполнится, Вот помоги мне это дать, если ты считаешь, что это не разрушит меня, если это не приведет к моей деградации. Тогда это будет очень, очень правильно. Вот. Можно просить за других. Нормально все. Нормально просить за других, это работает. Вот. Просить за себя, просить за свою семью, за своих там здоровье и все остальное. Но добавляйте, если это не разрушит мою духовную жизнь. Это лучше всего. Но есть люди, которые вообще просят только, они не просят больше ничего, кроме возможности устроить так все, чтобы я быстрее тебя почувствовал, увидел, общался с тобой, жил для тебя. Но это особая категория людей. То есть просьбы вот такого порядка может быть. Я вам добавил просто вот этот плюс, добавлять, что если кто хочет, можно это не добавлять, он тоже поможет. Вот. Но, знаете, можно выпросить что-нибудь на свою голову.
2: Если посередине там...
0: Посередине, ну вот...
2: Расставление, как себя вести.
0: В хорошие вещи.
2: Страшно.
0: Да.
2: А тут сразу две конкуренты.
0: Бесстрашие. Но это мои просьбы, да? Зачем вам бесстрашие?
2: Раз. Если ему служить, то уже в этих рамках, ага. Не бояться, что это...
0: Я хочу вот такого, да? Но мне нужно как-то, вот понимаешь, я же не могу резко как-то, да? Я вот, конечно, не хочу с тобой быть как-то, вот я слышу, меня вдохновляет это.
2: Я не понимаю.
0: Но кушать мне хочется еще. Да? И на работу надо ходить еще. Вот, надо работу, но вообще цель моей жизни это вот, ну, как-то ближе к тебе стоять. Но вот, вот без работы мне трудно, а? Вот если это не разрушит мою духовную жизнь, может, работу как-то поможешь? Он говорит, какие проблемы, а? Нет проблем. Вот это нормально. Нормально. То есть вы сейчас сказали вот эту возвышенную цель, но вот переходный период, да, такой. Я хочу туда, но у меня еще есть эти потребности, и мне это тоже важно, вот, это тоже нужно. Можно как-то с этим тоже как-то мне помочь? Хорошая вещь. Посередине. То есть первое – это материальное совершенно. Вот просто хочу здесь, помоги мне здесь быть, мне больше ничего не интересует. Но так, чтобы я уж совсем уж не деградировался, ты посчитаешь, что это как-то вообще экстремально неправильно, вот пусть этого не будет. А так хочется. Это хочу только вот к тебе быть. И есть посерединке, хочу к тебе, но вот тут надо как-то еще до тебя дойти еще, дотянуть как-то. Это посерединке. Нормально. Подходит. Да.
2: Когда мы просим за ум, помощь своих родственников.
0: Помогает ли им? Помогает. Это сюда. Вы что о них просите? Чтобы у них было хорошо где?
2: Там, куда
0: в каком смысле хорошо? В материальном смысле, чтобы они, ну.
2: Духовным, чтобы
0: они продвигались к Богу, это духовная молитва. Если вы просите, чтобы они духовно продвигались, это духовная молитва. Это хорошая вещь. Теперь еще с какие молитвы повторять? Важный момент. Какие? Своими словами это надо делать. Или брать чьи-то молитвы. Вот, можно это делать своими словами. Вот. Можно самим подумать о том, что насколько он милостлив, насколько он всемогущ. Вот. Ну, можно самим подумать об этом. Хорошая вещь. Но также есть, знаете, проверенные молитвы, проверенные, которые составляли люди, которые в этом разбирались. Поэтому брать проверенные молитвы — это лучше, при условии, что мы понимаем, о чем они там говорят. Не пустые слова. Если это пустые слова, то, знаете, я что-то повторяю такое, да? Не понимаю, о чем речь. Нет, это неправильно. Правильно, когда я присоединяюсь к этой молитве. То есть я понимаю, о чем там речь, и я к этому сердцем присоединяюсь. Тогда это идеальный вариант. Если можно молиться своими словами, это хорошо. Но хорошо также брать, еще лучше брать молитвы тех, кто понимает, тех, кто правильно это делает, с правильным настроением, и присоединяться к их молитве, только расспросив у специалистов, да, которые глубоко понимают эти молитвы, о чем речь вообще. Я вам приводил всегда, ну, привожу этот пример. Я все время думал, что в молитве «Отче наш» там все про хлеб речь. Думаю, ну это же хлеб, блин. А потом мне объяснили, что про духовное знание речь, что хлеб насущный – это духовное знание. Никогда не знал. Вот не объяснили бы, не знал этого. Поэтому важно, чтобы эти молитвы какие-то канонические, традиционные, они были получены с объяснениями. Тогда вот это будет, ну, эффективнее. Ну, еще одну последнюю вещь, которую скажу, и потом вопросы. Еще раз подчеркну, что молитва – это не то, что мы сделали, это может быть началом, это может быть концом. То есть, смотрите, в начале с молитвы все начинается, потому что человек, ну, как бы, вот он ничего не знает, ничего не умеет, и он просто взмолился туда, куда-то наверх, да? Для начала очень хорошо. И в конце очень хорошо. То есть, когда человек становится святым, у него, ну, молитва, она постоянно звучит, и ему достаточно просто это произносить, и вот его вся уважение и все, как бы, преданность Богу, она вот проявлена в этой молитве. Но все, кто посредине, у них молитва, она должна также быть подкреплена и поведением. Потому что я могу там, конечно, говорить, я тебя уважаю, а люди говорят, любишь, докажи. Да? Да, вот тут цветы там, это, докажи, ну-ка давай на Луну слетай за Сникерсом, вот. Или зачем там еще летают. Вот. И точно так же здесь, если я говорю, я тебя уважаю, я тебя прошу, я тебя хочу выразить уважение, это должно проявляться в моем поведении. Я спрашиваю, а что я теперь должен делать? Вот я к тебе обращаюсь, а что я должен делать? Каким правилам я должен следовать? Что ты хочешь от меня? И есть правила. Он говорит, как нужно к тем относиться, к этим, как это делать, как это. И если я действительно последователен и хочу какого-то эффекта от моего обращения, то это должно проявляться также и в моем поведении. Вот это я хочу подчеркнуть. Просто иногда люди думают, что вот этим все заканчивается, что он там раз в год обратился. Но нужно что-то делать еще. Здесь и так понятно, что у него все правильно. Вот. Но вот здесь, в середине, нужно правильное поведение. Вот такие советы, какие-то мой опыт, то, что я сам пытаюсь делать, то, что я слышал от тех, кто разбирается в этом. Я готов ответить на ваши вопросы. И где у меня? Сейчас я скажу. Сейчас у меня что там еще есть? А, еще вот такая вот есть у нас вещь. Это уже, это у нас была благодарность. Вот эта просьба. Я просто забыл. Вот. И вот это то, что нужно молитвы, которые... Вот это у нас тоже было. Что-то еще хотел показать. Где взять силы и вдохновение? Ну, это я этим всегда заканчиваю. Хотите в этом преуспеть, то вам надо общаться с теми, кто этим занимается. Вам будет легче это делать. И в конце вот мой адрес. Если у кого-то сейчас не успеете задать вопросы, но очень хотите, можете написать по теме, о чем мы говорили, я могу вам ответить. У нас есть 10 минут. Готов ответить на ваши вопросы. Да?
5: Так, еще раз. Все-таки меня очень волнует этот вопрос по поводу... многоликости проявлений, да, вот как говорили эгрегоров и так далее.
0: Да.
5: Я знаю, что и в нашей религии, в христианстве, существует много святых, и они очень прославлены. Uh-huh. Люди почитают их, обращаются к ним, они помогают. Uh-huh. И в том числе и в индийской, там, какая-то история тоже очень много проявлений Господа. Так вы все-таки говорите, что нужно обращаться к, ну, к Верховному Творцу. Тогда для чего они существуют?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вопрос такой, вот говорит, девушка говорит о том, что в христианской традиции есть много святых, к которым люди обращаются за помощью, они помогают. Вот, и, а вы говорите, надо поклоняться единому, да?
5: Нет, я как бы уточняю.
0: Да-да-да-да-да, вот, и как бы противоречие, да, с одной стороны вот так, а с другой стороны нужно единому, а?
5: Почему нужны остальные?
0: Зачем нужны остальные, да. И вот такой вопрос мне задали, вот написали в письме, да, вот спросили. И я специально вот отослал это письмо одному православному богослову, вот, я спросил, а как бы, ну, а как ответить на это? И он очень ответил прямо по ведической традиции. Он объяснил, если люди поклоняться надо только одному. Но вот эти все святые, да, Если люди начинают им поклоняться, как вот, вот ты мне поможешь, да, это идолопоклонство. Их надо просить о заступничестве. То есть они помогают мне к нему обращаться. Чувствуете разницу? Если кто-то начинает замыкать на себе, вот это уже отклонение. Если в нашем сознании мы начинаем его ставить наверх, то вот это отклонение. Он не наверх. Он тот, кто мне помогает связаться с тем, кто наверху. Вот это правильно. Поэтому хотя их там и сотни этих, да, святых, но в чем их как бы ценность? Тем, что они учат тому, как обращаться к тому, кто наверху. В этом их ценность. Если их как-то по-другому начинаю воспринимать, то тогда я начинаю вот идолопоклонство. В этом проблема. Точно так же и в Индии, да, вот эта вот ведическая традиция гуру, да. Если кто-то начинает гуру боготворить и говорить, что вот ты, да, это идолопоклонство. Но если он поклоняется и учится у него, как поклоняться ему, то это не идолопоклонство, это связь с Богом. В этом разница. Почему же там к разным их так много? Просто одни как бы помогают одну просьбу донести, да, и люди как бы они понимают, ну да, да, ну вот как бы денег надо там, экзамены сдать. Говорят, вот этот помогает для экзаменов, специально есть святой. Но если это все заканчивается тем, что он забывает, что он связан с ним, то это мирская вещь просто. Вот эта связь должна быть видна, иначе это не поклонение Богу. Уловили, да, вопрос?
6: То есть в обращении к святым нужно уточнять, что прошу твоего ходатайства перед Богом.
0: Точно. Вот это правильный момент. То есть я не к нему, а через него. То есть вот просто он, у него связь там, он близкий. И как-то он умеет. Научи меня к нему обратиться. Вот это правильно. Да? Еще? Да?
6: Ситуация, она раз в какой-то момент приходит сама.
0: Молитва приходит сама?
6: Да.
0: Ну?
6: Ну, то, что читаешь, да, вот как раз вот идешь где-то по улице, что-то, вот он где-то подумал, ты как раз она внутри возникла как-то.
0: Угу.
6: И вот утром проснулся там, вот только сделал первые шаги, там, умываться, да, на
0: тренинг. Угу.
6: Бывает. И раз какие-то фрагменты вот этой молитвы, они вот в голове могут.
0: И?
6: Как это воспринимать?
0: Вам повезло? Вам повезло просто?
6: У нас чувствуется рассеянность какая-то, когда вот появляешься.
0: Ага. Вот смотрите. Да.
6: Которая себя. Ты чувствуешь, что ты другой. Я говорю, вчера немножко начала эту тему, да? Но восприятие совершенно другое.
0: То есть пока, вот хороший момент, что пока у меня это происходит эпизодически, да? Вот. Это здорово, да. Но хотелось бы какую-то стабильность. И вот стабильность, вот надо как-то, ну, стабильность в отношениях с Богом – это лучше. Что, представляете, если вот, вот есть у вас настроение, вы покормили мужа, а нет настроения как бы, ну, брат, нет настроения, что ты пристал вообще? Ну, это как бы другой вид отношений, да? А когда даже нет настроения, ну, я как бы готовлю, потому что, ну, а что делать?
6: Нет.
0: Надо.
6: Все,
0: ну, вот.
6: Все точно так же, как бы, абсолютно.
0: Даже если нет вдохновения,
6: нет,
0: надо делать.
6: То есть как чувством долга, да?
0: Чувством долга, правильно.
6: Да. Нужно?
0: Нужно, да.
6: Не обращай внимания, как к тебе относятся, угу. Ты к ним относишься по-прежнему, как бы закрытым.
0: Хорошая вещь.
6: Вот. Если раньше, допустим, кричал, что там клеют, оскорбят, еще что-то, а сейчас вот эта завеса, она просто спала. Вот настолько как-то...
0: Вам везет. Это удача. Да. Мысль улетает. Это классика. Потому что мысль куда улетает? Вы заметили, куда она улетает? На свои, на свое, да. То есть, знаете, вот эта привычка, это просто привычка механистическая такая, да? Все, я сам, вот, я тут всем управляем, всем как бы, я знаю, как быть счастливым. Это старые привычки. И так как это, ну, нравится, то есть я только пытаюсь как-то наладить отношения с кем-то, да, с Богом, а старые привычки-то, они сильны, они никуда не делись, и они будут нас уводить. Это у всех так. И искренность проявляется в том, ну, то есть я вот с кем-то общаюсь, и у меня есть там позвонили, там что-то еще. Я говорю, ну сейчас, извини, сейчас я это. Раз, ответил. Ну чувствуете, ну как-то. Ну когда, говорит, раз, ладно, зазвенел, потом выключил телефон. Там кто-то, потом. Вы сразу чувствуете, человек старается, по крайней мере. Его разрывает, да? Но он старается. И вот это засчитывается за искренность. Вот эти попытки, они засчитываются.
6: Да.
0: Ну что делать? Все нормально. Это у всех. Все, будьте, не переживайте. Вот у всех вначале так происходит. Но по мере того, как вы будете, вот опыт ваш будет приходить, да, эффект, да, очищение ума, вот, вы увидите, как будет интерес к этому приходить.
7: Так вслух или про себя?
0: Вслух или про себя. А нет никакой разницы. Это вот же настроение, речь о настроении ведь, да? А никакой разницы нет, что вслух, что про себя, это же, ну, идет, ну, как бы мое чувство, да? Вот, я могу про себя это повторять. Но вслух легче, знаете чем? Потому что вот как вот говорит женщина, что ум-то улетает, а когда я произношу, мне приходится сосредотачиваться на языке, чтобы он произносил, формулировать, и легче сосредоточиться. Кто-то прям, ну, даже кричит эти молитвы. Знаете, чтобы, ну, прям, ну, как-то, ну, вот, ну, больше сосредоточиться. Я сейчас не рекомендую это, но кто-то такие бывают, видите, люди. Кто-то поет, песни есть, духовные песни, люди поют, это легче. Они еще танцуют. Ну, уже и руки, ноги заняты, смотрите, как. Все. Еще хорошо не только вслух, но еще и смотреть куда-то. Уже и глаза заняты. А в руках четкие, уже и руки заняты. Это все для того, чтобы легче сосредоточиться. Понимаете? В этом идея. Не-не, вот вы уже просто спрашивали. Напишите мне письмо, я почитаю. Длинное, да.
6: Молитва, да, и если молитва много... Сотен лет, тысячи лет, да, не существует комментарий. Угу. Разные люди пишут комментарии. Как понять, каким доверять, каким
0: нет? Каким доверять, каким нет? На жизнь этих людей посмотрите. Посмотрите, чего этот человек достиг. То есть спросили, что вот есть молитвы, и их составили святые. Вот, но насколько я понимаю этого святого, да? Люди комментируют их как-то. Я смотрел, ну это во всех традициях такая вещь. Есть Святое Писание, да? Я недавно смотрел фильм, и там люди описывали Коран, да? Святой Коран. И там столько вариантов есть. Одни кричат, что всех поубивать неверных, другие кричат о любви и милосердии. Вот. Как понимать? Точно так же и в христианстве, и точно так же и в ведической культуре есть такие вещи. Надо смотреть на людей. Вот я сегодня тоже, мы ехали в машине, я думал над этим. И если просто убрать людей, у которых есть духовный опыт, просто их убрать, все будет мертвым. Потому что эти книги можно как угодно трактовать. Но уже человек, у которого есть духовный опыт, и он сможет наполнить этим смыслом. Поэтому посмотрите на этих людей, как они живут, как они воспринимают окружающих, как своих и чужих, или они видят там какое-то единство. Вот, как они к жизни относятся. И вот тогда можно смотреть. Это отдельная тема, как найти таких людей. Я буду говорить, если вы не были на моей лекции, ну, кто не был, приглашаю вас через месяц. Через месяц, да? Через месяц. Вот. Будет «Как найти духовного учителя». Мы будем говорить об этих качествах, о том, как это, чтобы появилось в моей жизни. Еще есть вопрос. Вот у вас и вот здесь. Давайте.
8: Если мы исходим из доверия, ага, и верим в то, что все, что складывается, оно складывается наилучшим образом, какой смысл в наших желаниях?
0: В какой смысл в наших желаниях?
8: Мы не то, что даже беспокоим, а пытаемся сделать это по-своему.
0: Ага. То есть я понимаю, что он все делает мне на благо. Зачем же тогда мне какой-то еще просить у него чего-то? Своего, да? Ну, просить все равно надо, потому что это вопрос отношений. Да? Вот. Но я просто буду просить другие вещи. Я буду просить, позволь мне понять твою волю, позволь мне в, этой, ну, в этом участвовать, мне делать это лучше, дай мне силы делать это лучше. Да? Вот. Естественно, такой человек, который это действительно понял, что все во благо, он не будет просить чего-то такого отдельного. Но надо до этого дожить еще, чтобы это понять. Пока вы до этого, может, не дожили, поэтому, ну, если пока этого не понимаете и хочется что-то еще, все равно просите. Добавляю, если это меня не убьет.
7: Да. Скажите, пожалуйста, если в маленьком настроении приходит какое-то решение, как понять, что это не плод моего воображения?
0: Хороший момент. Угу. То есть я молился, да-да, я молился, и как бы пришло озарение, надо брать. Машину надо брать, вот именно вот эту.
7: Нет, это
0: вот когда
7: очевидно, да?
0: Да. Как можно? Если у вас сомнения, то так как сердце еще не очистилось, да, и непонятно, вот это вот оно как бы соблазн какой-то, или это действительно то, что мне надо сделать, надо свериться с тем, у кого сердце почище. Пока оно не стало чисто, надо пойти к специалистам. Ну, надо найти таких специалистов. Ну, вообще, хорошо иметь таких специалистов. Не то, что вот прямо вот завтра вы их найдете, но было бы здорово. Но если у вас нет такого уверенности, и таких специалистов нет пока, да, то тогда, перепроверьте, еще раз попросите, дайте знак. Ну, как-то вот так надо говорить. Но хорошо, если есть у кого надежнее, когда есть специалист. Но если пока их еще нет, то тогда просите о каком-то знаке, который по-другому истолковывать нельзя. Ну, мы сейчас говорим про какое-то серьезное решение, правильно? Не то, что там машину купить, да, какую, а что-то серьезное там, ну, так или вот так мне жить. Просите о знаке. Проверьте свои мотивы, что я хочу. Я в таких случаях просто пишу. Вот, очень глубоко пишу, чтобы разобраться, чего я хочу, проверить искренние мои желания, вот. И когда я понимаю, что я хочу, я говорю, хочу вот это, пожалуйста, помоги, если особенно цель чистая вот в моей жизни. И вот это то, что произойдет, оно будет хорошо для этой цели или плохо, дай мне знак. Но лучше еще раз, если есть специалист, это надежнее. Да? Вы хотели спросить? Да. Вот последний вопрос тогда.
9: Бывает так, что молитва пишется на бумаге, и потом просит кого-то отнеси, пожалуйста, в церковь.
0: Да. Работает, да? Это работает. Я же пишу, я же что-то как-то, ну. И если хорошо, вот тот, которому я принес, он это еще с пониманием. Чем больше там понимания, тем больше это работает. Если это все механически, ну, тогда это эффект будет такой механический. Хорошо, спасибо вам за внимание. Можете писать, я вам готов помочь. Сейчас у нас будет объявление о новых лекциях.
10: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Как, собственно, оценить себя? Потому что всегда хочется думать о себе лучше, чем есть на самом деле. Особенно услышав такие вещи, дураком назвали, ну, понятно, что это не про меня. Но есть критерий. Первый критерий очень простой. Попытайтесь прислушаться к своей речи, к своим ответам. Как я говорю, как жертва обстоятельств или как человек, который почувствовал, что он может что-то сделать. Ну, с этим ничего не могу с этим поделать. Вот такой я есть. Он выводит меня из себя. Поставьте вместо «он», «она», и будет еще более реалистичное утверждение. Они никогда не согласятся на это. Собственно, человек должен послушать, что он говорит. Я говорил о том, что есть у нас эта способность посмотреть со стороны, и в том числе посмотреть со стороны, значит, послушать, что я говорю, как я реагирую на обстоятельства. И есть другие формы. Вместо того, чтобы сказать, я ничего не могу поделать с этим, можно сказать, посмотрим, какие возможности есть, подумаем. А если вместо того, чтобы констатировать, вот такой я могу сказать, я могу выбрать другой подход, подумать, как решить эту проблему. Так, вместо того, чтобы говорить, он выводит меня из себя, я могу сказать, как я могу ему помочь и так далее. Вот. И что происходит, сейчас очень важный момент. Что происходит с людьми, которые все время сосредоточены вне и все время пытаются разыгрывать из себя жертву. Мы не жертвы. Мы притворяемся жертвами, играем роль жертвы. Так, потому что это удобно. Потому что это безответственно. Потому что человеку легче таким образом жить. Ему кажется, что легче жить. Но что происходит? Вот что происходит. У каждого человека есть сфера влияния. И есть круг забот или сфера его забот. То есть какие-то проблемы вне него. На что-то он может повлиять. И, как правило, сфера нашего влияния меньше, чем сфера забот. Правильно? Есть вещи, не зависящие от нас. Плохая погода, плохое правительство, маленькая пенсия, дурной начальник. Так? И у каждого есть. У каждого есть какие-то вещи, беспокоящие его, тревожащие его. Это сфера забот. И есть сфера нашего влияния. Когда мы изображаем из себя жертву, когда мы живем как реактивный человек, не пробудившийся человек, не пользуемся своим разумом, то мы сосредоточиваемся на красной сфере забот, на круге забот. Это значит, что мы сосредотачиваемся на чем? На слабостях других людей, правильно? На проблемах внешней среды. Правительство, власть, система, еще что-то, обстоятельства, которые не зависят от нас. И в результате этого человек начинает жаловаться, он ощущает себя жертвой, он начинает источать, эманировать негативную энергию. Формула очень важная. Всякий раз, когда мы думаем, что проблема находится вне нас, сама эта мысль и является самой большой проблемой.

нужно понять природу лени. Это отсутствие видения будущего. От чего я ленюсь? Потому что я не вижу перспективы. Мне не хочется ничего делать, потому что я понимаю, что всему этому придет конец. Основная философская причина лени – это непонимание вечной природы своей души. Я не хочу ничего делать, потому что не вижу, как это все останется со мной. Я не вижу разницы между временной и вечной природой. Поэтому, изучая отличие вечности от временности, изучая отличие духа от материи, понимая свою вечную природу, я начинаю осознавать, что духовная деятельность, деятельность, направленная на служение Богу и Его детям, она остается со мной навсегда. Ее невозможно уничтожить ничем. Это самое лучшее вложение. Любая духовная деятельность, любое духовное усилие, оно остается с нами навсегда. Ничто не может ее разрушить. Никак, никаким образом. Это наш вечный вклад. Это самый лучший счет в банке. Банк духовной жизни. И когда я это понимаю и вижу отличие духовной деятельности от материальной деятельности. Материальная деятельность – это эгоистичная деятельность. Когда я действую только для себя. Либо расширенный эгоизм там, для своей семьи или страны. Духовная деятельность – когда я действую на благо всех живых существ. На благо абсолютной истины. И когда я понимаю, что это дает вечный результат, то он не может быть уничтожен. Когда я понимаю, что поливая корень дерева, я доставляю воду ко всем листочкам этого дерева, что совершая духовную деятельность, я приношу благо всем живым существам этого мира, у меня появляется огромное вдохновение. Лень естественным образом уходит. То есть лень – это бесперспективность. Это результат бесперспективности. Если человек не узнает о духовной жизни, то рано или поздно к нему приходит кризис средних лет. Вот это депрессивное состояние. Зачем я вообще живу? Кому это все надо? Кто этим воспользуется? Все будет разрушено. Это, конечно, такое безвыходное состояние, очень депрессивное состояние. Поэтому появляется алкоголизм, появляется наркомания, суицид. Поэтому все в наших руках. То есть это, как мы говорили, опять-таки наше мировосприятие. Лень – это признак того, что ни мое сознание, ни мое тело не видит перспективы в движении вперед. Не видно. Как если снегопад идет, и водитель не видит дороги, он просто останавливается. Потому что не видно. Не видно. Ехать невозможно. Но если мы получили видение, видим, что впереди, вперед. Можно ехать, хорошая видимость. Поэтому видение, приходящее от образования, дает великий энтузиазм. Человек может горы свернуть, один человек может весь мир перевернуть. Но у него должно быть видение. У него должно быть это вдохновение от видения. Он должен быть действительно духовно образован. Это важная часть. А мы сейчас продаем диваны. Очень хороший бизнес – продавать диваны.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда, Радио Гармонии. С собой вновь мы делаем шаг навстречу счастливой и гармоничной жизни. И сегодня мы продолжаем с вами разговор об отношениях мужчин и женщин и развеиваем мифы, связанные с ними. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, выпускник школы лидерства и сотрудничества по направлению психология, преподаватель, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Голая правда». Мы ждем ваши вопросы, которые, как всегда, можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Вновь сегодня продолжаем непростую тему. Отношения, она всегда вызывает много вопросов и различных мифов, как раз которые мы и пытаемся разобрать и понять, и какие из них соответствуют истине, какие нет. И вот у нас осталось также несколько вопросов с прошлого эфира. Будем ли мы начинать с них?
1: Конечно же, с них начнем.
0: Чудесно. Тогда на прошлом эфире мы упомянули, что мужчины иногда плывут по течению, и вот как раз у нас спрашивают. Сейчас, секундочку, мы найдем вот этот вопрос. Вот такой вопрос. Как расшевелить мужчину с этого плыть по течению, чтобы он не обиделся и не чувствовал, что на него давят?
1: Хороший вопрос. Мне вспомнила сразу же поговорка историческая: не разбивь яиц, не сделаешь яичницу. Так очень скользко, но в тему получается. Не получится, дорогие дамы, расшевелить мужчину так, чтобы ему было комфортно, очень приятно, и чтобы ему все понравилось. Нет, очень... Если я понимаю, какой мой базовый принцип сталкиваем, то что для женщины развитие — это когда она, по сути говоря, в какой-то степени кайфует. То есть ей все нравится, красивенько, приятненько, чистенько, интересненько, простенько, понятненько. Вот это все вот такие женские слова и женские термины. А для мужика нет. Для мужика это постоянно, как Олег Геннадьевич говорит, это взрыв, это бунт, хватит жить в тяжелой ситуации, хватит жить плохой жизнью, скажем так. Надо вылазить из того унитаза, в который ты попал, или из той канавы, из той конуры, в которую тебя жизнь согнала. Ну, то есть, если ты пес, то у тебя конура. Если ты кот ленивый, то у тебя есть диван, вот, или поддиванное пространство. Вот оттуда надо вылазить. И для женщин очень важно проявить две вещи. То есть, для женщин очень важно, с одной стороны, сказать ему о своих хотелках, о своих желаниях, о том, что ей тяжело, о том, что ей дискомфортно, о том, что ей хочется, чтобы мужчина для нее что-то сделал. С другой стороны, ей не надо влазить, скажем так, или до конца быть такой мамой, которая пинает этого мужчину в мягкую точку и, ну, по сути говоря, не становиться мамой, получается. То есть что имеется в виду? Женщина всегда должна оставлять мужчине какой-то простор для деятельности и всегда давать ему право выбора, а не решать за него. И ее обратная связь заключается в том, что женщина просто делится эмоциями. Мне плохо, я плачу. Ты не сделал это, у меня плохое настроение, я грустная, мне грустно. И это тоже определенный тонкий баланс, когда надо бить так, чтобы не прибить мужчину, но и в том, чтобы он не слишком сильно расслаблялся, вот, не в том, чтобы, знаете, а то как бы с одной стороны можно согнать мужика, прям когда каждую хотелку свою выполнять. Я очень хорошо помню свой случай из жизни. Я косячил перед девушками, я искренне извиняюсь, да, это... Правда, это были трудовые отношения в лагере, то есть мы работали вожатыми в лагере, я косячил постоянно. Там и травмы были, и так или иначе, там было очень тяжело мне, получается. Я постоянно подводил девушек. И они как бы начали меня наказывать, причем наказывали с очень большими процентами, с лихвой, получается, перегружали меня потом. И это было неправильно, пойти, скажем так. Но как девушек я сейчас их понимаю, потому что, ну, брат, ну, попался ты, да. Попался, терпи уже, получается. Да, вот такая вот природа. Она тебе потом, может, еще ты на какую-то боль надавила, она тебе еще может вспомнить за какого-то твоего родственника или за какие-то предыдущие боли ты ее триггернул, получается. Ну, вот так вот, да, такие правила женщины. И поэтому в ведические времена было достаточно жесткое воспитание мужчин. То есть их просто брали, изолировали от женщины какое-то время. А, ну, то, что они совсем их не видели, они видели жену своего духовного учителя, но это очень особое отношение, скажем так. Это не маленькая девочка, которой можно поиграть, которую можно по попе шлепнуть, которую можно за косичку потягать. Если ты такое сделаешь с женой духовного учителя, ну, я не знаю, там с дерева тебя сбросят, с горы, по голове, тебе палкой так хорошо дадут. Причем так вмажут, чтобы хорошо точно включился у тебя элемент совести. Вот, или побьют тебя. В общем, у тебя было четкое понимание, что женщина, как бы, это не шутка, это не баловство. Как бы он видел, насколько серьезно его духовный учитель, когда он обучался, у него относится к своей жене. И у него такое правильное поведение вырабатывалось. Поэтому я вам прямо рецепта не могу сказать о том, чтобы как правильно. Если бы я знал бы прям формулу какую-то, мог бы изобрести алгоритм, или как это сейчас продают, скрипт, знаете, скрипт продажи делаются, как там, скрипт или буллет, это у них, по-моему, называется, вот это все, здравствуйте, там, и вот там начинается как от одной фразы к другой перейти. Еще, знаете, есть такие успехи, есть такие, извиняюсь, впариватели, которые продают абсолютно суперэффективно. То есть они тебе всегда знают, что на что тебе сказать и ответить. И они всегда тебе продадут. Вот только нюанс, что потом эти впариватели не по две пачки сигарет в день выкуривают, потому что у них нервная система горит от всего этого, получается. Вот если бы я мог бы такой бы буллет изобрести, такой для женщин, то есть когда понять, когда надо что-то мужика отрасти, когда понять, что надо отстать, как бы, что это, извиняюсь, это дохлая кобыла и повозку не тянет. Я был бы, наверное, даже не миллиардером, я был бы триллионером, потому что проблемы с мужчинами везде. В Африке, мусульманская страна, там миленько показывается, как мужчина, у него в комнатке, у него пару женщин сразу же спит, как многоженство разрешено. Я думаю, женщины были бы мне очень благодарны за возможность освобождения. То в Азии, в Европе, в Америке, везде вот эти проблемы. Но это очень тонкий вопрос баланса, это тонкий вопрос своей работы. Поэтому в этих ситуациях нужно начинать то, что понимать, что, конечно же, должно быть какое-то внешнее движение. То есть если ты мужчине не скажешь о том, что ты хочешь мороженое, он тебе не принесет мороженое. И милая женская надежда, ну, если любит, то обязательно спросит и поймет, даже не надейтесь на этого. Есть, потому что, поймите базовый принцип, если вы будете... Ваш мужчина будет поступать так, как поступает женщина. Тоненько спрашивать, узнавать, задавать кучу вопросов, поддакивать, эмоционировать, то вы получите подружку. Вот. Смотрите фильм «Голая правда». Там, конечно, это с юморком показано, но это очень классно. То есть там женщина мечтает, вот он такой романтичный, он любит животных, ему нравится гулять, общаться. И тот сразу же говорит, это твоя подруга, слушай, классно описываешь подругу, но это не мужик получается. Поэтому есть какие-то базовые мужские вещи, которые вам придется понимать, принимать, то есть мужскую агрессию, мужское эго. Прям, знаете, я вот нашел идеальную песню, называется «Сабатон», группа «Королус Рекс», она там, по-моему, Карлу XII посвящена. Вот. И там очень хорошо, ярко все это показано, о том, что вот это я, божественный, поэтому все мои должны приказания исполнять. В той или иной степени вам придется сталкиваться с женщиной, с этим мужским эго. Но и в этом очень привлекательность мужского эго, потому что оно твердое, оно решительное, оно такое переменчивое, оно всегда абсолютно уверенное. И это тоже защита. Вот. Поэтому это очень важный, очень такой тонкий баланс. Вот, потому что вам придется принять мужскую природу. Но в первую очередь внешние изменения сейчас это очень легко, и как бы женщина очень легко на подъем это делает, там пойди туда, сделай это. Но на самом деле все в первую очередь должно начинаться со внутренней работы, с духовной практики, с отношений с Господом. Что такое целомудрие и верность? Целомудрие и верность — это четкое понимание женщины, что этот мужчина — это не хахарь какой-то случайный, залетный, то, что я на самом деле была достойна, но и сильнее шейха из Арабских Эмиратов, ну хотя бы там наследного принца какой-нибудь неплохой европейской династии, или там, ну если не сын олигарха, то хотя бы такого, ну, полуолигарха, вот, или хотя бы долларового миллионера, ладно уж не миллиардера. И то, что на самом деле термин «достойный мужчина», он всегда достоин вас. То есть если у вас самооценка такая, что у вас можно ноги вытирать, а вас будут ноги вытирать, нечего. И я на себе это очень хорошо помню. Когда у меня была низкая самооценка, меня постоянно все дергали. Я до сих пор помню, я гулял мило по Минску, шел домой, меня милиционер: «Вы будете понятны?» «Конечно же буду». И мне так было интересно полчаса сидеть и слушать. Я запомню эту историю на всю жизнь. Про гражданку Колбасову, которая пришла в психоневрологический диспансер и принесла взятку там $30, чтобы быстрее приняли. И я вот сидел, все это услышал, думаю, вообще зачем мне это нужно? Милиционеры меня останавливали. Ну, не могу не вспомнить эту историю. Милиционер остановил. Я что-то ляпнул, что я учитель истории. Он спрашивает: «А когда было крепостное право отменено?» И я забыл, вернее, на даты, плохая дата. Я теперь буду всю жизнь помнить, что это 1855 год. Вот. И вот ко мне вот так вот постоянно докапывались. Поэтому, дорогие женщины, если мужчина вас обесценивает, он не исполняет ваши желания, он такой вентилятор, такой термин появился очень модный, то есть он говорит, но ничего не делает, то это начинается с вас, что вы как бы готовы, вы согласны с этим. Потому что если, допустим, взять женщину с высокой самооценкой, ее 1-2 раза обманешь, она тебе либо взбучку сделает такую эмоциональную, причем она не будет, скажем так, говорить, что ты там козел и негодяй. Она просто тебе покажет свои эмоции и все. И скажет, и прибьет тебя ими к полу, потому что у женщины эмоции в 7 раз сильнее. И она четко тебе скажет: либо ты делаешь, либо я ухожу от тебя. Решительно, смело. Потому что, как бы, ну, что ты за мужчина? Ты за свои слова отвечай. Но если ты согласна, ты готова спасать этого мужчину от его запоев, от его пожалеть, разгильдяйство. Ну да, вот он не пошел в магазин, он приходит с работы, и он отдыхает, ему тяжело, я понимаю, его в детстве били мальчики, его в детстве мама обижала. Ну ладно, я пойду в магазин, я детьми займусь, я поработаю там до 12 часов ночи побыту, а он пускай отдохнет. Ну и, конечно же, мужик будет устраиваться, он будет привыкать к этому комфорту. Вот. Все классно, все замечательно. Будет искренне удивляться потом, почему вы меняете модель. Меня же все устраивало. Что-то нового захотела. Поэтому все начинается с своей внутренней работы. В первую очередь вас отсылаю к своей жене. Она расскажет более подробно про все эти вещи, про эмоциональный компас, про вот эту внутреннюю работу. И вот когда вы начинаете внутреннюю работу проводить, там духовная практика, общение с психологом, проработка своих желаний, вот эта ситуация будет меняться. И вот в первую очередь должно со внутреннего пласта все начинаться, а не с внешнего. Потому что с внешнего у вас декорации поменяются. То есть один мужчина вас просто занимался с вами сексом и оскорблял. Найдете другого мужчину, будет более деликатен, вежлив. Ну, вообще будет просто будет аферистом, получается. Если тот просто вас эксплуатировал, как это говорят, модно обидел, то этот просто будет аферистом вежливым. И в какой-то момент все ваши средства, карточки и квартиры на него перепишут. То есть вы не убежите. Но если будет правильно вот эта внутренняя проработка, то со временем будут приходить действительно те мужчины, которым не наплевать на вас, которые хотят пахивать ради вас и которые хотят быть вашими решалами, скажем так, в первую очередь.
0: Да, благодарю вас, Арсений. Очень интересный взгляд с мужской точки зрения на вопрос, который прислала женщина. Ну, а следующий вопрос у нас от мужчины. Мне кажется, он продолжает данную тему, только с другой, может быть, какой-то противоположной стороны. «Моя жена достаточно сильная женщина с собственным бизнесом онлайн-школы. Я полюбил ее за эту энергию, но в семье это не очень просто оказалось. Внутренне как будто с ней соревнуюсь. Как быть главой семьи, но не стремиться подавлять? Иначе будет взрыв по опыту».
1: Mm. Да, благодарю. Хороший вопрос. Мне на него очень тяжело ответить, потому что я предположу, скорее всего, не могу точно быть Богом, потому что мне надо с вами живую пообщаться. Скорее всего, что в этой ситуации женщина больше вас зарабатывает. Я видел эту ситуацию. Да, по жизни это не первый раз таким встречаемся. И когда у меня была такая... У меня тоже был вариант общаться с женщиной, которая больше меня зарабатывает, скажем так. У меня тоже был свой бизнес. Я пообщался месяцок-другой, и мне очень-очень это не понравилось. И как бы понял, что я просто какая-то чашка кофе, которую выпиваю. И все. То есть где лидерство, где то, что я батя, я тут босс. Как бы я вот этого абсолютно не почувствовал. Иногда бывает какой-то голод в отношениях, хочется хоть с кем-то, хоть как-то, или просто тебе кажется, что это идеальный вариант. Но когда потом проходит время, ты начинаешь понимать, блин, а у меня же есть эго, я же хочу быть боссом, я хочу быть батей в этой семье. Ну, если не кланяться, мне хочется, чтобы женщина, ну, хотя бы я должен быть, вот, чтобы мне говорили, что я вот тут главный, я тут все решаю, получается. А по факту вы смотрите, как бы решает. А она, у нее сила. Она, конечно, деликатно тебе говорит, что да, я тебя люблю, мне все нравится, но власть-то в ее руках. И это твоя ответственность, что ты сам это выбрал. Теперь вопрос, что с этим делать. Мое очень глубинное мнение на сей счет, то, что если все правильно делать, любая женщина, в принципе, может захотеть, чтобы все перешло в мужские руки. Но если это будет так, что, знаете, как маленький ребенок просит у папы, папа, дай порулить, конечно же, это не получится. Женщина будет абсолютно справедливо недовольна таким вариантом и не будет доверять этим мужчинам. То есть, я не знаю ситуацию. Может быть, конечно, вы классный специалист в какой-то области, она бизнес-леди, вот. Даже в этом случае получается, что как бы бизнес — это все равно более высокий уровень сознания у человека. С большим уровнем ответственности. То есть кто такой хороший исполнитель? Хороший исполнитель, он просто за себя отвечает. Он делает задачу, выполняется, ему платят за это деньги. Кто такой бизнесмен? У бизнесмена задач в 5 раз больше. Я знаю, что такое онлайн-школа. Сколько это мороки? Сколько сил надо вкладывать. Это не так просто, знаете, что открыл аккаунт, к тебе пришли люди, ты спокойно считаешь деньги и все получается. Я, знаете, как в детстве представлял, что папа на корточках сидит, и он деньги вот так вот из-под себя достает, получается. Вот, там, с земли. Я вот так вот представлял работу. Нет, это очень тяжелый труд, очень большая ответственность. И здесь, наверное, хороша формула Ленкина Торсунова. Во-первых, то, что как бы полное принятие ответственности за свое положение, о том, что я хотел это, мне так нравилось, как бы она ни при чем здесь получается, эта женщина. Это первый шаг, просто принять честно ситуацию, не обвинять никого о том, что другой виноват, вот, что это она вот такая, а то, что я это хотел. Второй шаг, ну, как Олег Геннадьевич говорил в этих ситуациях, то, что нужно просто хорошим расположением женщине располагать ее к тому, чтобы она все тебе рассказывала. И если даже такая ситуация, он приводил более такой жесткий, более крайний случай, когда, допустим, женщина работает, а мужчина вообще домохозяйка. Я думаю, это не ваш вариант, что вы тоже работаете, но я предполагаю более жесткий вариант. А что делать надо? Надо, чтобы мужчина, если делает все домашние обязанности, он делал все, как ему жена говорит. То есть как бы женщина фактически домом заправляла. То есть он ей рассказывает, то есть она рассказывает ему, как что приготовить, как унитазы помыть, как пол подмести и так далее. Она всему это рассказывает, он все делает ее и приказания. И таким образом, на тонком плане, как бы женщина вперед домом занимается. Как мужчина возвращает свое лидерство? Женщина занимается бизнесом, она все делает, но при этом она все свои шаги, она с мужчиной согласовывает и спрашивает, и советуется с ним. На самом деле, если вы не сильно убили отношения, не сильно накосятили женщину, она достаточно быстро начнет у вас, ну, скажем так, видеть вот такого советчика, потому что женский ум, он очень, скажем так, переменчивый, беспокойный, и у любой женщины приходят моменты, когда она вообще ни в чем не уверена, когда она ничего не понимает, и когда она хочет, чтобы за нее решили. Хочет, чтобы сняли с нее ответственность. Если она, конечно же, была приучена жизнью, то, что она там 30-35 лет своей жизни, она все сама решает, и на других не стоит надеяться, потому что в детстве так вот приучали о том, что ну, тебе никто не позаботится, сама решай все свои вопросы. Понятно, что у нее будет очень сильный паттерн поведения, что она все решает, и что как бы ей должны и ей должен муж свое сердце открывать, как бы, и если что, то она все делает, она все решает. И в школе она была старостой в классе, в университете она была старостой в группе и организатором, потом шла на работу, она поняла, что она все организует. Но в целом вот такое достойное поведение мужчины, оно будет провоцировать женщину на то, чтобы становиться женщиной. И, конечно же, если вы хотите вот такое возвращение лидерства, надо и шевелиться, получается. То есть вот эта эмоция гнева, которую вы испытываете, это эмоция того, что надо что-то менять. А вот что конкретно менять? Если бы я мог бы так вот прям по радио увидеть, как бы тоже был бы уже в списке Forbes, вот, вообще все классно было бы у меня. Ну, я примерно предположу, что, может быть, самому надо лидером становиться, или, может быть, надо вам потихонечку ей подсказывать, как ей самой управлять. Все эти движухи получаются. Я не знаю вашу ситуацию, какие у вас там нюансы, потому что мне сложно сказать, у меня не было такой ситуации, что у меня сразу же был договор с женой, то, что я работаю, деньги зарабатываю, она дома сидит и занимается тем, чем ей нравится. Вот. Онлайн-школа сразу же говорит, ну, опять же, я вот не знаю, может, у вашей природы жены действительно природа лидера, и для нее нормально то, что она руководит, если мы посмотрим Махабхарату, Драупади была министром финансов, она очень со многими людьми говорила, она очень много серьезных вопросов решала, и для нее это нормально было. Но при этом у нее были отношения правильно выстроены со всеми мужчинами. Поэтому где тут правильно, где тут эта грань, где ваша женщина действительно занимается тем, чем ей в кайф, можете действительно в кайф общаться с людьми, руководителями. А где она берет на себя то, что ей не нравится, потому что в онлайн-школе все равно есть какая-то очень противная операционка. Есть такое понятие, как KPI, это параметры производительности работников, это все конфликты, которые нужно решать, это деньги, отчеты, бухгалтерия, это юридические нюансы, от которых, на самом деле, даже мужику тошно иногда становится. Вот. И надо вот эти все моменты узнавать, и как бы, может быть, это свои руки подгребать получается, или как-то еще решать. То есть нужно здесь прям с собой... И нужно понимать честно свой уровень. То есть если вы батя, тоже такой же лидер, как и она, то есть надо тогда свой бизнес организовать. И поверьте мне, если вы будете постепенно выйти на тот же доход, что и она, ну или соизмеримый с этим, то чтобы она не сильно потеряла в качестве жизни... Я думаю, что ей захочется или как-то упразднить эту онлайн-школу, или кого-то нанять, а если его и отдать ему всю операционку неинтересную, а ей заниматься просто общением с людьми и так далее. Если же это не ваша природа, то есть вы не способны руководить онлайн-школой, тогда нужно смотреть, как бы удовлетворены ли вы полностью своей работой. Может быть, вы удовлетворены своей работой, то есть, допустим, вы честный сантехник. Вот. Когда вы меняете унитазы в комнате, в квартирах экраны, то люди все в экстазе говорят, там, я не знаю, Вася, ты такой классный сантехник, такой уважаемый, то, может быть, в принципе, это для вас и нормально. Но если вот этот нет, значит, там надо над чем-то работать, что-то менять. Может быть, допустим, вам надо, вот, я не знаю, вы работаете на дядю, надо на себя начать работать. Вот. Это и по деньгам больше, и как бы... для жены приятнее, скажем так. Вот. Может быть, вам надо свою сантехфирму открывать. А может быть, надо все оставить, как оно есть, но вот просто правильнее о жене заботиться, скажем так, и принимать свою судьбу, получается. Через вот это правильное распределение обязанностей, чтобы женщина ваша больше чувствовала себя женщиной. И, конечно же, мы опять возвращаемся ко внутренней работе, к духовной практике. Почему вы оказались в такой ситуации, что вам больно и плохо в этих отношениях? И опять мы прокопаем то, что мама вас обидела, папа вас ремнем по попе дал, когда было несправедливо, там, в школе вас потом обижали за все это. То есть, знаете, ищите психолога, ищите ответы в своем прошлом, ищите ответы в духовной практике, она вам будет давать нужные подсказки, как правильно поступать в той или иной ситуации.
0: Благодарю вас за мужской ответ и настрой на духовность. Действительно, это самый главный метод решения наших проблем, особенно когда другие не работают. Благодарю вас, Арсений. И вот как раз снова незаметно половина нашего эфира пролетела, поэтому я предлагаю перейти к сегодняшней теме и тем мифам, которые мы хотели рассмотреть.
1: Да, сегодня поговорим о базовом мифе, то, что женщины должны быть рациональны и понятны. И это самый главный, наверное, самый базовый миф, с которого все начинается, с которого все проблемы начинаются. Но я бы хотел начать немножко издалека, потому что давайте по-честному скажем, какое самое главное качество души. То есть душа любит, она до наслаждения. Да, конечно, ей нужны вечность и знания, но энергия наслаждения, она самая главная. И именно эта энергия наслаждения, она толкает и женщин, и мужчин на глупые поступки. Женщина толкает влюбляться в каких-то странных мужчин, отдать ему все свое имущество или пахать на него, как рабыню. А мужчины также глупо поступают, они сливают девушки какой-то смазливой красавицы, которая вообще наплевать на него. И ты объясняешь им, ей наплевать на тебя, да, как бы, да что ты делаешь, да как так можно? И ты говоришь, да, я тебя понимаю. Но хочется, извини, поэтому пошел дальше отдавать свои деньги или время, или отдавать свою молодость, красоту получается. Потому что хочется наслаждения. И наслаждение — это самое главное, скажем так, желание души в этом мире. И нужно понимать, что является правильным наслаждением. А правильным наслаждением, вернее, его матерью является разнообразие. То есть если вы посмотрите в духовный мир, священное писание описывает, там все невероятно разные, там эта разность, она доводится до абсолюта, даже прям до какой-то довоенной поляризованности получается. То есть когда там чуть ли не драться люди готовы, то есть кто-то ругается, кто-то наоборот очень деликатный, воспитанный. Но за счет того, что есть структура организации, у каждого есть своя роль, они правильно наслаждают и Бога, и друг друга получают. Потому что Бог, он простой парень, он в деревне живет, и он любит наслаждаться. И самый большой кайф он испытывает, когда он получает весь спектр. То есть кто-то его любит, кто-то ему кланяется, а кто-то с ним ругается, и там он получает кайф. Он наслаждается. И поэтому у него первое его, скажем так, воплощение, его энергии — это женщина. У него есть своя вечная жена, которая ему треплет нервы. И ему кайф от этого, потому что за счет вот этих, что любовь описывается, имеет два берега, они называются сам Бога, это встреча, и вибраламба, это разлука. И без этих двух берегов невозможно правильное отношение. То есть там уже изначально заложено то, что они встречаются, они радуются, они наслаждаются, а в другом момент написано, что они расстаются, или даже то, что они ругаются. И Богу очень нравится, когда ему жена его немножко нервы потрепит. Потому что в этом как бы есть свой сок, как это какое-то наслаждение. Вот это, нужна эта полярность. Поэтому, дорогие мужчины, поскольку мы играем тут роль богов, как говорил Сагара сами, что мы не боги, а мы просто убоги, получается. Здесь мы немножко вот так вот в очень какой-то маленькой степени подражаем Богу. И поэтому нам, чтобы по-настоящему наслаждаться отношениями, 99,99999% мужчин, они хотят наслаждаться женщинами, женским телом. Кто-то любит грубо наслаждаться, просто секс, кто-то любит потоньше наслаждаться, красота, или кто-то через ум наслаждается женщиной, чтобы она говорила: «Я твой бог». Я твой батадор, скажем так, я твой наездник, ты моя лошадка, я твой ковбой, знаете, как в той песне у Ленинграда была такая шутка. Вот. И так мужчины кайфуют, скажем так, они наслаждаются вот этой доминирующим своим положением, своей рациональностью, своей стабильностью. А женщины, они наслаждаются тем, что как бы они занимают принимающую позицию. Есть описание, очень четко сказано о том, что у Бога, у него синее тело и золотые глаза. Там есть два описания уточнения, почему это. То есть первое уточнение, потому что синее тело, то есть внешне он там как бы он пассивен, но внутри он очень активен. Он прямо и думает, как бы дальше еще понаслаждать свою жену, как бы сделать так, чтобы ей было весело, интересно и ярко получается. Знаете, где-то вот когда в фильмах показывают эти итальянские семьи, как там они ярко выражают эмоции, отношения, это вот все оттуда взято. То есть в духовном мире, на самом деле, всегда вот эта испанская комедия, трагикомедия, или как в индийском кино, там они обнимаются, через 5 минут они ругаются, через 10 минут он ее решает вопросы, через 5 они снова обнимаются, ну и так далее. Вот такой вот постоянный поток, вот этот фейерверк эмоций. А женщина, она наслаждается тем, что как бы у нее был, вот, и у Бога у него вот такое активное. И у него еще золотые глаза, потому что он так погружается в свою возлюбленную, в свою жену, у нее золотой цвет кожи, что у него глаза становятся ее цвета. То есть как бы показывает, что он полностью находится в моменте. Поэтому, дорогие мужчины, когда вы общаетесь с женщинами, старайтесь полностью погружаться в нее. Они это с вас полностью считают. То есть, если вы слушаете ее и такое у вас настроение, ну да, бла-бла-бла-бла-бла, сейчас послушаю, пойду свои дела делать. Вам капец. Вам капец, вы будете 3-4 часа слушать эту женщину, или она будет какие-то проблемы придумывать. Слушай, давай это сделаем, давай туда сходим и так далее. Но если вы просто качественно слушаете ее, прямо впиваетесь в нее взглядом, немножко так вот поддакиваете, или хотя бы на первой стадии просто молчите, но внимательно слушаете, уделяете ей свое внимание, тогда ваша женщина очень быстро успокоится. Вот. И Бог, он как абсолютный образец, он полностью погружается в свою жену. Он только ее слышит. Он однонаправленный получается. И поэтому у него глаза цвета кожи своей жены получается. А его жена, наоборот, у нее голубые глаза и желтая кожа. То есть что показано? Она внешне очень активная. Знаете, как женщина, это хочу, давай туда, давай сюда, как это у Жанны Фриске. Там прям вот очень ярко показано, давай пойдем туда, давай пойдем сюда, пойдем с тобой кому? Прям вот. И вот так вот куча мыслей получается. Там вот так вот, вот так вот. Поэтому видно, что у него. И вот эта женская природа базовая, что она туда-сюда, давай это, давай то. Но при этом глаза у нее голубые, то, что она тоже полностью погружается в цвет своего любимого, то есть он тоже полностью о нем думает, и о том, что она всегда пассивно ждет от него инициативы. То есть ей на самом деле нравится, и когда он ей говорит комплименты, когда он ей немножко напакостит, и когда он вообще откровенно наглеть начинает, скажем так. То есть эта гамма тоже вся эмоций проявлена. А в духовном мире получается... Женщине вот это все нравится. То есть ей нравится, когда я мужчина. И такой джентльмен воспитанный. И когда он просто вот так вот себя нагловато ведет. И как такой, знаете, откровенный бандит получается. Теперь касательно возвращаясь к нашим мужчинам. Поэтому мы вот являемся вот таким вот отражением, подобием духовной энергии. Поэтому нам должна нравиться в той или иной степени женщина, которая проявляет весь спектр этих эмоций и проявляет всю вот эту женскую природу. То есть, которая будет желать говорить по 3 часа, по 4 подряд. Поэтому, дорогие мужчины, молитесь всегда, чтобы у женщины подружки были, чтобы они здравствовали. Прям вы не представляете, насколько ценные и важные подружки в вашей жизни. Вы не вытянете это все. Вот. Для женщины абсолютно нормально 4-5-6 часов в день общаться, 100 голосовых сообщений за день отправить своей подружке. Мужчины, попробуйте это сделать. Вот. И при этом еще она умудряется по быту какие-то вопросы решить. Там еще много чего делать. Если вам кто-то 100 сообщений пошлет за день, то вы будете с ним только общаться, вы почти ничего не сделаете. Женщина умудряется еще все делать как надо, получается. И, конечно же, то, что больше всего мужчин бесит и раздражает женщин, но при этом, что им больше всего и нравится, это рациональность и понятливость. То есть, если ты хочешь женщины, чтобы она была понятная, рациональная, стабильная, тогда иди и становись гомосексуалистом. Какие проблемы? Со всеми последствиями, со всеми нюансами, с тем, что ты и СПИД можешь получить, кстати говоря. Именно СПИД-то был впервые диагностирован именно гомосексуалистом, потому что сперма, задний проход, она очень активно разрушает Это очень агрессивная жидкость, потому что сперматозоиду нужно пройти пусть примерно 5000 километров до того, как он соединится с яйцеклеткой. Это маленький, а путь очень большой. И поэтому сперма должна быть очень агрессивной жидкостью, чтобы она преодолевала все вот эти слизистые оболочки и так далее. Поэтому, соответственно, когда она попадает в анальное отверстие, она очень все агрессивно разрушает. Поэтому будь готов ко всем вот этим последствиям. И, кстати говоря, там тоже есть ревность, и там тоже тебе нужно верность хранить и так далее. То есть это и смех, и грех получается, да? Там будешь ли ты хранить верность своему парню, получается. Я так знал нескольких гомосексуалистов. Ну, к сожалению, в университете, или, к счастью, в университете учились вместе, я знаю точно, они изменяли друг друга, они страдали от этого. То есть, как бы, тебя ждет, в принципе, те же самые вопросы и нюансы, что и с женщиной. Но если ты хочешь качественно наслаждаться, то будь готов к тому, что тебя ждут постоянно веселые приключения. И здесь нужно просто правильную позицию проявлять. То есть, с одной стороны, ты должен это принимать и как позиция наблюдать, находиться. О, интересно, сегодня у нее режим злюсь. Сегодня или сегодня, наоборот, у нее режим хорошего настроения. То есть, а с другой стороны, ты как бы должен иметь какую-то активную позицию, чтобы начать понимать, в каких ситуациях, когда нужно что-то делать, что нужно решать. Это прям отдельная тема. Мы дальше еще будем говорить об этих темах, как правильно защищать женщину. Но самый просто базовый принцип. Женщина тебе не будет скучно никогда. Никогда тебе не будет скучно. Если ты будешь правильно принимать эти ситуации, ей эмоции, то что сегодня у нее хорошее настроение, сегодня у тебя тортик сегодня сладкий, кушай его, а завтра у нее плохое настроение. Так что принимай тебе просто лекарства, и в эти моменты, когда у нее плохое настроение, ты должен быть максимально собран и серьезен. Потому что ее будет буквально бесить все. Одно неправильно сказанное слово, и все. Она обиделась на тебя, она недовольна, ее все бесит. Продолжай спокойно о ней заботиться. Когда она успокоится, она тебе поблагодарит и будет очень цениться то, что ты вот так вот правильно поступаешь. Она знает то, что она странно поступает. Но просто так карма отрабатывается. Мужская карма отрабатывается в какой-то степени просто и прямолинейно. Хотя, опять же, смотрите, вот у тебя начались проблемы в социуме на работе. Где логика, скажите, пожалуйста? Взяли тебя, уволили с работы. Посмотрите, пандавы, сколько они десятилетиями страдали. Их просто взяли, извиняюсь, ничего, да не с того, просто взяли и без всего оставили. Без работы, без денег, жену чуть-чуть не отобрали и так далее. Ну, то же самое проблема. У женщины как проявляется плохая карма? У женщины у нее просто взялось и испортилось настроение. Все. Все было хорошо, все замечательно. Я тебя люблю, у меня такой муж классный. Потом раз. Ты меня не любишь. А что ты будешь делать, если мы с тобой сегодня расстанемся? И вот как ты будешь делать? А что будет, если я тебя разлюблю? Что ты будешь делать? Если ты будешь говорить, дура, слушай, как так можно? Мы с тобой уже 5 лет живем, у нас 2 детей, как бы. Я тебе уже 100 раз доказывал. Это все, это капец. Это капец, мужчины. Нет, просто терпеливо, ровно и спокойно объясняйте 101 раз, 105, 378, то, что вы ее любите, что вы ее очень цените, и она для вас самый главный человек, объективно говоря, это правда. И вот понимание всего этого, то, что именно вся соль и весь сок отношений в том, что женщина другая, в том, что она будет нерационально себя вести, непоследовательно в каких-то ситуациях, это будет вам давать такое базовое понятие счастья. При всем при этом не забывайте, что женщина не так нерациональна, не так последовательна, как вам может показаться на первый взгляд. Они интуитивно будут чувствовать, когда что-то не так. Они будут это не понимать, как не могут, будут, как бы скажем так, у них такая интуиция интересно работает, что она не может сказать словами, но она чувствует, что что-то не то получается, что этот человек ненадежный, что это сложная ситуация, что в эту сделку лучше не влазить, что этот дом лучше не покупать. Она не будет понимать, но она будет четко, у нее будут какие-то эмоции трансформационные, то есть это будет страх к ней припечатать, что не нужно сюда идти. И поэтому используйте вот эту интуицию, это очень мощный инструмент и подсказка вам по жизни. И также нужно понимать, что женщины при всем при этом, при всей своей рациональности, и переменчивости. Да, там это синусоида есть, да, но синусоида все равно есть какая-то среднеделение, которое показывает, там, куда она движется. Если синусоида, у тебя верхняя точка, она чуть-чуть выше нуля, то есть она лишь изредка иногда у тебя бывает в хорошем настроении, а все остальное время у нее такое постоянное заболевание под названием бурчит, то это значит, надо делать и что-то менять. То есть она тебе очень ярко говорит о том, что, друг мой, что-то не то. Скоро наши отношения развалятся. И наоборот, если у нее синусоида, она иногда лишь немножко заходит вниз, а так у нее в основном хорошее настроение, то это очень яркий показатель того, что ты все правильно построил. Прям вообще вот это убивает фразу. Так вот, мы жили, не тужили 15 лет, а потом она сказала то, что мне не нужна эта семья, я хочу работы, и мне наплевать на тебя, на детей, я просто хочу жить на работе и деньги зарабатывать. И мужчина такой говорит, вот это да, вообще, какие глупые женщины, как их вообще Бог судил и терпит. Да, а ничего, то, что я с тобой 5 минут пообщался, и мне хочется, меня либо тошнит, либо мне тебе в нос хочется давать, она тебе 15 лет терпела. И как ты думаешь, что женщина вот такая прям тупая, да, что она прожила 15 лет, она не знает то, что это просто, во-первых, ее все осуждать будут, то, что она ушла от другого мужчины, о том, что это и в священных писаниях там проблемы будут, и о том, что ей уже как бы тяжело будет искать другого мужчину, как бы, и это вообще непонятно, какой другой будет мужчина. Ну, она вообще вот такая у тебя, вот такая вот тук-тук водить, и она не понимает это все. Это значит, ты ее так довел, что она готова на такие крайние меры пойти. Это ж как надо достать женщину? Что она все свои связи порвет, что она идет, она понимает прекрасно, что это греховный поступок, но она готова на это пойти. И таким образом, кстати говоря, работает в другую сторону, да, что... Ну, женщина немножко посложнее, да, что мужчина изменять, что если мужчина был нормальным джентльменом до брака, ухаживал за вами, а после этого у нее появилась любовница, то 100% это прям надо тоже довести. Вы что думаете, мужчина не понимает, что ни одна женщина не прощает измен? Это ж как тоже, опять же, нужно довести мужчину, чтобы он из того места, знать, как аналогия, да, дома его вкус-то корм.

0: Потом, когда вы не женитесь, опа, все, она насытилась, она теперь хочет нормальных отношений, она уже вам наотдавала много, теперь вам пора рассчитывать. И мужик такой, опа, а что это такое, а что она обленилась, а что так же хорошо было раньше, была такая рабыня Изаура и эскортница с 90% скидкой получается, вообще просто великолепный комплект был, а тут раз началось, а давай, я хочу ребенка, я хочу квартиру, я хочу дом, я хочу внимания, я хочу денег, я хочу красоты, вообще беспредел какой-то. Нет, мы вроде на этом договаривались. Извините, да, женщина, она насытилась, она будет повышать. И это нормально, она заказчик в отношениях. Поэтому не удивляйтесь этого, а просто берите ноги в руки, решайте вопрос. Как бы вы получите кайф, и она будет счастлива. И вот на этой прекрасной ноте то, что женщины нерациональны, нелогичны, но при этом они как-то иррациональны и логичны, и они делают так, чтобы просто мы были счастливы и больше наслаждались. Я вот хотел бы закончить этот рассказ. Если будут какие-то вопросы, с радостью отвечу.
1: Благодарю вас, Арсений. Еще один миф. Действительно, мы все уникальны, и Господь дал нам таланты. У каждой природы она прекрасна по своему назначению, и здорово поддерживать таланты друг друга, не искать недостатки. Вот именно об этом интересный вопрос пришел к нам от мужчины. Я мужчина, и мне хочется восхищаться женщиной, а не относиться к ней со снисхождением, к ее слабостям. Это вообще возможно? Хочется постоянно ее завоевывать и развиваться, чтобы быть достойным.
0: Хороший вопрос, спасибо. Знать бы, в каких отношениях вы с этой женщиной, это кто? Это ваша жена? Или вы просто хотите к ней? Это очень важный вопрос. Ну, так или иначе, поверьте мне, самый лучший способ завоевать женщину – это жениться на ней. И, поверьте мне, она сразу же вам будет давать такие задания, она не будет стесняться. То есть женщине нужна, в первую очередь, гарантия и стабильность. То есть все остальное, она вообще не имеет никакой ценности. И женский ум успокаивается только когда… если она либо зал актов гражданского состояния, зал актов гражданского состояния, по-моему, так называется, либо вы в ЗАГС идете, либо идете вы в ЗАГС и как-то еще венчаетесь, дополнительные правки. Все. Больше других способов нету. Все остальное, это, извиняюсь, пуло и гнилой базар. Я специально выражаюсь такими очень невежественными словами, чтобы вы понимали, что по-другому вы никак не сможете завоевать женщину и быть ее довольным. Теперь вопрос, хочется там это делать. Да, я понимаю, в начале отношения такая магия, то есть она такая новая, интересная, восхитительная, необычная. Так все интересно. Потом раз, проходит время, и что? Это кто? Что это за гномик в халате у меня в доме такой? Но нужно понимать, что как бы все в ваших руках. Как бы есть такая шутка, что у мужчины две головы, так, поэтому думать они должны больше, и вы должны четко все эти вещи продумывать. То есть вы должны понимать, чего вы хотите от женщины. То есть вы хотите, чтобы была эта красивая женщина, и вам хотелось с ней яркого интима и с ней прогуляться, хотите, так делайте все эти условия, в чем проблема. Поговорите с женой. Ну, опять же, нужно очень аккуратно подойти, не сказать то, что, слушай, что-то ты какая-то страшная стала, некрасивая, и вообще я с тобой сексом не хочу заниматься. Понятно, что это однозначно сковородкой по голове, и, я не знаю, вам придется самому в туалете спасаться, вот, в лучшем варианте, если захотите сексом, получается, нет. Нужно просто обсудить этот вопрос с женщиной. И обсудить, сказать то, что что сделать для тебя, чтобы даже не так выскатывать, как бы что сделать мне для тебя, чтобы ты была более счастлива. Вот начните с этой фразы в общем, так? И я уверен, 200%. Женщины, они не тупые, они понимают прекрасно, что если раньше она очень красивые наряды для вас одевала, она ярко выглядела, то сейчас из-за того, что, допустим, у нее ребенок родился, много рутины домашней добавилось, она стала менее привлекательной. Вы что думаете, женщины это не понимают? Они не видят все это? Или там она располнела? Ну, когда располнела женщина после родов, это, и это не уходит, В большинстве случаев это просто у нее стресс просто так проявляется. То есть тело защиту дает ей такую, получается. То есть вам не надо ничего даже делать, не надо.

0: ее вдохновлять, просто ее защищайте, помогайте ее там. У меня ребенка нету, к сожалению, поэтому я не могу слишком много на эту тему глаголить, а то будет просто это режим вентилятора. Но если нет детей, то просто спросите у женщины, как тебе помочь, что мне для тебя сделать. И не стесняйтесь, дорогие мужчины, особенно если вы хотите такой яркой красоты, то что за это надо дорого платить. Дорого платить, подчеркиваю вас еще раз. Я уже на многих эфирах это рассказываю, что сейчас женщина по быту просто перегружена в усмерть. Если она работает, то вообще все забудьте. То есть вы будете наслаждаться той красотой, которую она на работу одевает, ну, потому что она не может некрасивой на работу пойти. Все. Это чистый ваш законный уровень, потому что ей потом еще приготовь, там, убери дома. Это же вообще просто рехнуть. Это прям вторая смена у нее на работе. И что, она улыбаться после этого должна? Да нет. Вот то, что положено, то и получай. Хочешь более качественно всего, значит, либо ты у нее забираешь часть обязанностей. То есть я вообще про то, что там продукты, административные процедуры, там машины. Это все ты должен заниматься. Школа, дети, это тоже ты должен заниматься, разбираться. На родительские собрания не приходить и объяснять, почему ты не пришел хотя бы. Это тоже ты должен решать. Репетиторов банально нанимать, тоже ты должен все эти социальные вопросы решать. То есть ее разгрузить со социальной нагрузкой. И по быту тоже какие-то вещи. Тоже разгрузи ее. Вот, либо нанимай людей. Самая больная точка сейчас в доме, самая сложная в доме, это еда. То есть если сейчас вы оба работаете, то стандарт, что она два раза в неделю готовит, это очень высокий, очень жирный, толстый стандарт. Очень. Потому что любой человек, который занимался готовкой, знает, что приготовить еду – это процентов 30 от работы. Самое сложное – это помыть все, подготовить, а потом после этого все еще отмыть. И посуду, в которой ты готовил, и посуду, в которой ты ел. И стол помыть. Это все вот эта огромнейшая рутина, которая давит на женскую психику. Поэтому не стесняйтесь. Хотите красоты, яркости – пожалуйста, доставочка еды, пользуйтесь ею. Нанимайте себе повара личного, если вы очень богатые. Либо вызывайте клининг домой. А женщину просто берете за шкирку и выпихиваете в спа, чтобы она там оттянулась и отдохнула. Потому что в основном то, что я вижу, сейчас женщины супер перегружены. То есть у них какие-то вообще фантастические требования. То есть она родила ребенка, и она все еще должна успевать. Это вообще как? Как это вообще возможно? Ну и понятно, что она не будет красивой, у нее эмоциональность отойдет, потому что у нее в голове постоянно перегруз. Ну и что, она будет вам улыбаться после этого? Нет. Будет она хотеть красоту делать для вас? Нет. Будет она хотеть секса с вами? Нет. Будет хотеть она вам служить? Ну так, из чувства долга. Знаете, надо шибись-то придется делать, потому что, ну, все-таки прикипело, как бы, понимаешь? Да и общество вас будет скажет, что я вот такая падшая женщина. Поэтому самая больная точка сейчас – это быт, решать этот бытовой вопрос. Про деньги я молчу, как бы, ну, опять же, не в них счастье, скажем так. Вы должны, как бы, если вы качественно заботитесь о женщине, правильно с ней выстраиваете отношения, Бог вам пошлет ровно столько денег, сколько нужно. Кому-то это, я не знаю, там, $500 в месяц, кому-то это $50,000 в месяц. Но вы выйдете на нужное ваше уровень потребления, и ваша женщина будет счастлива, и вы будете автоматически счастливы. Дорогие мужчины, поймите, что наслаждаться можно нам только через женщину. То есть все лучшее ей. Ей, не детям, кстати говоря, именно женщине. Это тоже очень большая ошибка, что лучшее детям. Неправда, дети очень эгоистичные вырастут. И потом будут слушать других этих... странных блогеров, певцов, которые чушь несут, но которые все для себя тянут. Нет, родители, в первую очередь, должна быть женщина счастлива, и тогда и дети будут довольны, спокойны, и вы будете тоже довольны, спокойны. Поэтому решайте вопрос, и все автоматически будет, и красота будет, и эмоции будут. И уж поверьте мне, женщина вам точно наговорит комплиментов. Вот если вы что-то сделали, и женщине сказать каких-то пару слов предок, это вообще для женщины не проблема. Вот. Поэтому, да, цинично звучит немножко, что надо просто деньги зарабатывать, решать вопросы. Но вот такая функция трактора. трактор не предназначен для того, чтобы красиво по дороге ехать. Трактор, он просто в поле пашет и все вытягивает. И в этом кайф мужчины получается.
1: Вы знаете, пришло уточнение вопроса от этого же самого мужчины. Вы спрашивали, кем является, да, та женщина, о которой он пишет. На самом деле она еще пока не существует, возможно, точнее, не рядом с ним. Он говорит, что пока у меня нет спутницы жизни, просто хочется найти идеал, что ли.
0: Не найдете вы идеал. Я по-моему скажу. Более того, я вам скажу. Может, вы еще успеете и свой возраст свой написать, но я так скажу кратко, то, что нормально мужик должен уже ходить на свидание уже в возрасте 22 года, то есть когда уже ему стукнет, даже раньше в 20 потихонечку. А вот эго еще не крепкое, вы еще молодой, и вам реально будет прикольно и по кайфу служить, там, спать на полу с этой женщиной, бедно живете, это нормально на самом деле. Я помню тоже, что я до лет 30 вообще практически нищий был, у меня ничего не было. Ну, реально, мужчины медленно выходят на хороший заработок. Даже есть исследования такие, что мужчине, чтобы в России стабильно выйти на доход в 1 миллион рублей, как многие женщины любят в каких-то роликах говорить об этом, надо 15 лет потратить. Дорогие женщины, запомните, то есть если вы хотите мужчину от миллиона в месяц, если это нормальный мужчина, не какой-то халявщик, или у него не супер хорошая карма, или он не надорвет свой пуп, вам надо 15 лет подождать. Поэтому мужчина уже в возрасте 20-22 года должен уже активно на свидание ходить, и это самое лучшее время, когда надо строить отношения с женщиной. То есть ваше эго еще не окрепло, и вы можете легко научиться подстроиться под нее, выполнять ее хотелки, и какие-то бытовые трудности вам не будут сильно отравлять жизнь. После 25 лет наступает очень такой веселый момент. У меня прямо наступил 24 года и 9 месяцев. Я помню этот день, этот август. Я буду всю жизнь помнить этот ужас, когда раз, и все грустно стало. Вот просто грустно, я ничего не хочу получать. Я пытался это ночными дожорами, там, компьютерными играми заменить, чем-то еще какой-то деятельностью. Вообще грустно и печально. А мне пришло время создавать семью. И поэтому уже после этого возраста вы обязаны ходить на свидание как на работу. И мужчине на самом деле гораздо проще в этом плане. То есть вы активны, то есть вы можете писать девушкам. Если девушки, и поверьте мне, из 100 девушек вы трем точно понравитесь. Если уж совсем всех боитесь, просто в интернете знакомьтесь. Потому что, если вас, честно говоря, если вы хотя бы чуть-чуть, есть капелька вот этого того, что я пришел, я буду решать твои вопросы, вообще проблем не будет с выбором спутницы. Кандидата куча будет, 100% вам говорю. И потом вы очень быстро поймете, что все женщины одинаковые. Абсолютно. Просто выбирайте ту, которая вам ближе по ценностям. То есть все женщины капризны, все женщины хотят, чтобы вы давали им опору, чтобы вы решали их вопросы, чтобы вы были спокойны и терпеливы, когда у нее эмоции хлещут, когда она вообще ей больно и тяжело получается. И просто ходите на свидание, да, просто спрашивайте у нее, что мне для тебя сделать, и выслушивайте ее, и спрашивайте ее о ее ценностях. То есть у вас должен быть в первую очередь проект вашей семьи в голове. Чего вы хотите в семье? На самом деле, в принципе, можно всего угодно хотеть, просто нужно понимать, что все имеют цену. Хотите, чтобы три женщины с вами утром, днем и вечером сексом занимались? Не вопрос, такое можно будет. Просто будьте готовы к последствиям, то что эти женщины, они будут сумасшедшие, скорее всего, или на наркоте служить, потому что ни одна нормальная женщина на это не согласится, либо согласится женщина, которая настолько поломана, что она готова на это даже пойти. И, соответственно, вас ждут все последствия. То есть женщина и наркоманкой может быть, женщина потом может разозлиться, отомстить и вам гадость какую-то сделать, или просто это может быть мошенница, аферистка. И это тоже. Это будет такая цена. Хотите нормальных отношений? Платите дорогую цену, что вы ухаживаете, что все ваши деньги – это все ее деньги, получается, то, что ваше тело – это ее тело. То есть она будет полностью контролировать эти моменты. И в этом свой кайф получается, что да, зато я буду счастлив, у меня будет смысл и цель жизни, получается. И если вам уже после 30, это прям караул. Это я прям помню, когда мне было после 30 лет, у меня уже тяжелее отношения с другими. Я даже не понимаю, откуда это берется, какая-то жесткость, какая-то неповоротливость, какая-то несговорчивость. И женщины тоже вам будут начинать вопрос, где ты был? а что ты не женат, тебе уже 30 с лишним. Это правильные, хорошие вопросы, справедливые. И вам будет больно, и справедливо больно, значит, потому что вы, извиняюсь, но я профукал точно в свое время, я очень жалею об этих потерянных годах, что я как бы раньше не шевелился. Поэтому после 30 лет уже надо строго прям на свидание ходить, искать и идти к психологу и разбираться. То есть, как бы, если вам уже столько лет, а вам никто не нравится, вы никого не нашли, то проблемы точно вас. Значит, вас папа поломал, мама поломали, ну и, соответственно, вас дальше в школе обижали, в университете обижали, вас девушка оскорбляла или наоборот, или вы женщин активно эксплуатировали, или привыкали. То есть нужно уже идти к специалисту или реально, извиняюсь, лечить мозги, получается. Это реальная проблема, потому что вообще женщин, которые хотят замуж, прям вагон. И женщина, на самом деле, в чем ее прелесть, это вот женщине тяжело, если мужчина немножко неадекватный, то как бы тоже это надо очень аккуратно все простраивать и смотреть на него. А мужчине вообще все в кайф. Просто выслушиваешь ее, решаешь ее вопросы, она сама лезет автоматически. И даже просто ее сам факт приход на свидание, это уже для многих женщин очень тяжелая работа. Я реально слышал эти истории, когда девушка пришла на свидание к парню, они шли по городу, и она час молчит, он только разговаривал. Час молчит, женщины! Хотя с подружками она активно общалась, потому что у нее такая травма была. Но там мама вмешалась, она, мама звонит тому парню, парень мне это тоже понравился, нравится этот мужчина, я до сих пор его знаю. Она ему звонит так, не знаю, как, ну, там, Вася, здравствуй, да, все отлично прошло, приглашаю на второе свидание. Вот она им помогла, скажем так. Ну и в конце концов он довел ее до брака, скажем так, она вышла за него замуж. Вот, ну, вам не, большинство не повезет на таких хороших теч, на которых надо молиться. Ну, вы можете просто сами проявлять активность, инициативу, это все тоже зачтется. Просто приглашаете женщину на свидание дальше и все. А там у нее сами полезут с собой тараканы, она будет там готовиться, понимать, разбираться. Там я взрослая, не взрослая получается и так далее. Она уже сама разберется. Поэтому проявляйте активность, занимайтесь какой-то духовной практикой внутри, смотрите, почему, где вас что обидели, какие чувства. То есть, если вас прям триггерит и колбасит от свидания женщины, значит, точно вас где-то раньше кто-то обидел. И все будет замечательно. Вообще никаких проблем не будет. Женщин, которые хотят, чтобы им служили, чтобы о них заботились, вообще не проблема найти.
1: Раз в этом очень помогают наши прямые эфиры, которые уже, даже если у вас еще нет отношений, помогают преодолевать мифы друг о друге. Мы проходили мифы о мужчине, сейчас преодолеваем мифы об отношениях и дальше познакомимся с различными типажами женщин. Ну а спасибо вам большое, Арсений, за то, что помогаете нам в этом, рассказываете жизненные опыты, ведические знания, также направляете нас на духовном пути, потому что без этого не будет успеха ни в одной из сфер. Ну и мы очень рады были сегодня провести это время с вами и надеемся на встречу через неделю.
0: Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем пожелаю хорошего дня. До свидания.

0: Это радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

это, можно сказать, что это работа, действие. Также это следствие поступков, тоже карма. Конечный результат – тоже карма. Причина деятельности – тоже карма. То есть все полностью стоит цепь этих связей. Но деятельность не осуществляется мертвой материи. Она осуществляется живым существом. То есть причина, импульс деятельности, вот это желание исходит из принципа жизни. И вот это живое существо, оно называется наоборот а-карма. Оно само по себе бездействует. Оно же дает импульс к действию, но само не действует на уровне механических, физических или каких-то нравственных других законов, которые мы привыкли видеть. То есть само живое существо как отдаленная причина действует в этом мире, как наблюдающий, созерцающий, вот отстраненное ее представление живого существа. Например, водитель и машина, так можно увидеть эту связь. Живое существо находится в машине. И является непосредственной причиной того, что машина заводится и управляется. Но она не действует как механизм, действует машина. Само же вот что не действует. Колеса вращаются независимо от нас, двигатель работает, бензин сжигается. Но какую-то деятельность, импульс вкладывает в живое существо. Ключ зажигания поворачивает, может быть, такой незначительную какую-то деятельность. Поворот руля, может быть. Но в машине происходят очень интенсивные процессы. Огромное количество энергии выделяется при этом. То есть работает с огромной силой механизм. Само живое существо только энергии не тратит. Нет, работает машина. Подобно этому тело тоже как машина работает. Принимает какое-то количество пищи, перерабатывает его в энергию и затем начинает действовать активно. Но сама душа, живое существо, не расходует эту энергию, независимо действует от нее. То есть, другими словами, душа не нуждается в том, чтобы есть или спать, как это нужно телу, или обороняться, защищать себя. Душа нематериальна. Или искать противоположный пол, образовывать какие-то семьи. То есть не нуждается в деятельности. Не нуждается в этой карме, поэтому называется а-карма. Она живет по законам отсутствия кармы. То есть здесь любое действие порождает какое-то последствие. И это является одной из проблем. Я совершаю какой-то поступок, он предопределяет мое будущее. Я уже не могу ничего изменить в этом случае. Есть элементарные примеры. Закон правосудия гласит, что за нарушение такого-то вот закона есть такое вот следствие, наказание. Человек совершает преступление, означает, что его будущее в каком-то смысле уже предопределено. Его найдут, осудят, проанализируют его поступки и присудят ему какой-то срок. И это займет какое-то время, не так ли? То есть сначала совершается деятельность как семя, карма, затем оно прорастает через какое-то время, возникает уже какое-то оформившееся растение, понятно, что это такое, хорошее или плохое, затем появляются цветы, плоды, в конце концов, можем почувствовать вкус этих плодов. Горький, сладкий, нейтральный, смешанный, какой угодно. То есть вкус жизни мы чувствуем всегда именно так. Сладкий или горький, или нейтральный, или смешанный. Или скука, или страдание, или наслаждение. Чередуется все. Это плоды прошлых действий прорастают. Когда уже приходит плод, мы не можем от него уйти. Если несчастье пришло, мы не можем скрыться от него никуда. Также, если счастье приходит, мы тоже не можем никуда скрыться от него. То есть независимо уже от нашей воли приходит результат по законам природы, как по законам, скажем, государство кого-то осуждает. Он не хочет никакого осуждения, понятный человек. Он хочет просто наслаждаться жизнью, жить свободно, делать то, что ему хочется, но есть же законы, которые он должен принять, как навязанные ему его же собственными поступками. Поэтому карма представляет также себя некоторую проблему. Если я совершил много плохих поступков в прошлом, то, конечно же, мое будущее сильно омрачено. Если я знаю законы кармы, то это вызовет у меня горечь. Сколько у меня грехов. Мое будущее мрачно становится. Либо наоборот, если я совершил очень много благочестивых поступков, то мое будущее более просветленное. Я жду плод, какой-то результат. И психология живого существа наслаждаться, поэтому оно ведет себя очень странно в этом мире. Когда совершает грехи, оно пытается ускользнуть от наказания. Очень редкие люди признаются в собственных грехах и просят наказать их. Очень редкие. Обычно люди пытаются увернуть наказание. Думаю, надо скрыться куда-то, спрятаться, чтобы никто не видел, никто не знал. В тайне люди совершают грехи.

То есть, если мы создаем семью с человеком, принципы которого нам не нравятся, это изначально отравленная семья. Поэтому надо поговорить немножко вообще, каковы наши принципы жизни, но мы о них не разговариваем, мы их скрываем. Вот эта некоторая закрытость перед созданием семьи, к сожалению, приводит к тому, что потом очень много конфликтов. Поэтому перед созданием семьи необходимо быть философски открытым человеком. Нужно честно поговорить о моем мировосприятии, как я вижу жизнь, как я вижу будущее, как я вижу наше развитие. Это очень важные концепции. Иначе потом вот некоторый конфликт с тем, ну ты же уже муж, ты же уже жена. Надо как-то чему-то следовать, надо как-то вместе быть. Если потом вдруг оказывается, что нам вместе быть не хочется, это уже отравление, это уже яд. Эта семья начинает наполняться ядом, и все катится в тартарары. Ну так, мы можем встретить в лесу красивые ягоды, но они запросто могут оказаться отравленными, ядовитыми. Так и красивая на вид пара, милые муж и жена, начинают производить в своей семье не любовь и счастье, а начинают производить самый настоящий яд. Семья начинает накапливать яд. Она немножко над ним издевается, он немножко над ней издевается. Каждый день по капельке яда, и за 3 года накопилось 1000 капелек яда. А это уже целый стакан. Это уже можно отравиться. Начинается отравление. Поэтому через 3 года, а вдруг они начинают думать, а любим ли мы вообще друг друга. То есть вроде бы по капельке, знаете, так чуть-чуть. Один уколол, другой уколол, третий уколол. Вроде бы по чуть-чуть, по минутке, по секундочке, но накапливается. Яд накапливается. У яда вообще такое нехорошее свойство. Яд вот умеет где-то находить место в теле и там откладываться. Яды хитрые. Они тоже так просто не собираются уходить. Что, зря меня ели, что ли? Поэтому он где-то там откладывается, копится. Яд, который новый попадает, он знает, где уже тот яд отложился, он его находит. Здравствуй, яд предыдущий. Будем жить вместе. Довольные живут, потом их так трудно оттуда вытащить, они не вытаскиваются. То же самое в сознании происходит. Где-то этот первый яд, первая вот эта вот некоторая ядовитость, эта первая ядовитость находит уголок в нашем сердце и поселяется в этом уголке. Какой-то темненький, далекий уголочек, который даже не видно таким простым взором, но он там поселяется. И каждое последующее ядовитое слово, каждое последующее ядовитое действие, взгляд, что-то вот это вот такое вот нехорошее, оно все туда, все туда, все туда, все туда. И вроде по капельке, вроде большого конфликта нет, вроде бы ничего такого глобального не происходит, вроде бы даже тарелки не бьются и мебель не ломается. Но яд-то накапливается. Его становится все больше и больше. И в определенный момент это

Yeah.

как бы мы ни называли, это тот элемент, который, или пятый элемент, на самом деле, для того, чтобы, да, который дает нам три вещи. Для совершения чудес это раскрывают нам веды. Да, это очень любящее наше живое существо. Была такая книга, вышла такая книга, я ее не вижу сейчас на прилавках, называется «Голос любящей совести». Вот это она, любящая совесть. Да. Она дает знания, память и забвение. В исполнении чудес, для того, чтобы человек мог двигаться к чудесам, важны три этих элемента. Иногда человек не знает, как сделать какую-то вещь, ему кажется, что невозможно, да? Невозможно ее сделать. Но вдруг какой-то момент он приходит на семинар, ему все объясняют, или он делится с человеком опытным, профессором. Профессор ему раскрывает глубокие секреты того, как поставить голос так, или как сыграть так, или как написать так, или как это слепить так, или вырезать так, неважно что. Знание, приходит знание. Иногда оно приходит человеку из сердца, вот отсюда, потому что этот волшебник, который находится в сердце, даже размер его описан. Здесь полный рост. Да? Но веды говорят, в сердце каждого живого существа, не в смысле в правом желудочке, в левом, аорта, да? А вот здесь вот в тонкой форме находится вот размер от большого пальца до кончика среднего. Вот здесь сюда вот приложите, и вот здесь дорогой друг Параматма живет, господин Параматма здесь живет. Так? И это то, куда вы прикладываете руку, когда вы самые какие-то искренние или серьезные переживания испытываете. Вы говорите, мне просто вот я чувствую, что это мой сердечный друг. Я говорю, сюда прикладывайте. Анатомию учили, куда руку кладете, сердечный друг. Или, у меня, дорогой, ты, может быть, не поедешь, сегодня такой снег, у меня все сердце сжимается. Я говорю, что здесь у тебя сжимается? Здесь ребра стыкуются просто, и плевры там. Плевры легкие, там ничего не сжимается. Сжимается правее, левее бери, левее. Левее. Человек, нет, сердце здесь. Я говорю, потому что вот это и есть то, где мы общаемся. То, откуда посыл идет, на самом деле. Географический мест GPS сверхдуши передан в ведах. Он говорит, вот размер, вот место. Хотите, верьте, хотите. Вот форма. А почему он не в строгом костюме, галстук? А он бог, ему как хочет, так одевается. Он так ему до лампочки стиль. Его, у него свой стиль вечный. И всегда он стильно смотрится, очень брендово. Некоторые пытаются подражать, не все дотягивают. Цари пытаются, что-то в руку взял, на голову что-то наворотил, а урод уродом так и остался. Но. А это прекрасная личность, глаза в пол лица, и он хочет такие одежды цвета молнии, и хочет такую корону, и хочет такие браслеты. Ему так нравится, и все. И он в сердце. Говорит, так, началась секта, надо уходить. Но нарушающее занесло перед днем рождения. И это функции этого волшебника – давать две вещи – свидетельствовать и позволять. Что свидетельствовать? Для людей попроще свидетельствовать их безумные поступки и потом позволять другим людям сделать с ними то же самое безумное. Для людей попроще. А для людей утонченных, людей чистых сердцем, такими, какими вы являетесь, свидетельствовать их желания и позволять потом им реализоваться. Все. Просто стучите, и вам откроют. Да стучать некуда, он в сердце все время. Ну скажи ты Господу, что ты хочешь? Куда сказать? Я не знаю, куда молиться. В стенку помолиться, в окно, куда хочешь. Только Шварценеггера на алтарь не ставь, потому что не тот персонаж. Космос, звездам, иконе любимой, святому. Вот изображению самого Господа. Как хочешь, просто помни, что он в сердце и две вещи делает. Веды закрепляют это знание твердо. Он свидетельствует твои желания. И когда приходит время, он позволяет всему сбыться, реализоваться. А почему он иногда позволяет, иногда нет? Очередь. Другие тоже хотят. Здесь не ты один желаешь, а он всех любит, как папа. Вот у кого больше одного ребенка? Вы знаете этот кошмар? Я тоже такую хочу. Купил такую. Не такую же я ту хочу, которая та у него на самом деле.

0: ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни и дают оджас. Оджас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо? Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать. Натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень-очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется и пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. Мука гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
1: У нас грубого сорта нет.
0: Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, пол чашки. Чашка муки, пол чашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы, главное, не переборщите, а то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, она куркума встречается. Поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте. Но это очень важный ингредиент. Сам принцип. И кожа будет очень хорошая. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова, в любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным. Да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим, может оно и не надо. Так же как люди, нам же нравятся разные люди, одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? А другим наоборот. Вот это всегда помните. Что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет понимание.

Если человек все больше и больше будет шире и шире видеть, он все больше и больше будет понимать, сколько он должен. Как называется состояние, когда человек забывает о себе и думает только о том, сколько он должен для кого-то? Как это состояние называется? А? Это любовь. Любовь называется. Любовь. Это определение любви. Жить его счастьем. Потому что человек настолько удивлен, покорен, да, кем-то, что совершенно забывает о тем, сколько для него сделали, что он просто забывает о себе полностью и думает, как бы его сделать счастливым. Потому что у него нет такого уже, вот давай я тебе что-то сделаю, а ты мне сделал. Это не любовь. Любовь означает, что я настолько уже получил, что я просто вот уже никогда не отдам. Мне просто надо жить для него. И это вот природа нас. Любовь — это природа нас, как сознание. Мы — сознание. И чем больше мы проявляем этого сознания, чем шире наше сознание, тем более мы счастливыми становимся. И говорят, что когда Бог творил нас, Он сотворил нас именно такими, для того, чтобы мы могли любить. «Савай пумсам парударму ятобакти радхокшиджи ахайтуки апратихата яятма супрасидати». Что высшее счастье, которое душа может испытать, когда она непрерывно и бескорыстно живет для других, для Бога. Это природа души. Поэтому законы так устроены в этом мире, что когда человек идет в этом направлении, вниз, и становится таким вот сосредоточенным на себе и проявляет, естественно, дурацкие качества, то законы кармы его просто прессуют. А когда человек идет в том направлении, отдавать, вот это вот, ограничивать свои интересы, то тогда законы кармы начинают его одаривать. Это не законы кармы, это законы Творца. И вот человек на уровне Яна-майя, вот это вот счастье от выполненного долга по-настоящему можно получить, когда мы вот этот долг выполняем, когда мы идем в том направлении. Честность, уважение, чистота, милосердие. Говорят, есть два самых главных правила дхармы. Один — это что человек не должен ахимса парамо дхармо, что высшая дхарма — это не насилие, не проявлять злобы по отношению к ближним. Это первый. А второе проявление дхармы, что не просто им зло не делать, а вторая вещь — делать добро для других людей. Это два мощных вещи. Если человек — это долг, если этот принцип просто человек как-то свою жизнь привносит, он может испытать счастье другого вида. Если же он сам придумывает правила, вы знаете, у него мозгов много, он говорит, мне кажется, надо быть сверхчеловеком. Сверхчеловек — это тот, кто может делать все, что ему захочется, и ему за это ничего не будет. Если он такие правила придумывает, он, конечно, может жить по этим принципам, но он не может испытать ничего.

в нас, в людях, есть две составляющие. Два, знаете, вот эта притча про двух волков. Слышали, да, Ева? Что там живет у нас. Вот у меня вот, вот да, есть все нормально. Живет два этих существа. Один вот этот вот белый, другой черный. Вот. Видите, черный какой. Вот. И они там между собой борются. С одной стороны, это аллегорическая вещь, но с другой стороны, это очень практично. Вы пробовали, да, чувствуете, там еще кто-то есть. И вот эти кто-то, мы вот рассмотрим их, вот этот черный, это то, что от нас, от материи. Материя по природе своей, материя статичная. Заметили, стул стоит, вот он вообще не чешется даже. Вот смотрите, он вообще даже не чешется. Я говорю, ну-ка подвиньте, он стоит. И вот и будет стоять, пока не развалится. Заметили, да, вот у них такая природа есть. У материи есть такая природа, статичность. И вот это вот то, что в нас есть материальное, оно очень статичное, и оно хочет ничего не менять. Только ничего не меняйте, говорит нам эта природа. И она любит лениться, ничего не делать. Она говорит, ну да зачем вот это вот трепыхаться? Но тогда как мы, как личности, заметьте, обратите внимание, мы даже не можем нормально сидеть спокойно, да? 20 минут. Все время что-то мы делаем. То сотовый телефон проверим, то деньги в кармане остались ли. Вот. Мы все время как-то в движении находимся. Это несовместимые две вещи. Статичная материя и экстатичная жизнь. И вот то, что вот материя говорит, успокойся, тебе ничего не надо. Жуешь свой пирожок, жуй, смотри телевизор, успокойся, никуда тебе, никакие лекции, ты что? Все нормально, говорит нам одна часть. А другая часть, она вроде все нормально, но чего-то не хватает. Да? И она все время нас теребит, вот это вот, чего-то не хватает, это называется стремление к совершенству. Природа сознания, она стремится к совершенству. Она не довольствуется статичностью. Сейчас один мой знакомый, он как-то вот он меня попросил, чтобы мы ну, занимались с ним, чтобы мы работали с ним. Вот, работали с ним. И я говорю, ну, а зачем вам это? Я говорю, ну давайте я хочу как-то улучшать свои качества, я хочу как-то вот, ну, вот послушал он этот семинар, я хочу вот работать. Я говорю, зачем? Вы же успешный человек, у вас своя фирма, вот куча денег у вас, семья есть. Чего вам еще надо? Обычно ходят на эти лекции неудачники. Он такой, ну, вы понимаете, понимаете, говорит он мне. Я вот чувствую, что я не могу вот статичным быть. Мне нужно развиваться. Ну, то есть с материальной точки зрения все есть. Но статичность, даже если у вас все есть, это убивает просто. И вот эта вот белая собака в нашем сердце, она нас тревожит, она говорит, я не могу сидеть спокойно. Я хочу, чтобы было лучше. Я хочу, чтобы было еще лучше. И вот это вот, если мы ее не кормим, то вот это вот чувство неудачника возникает. Я чувствую себя неудачником. Вроде все есть, а никогда не бывает много. Даже вот если вы уже купили там все, что можно. У меня один из семинаров, который хочу сделать, что делать тем, у кого все есть. Для тех, у кого все есть, что дальше? А дальше все то же самое. Сколько бы вас ни было, а все равно наша природа, она экстатичная. Она хочет дальше. Материя говорит нет, а я говорю да. И вот это вот заставляет меня идти вперед. Я не удовлетворен тем, что есть. Поэтому если не идти вперед, то чувство неудачности будет всегда

такая планета Тала-Лока, там живет Майя Данова, некий такой персонаж, иллюзионист во Вселенной. Это великая личность, он искусный мастер создавания вот этих вот техногенных штучек. Он может перевоплощаться, то есть у них сенсорные способности очень развиты. Это планеты демонические, то есть у них технократическое общество, и принцип этого общества называется янтра. Янтра означает механизм, то есть все построено на механизации. И мы даже не можем себе представить, откуда к нам приходят технологии. Вот именно с низших планет приходят эти вот все импульсы, связанные с компьютерной техникой и так далее, и так далее. Потому что, как это ни печально, тем не менее, вот эти все вещи сознание живых существ порабощают. Я никого не обидел вот этими высказываниями, но это факт. Посмотрите, дети, когда играют в компьютер, они начинают сейчас больше и больше зависать в этих устройствах. Знаете, что происходит с человеком, который работает постоянно с механизмом? Вот как дети, они, допустим, вот общаются с кем-то по... Ну, им, вот они живут в одном доме, да, вот двор, допустим. Они могут выйти во двор погулять, как это мы делали. Но они сейчас сидят через компьютер общаются. А когда вы постоянно общаетесь через компьютер, ваше сердце становится механистическим. В этом-то проблема, понимаете? И духовности уже очень мало остается. То есть это все капсулируется, ускокоживается и каменеет. И потом ни о ком милосердии не приходится говорить вообще, понимаете? То есть когда не хватает личностного контакта, обмена энергии, позитивного вот этого вот чувства между людьми. И вот это все делается через эти технологии. Вот эти вот планетарные системы, которые под нами, очень заинтересованы в том, чтобы у нас все так быстро развивалось. И я пользуюсь теми же приборами, но я пытаюсь их использовать вот в правильном русле. Но на самом деле, то, что мы видели, помните, там вот сенсорные там у инопланетян какие-то там клавиатуры, все появилось уже. Оно пришло к нам. И так быстро. Мы же забыли, что такое CD-плеера. Недавно это было чудо техники. Так ведь? И все быстро развивается. Те же мобильные телефоны и так далее. Это все технологии, которые приходят. И как будто бы благо несет, на самом деле, через твои сердца в процессе революции технической. Итак. Нет, не переживайте, ничего у них не получится. То есть, как бы, знаете, вот есть такой принцип. Добро победило зло, долго над ним издевалось и в конце концов убило. То есть, такое может тоже случиться. Но как бы, мы тоже, знаете, не лыком шиты, поэтому будем правильно подходить к этому вопросу. Победить не так-то просто. Я почему и говорю, что если как бы какая-то часть людей серьезно практикует духовную культуру, имеет стержень, имеет принципы, никаких сил нет вообще на самом деле с ним справиться. Но если повальная деградация, сейчас как раз такое время, когда народ начинает интересоваться, особенно после вот распада Советского Союза, когда немножко это все, это большая ошибка, не нужно было этого делать вообще, этот быстрой мог бы еще долго просуществовать, если бы они не сжимали вот это знание. Но в целом, когда это начинает сейчас все развиваться, люди приобретают такую чистоту, интерес к этому, и все больше и больше я вижу вот таких пытливых, интересующихся людей, и меня это радует, моя жизнь изменилась, я вижу, как жизнь других меняется, и чем больше и больше этого будет происходить, шансы нашей планетарной системы увеличиваются. Подумайте, не только мы вот такие хорошие там после ДГУ или еще какого-нибудь университета что узнали, есть личности, которые заинтересованы в том, чтобы эта культура по-настоящему и развилась, не имея никаких прибыли от этого. Я просто сейчас в общем говорю, потому что полубоги, которые сверху, они также покровительствуют этому знанию, поймите, то есть эта связь существует всегда. Не думайте, что вы здесь одиноки. Есть эти силы всегда доминируют, то есть и когда вы будете по-настоящему искренне вести чистый образ жизни, только это будете делать, ничего другого. Чистый образ жизни означает, что вы не причиняете насилие никому, вы желаете всем счастья, вы в пищу принимаете то, что вам предназначено, фрукты, орехи, злаки, молоко, понимаете? Потому что эти продукты предназначены пищей, если их не съесть, они сгниют. Но животные, которые бегают, если вы их не убьете, они дальше будут бегать, понимаете? Их не надо убивать, есть. Вот об этом мы хотим с вами поговорить, о цивилизации, о культуре, мышлении и о вашей чистоте внутренней. И когда это будет в вашей жизни, только этого одного достаточно будет для того, чтобы никто не смог здесь ничего сделать на этом уровне. А наоборот, чистые силы будут доминировать.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, сейчас мы должны разобрать правила, позволяющие поддерживать хорошие отношения. Простые правила, золотые правила хороших отношений, которые описаны в первоисточниках, в ведических первоисточниках. Очень простые, если им следовать, то все будет хорошо в жизни. Отношения будут поддерживаться. Итак, первое правило. Первое правило очень простое. Если не можешь сказать хорошее о человеке, просто молчи. Мы уже это выяснили. Почему это происходит? Что описывается в Ведах? В Ведах описывается, что на кончике языка живет богиня процветания. Лакшми. Богиня процветания. Все хотят процветания? Да? Вообще, мы зачем сюда собрались? Она живет на кончике языка. Богиня процветания. Ее просто не видно. Но она живет тут, на кончике языка. И она живет только в том случае, если человек приятные речи говорит. Если он говорит, что если человек говорит приятное, прия, это санскритское слово, приятное говорит, прия, приятное, приятные речи. Но она может уходить, если речь становится грязной, да? Она уйдет, уйдет. И святое место пусто не бывает. И как вы думаете, кто приходит на кончик языка, если уходит богиня процветания? Бог смерти приходит, Ямарадж. Бог смерти приходит на кончик языка. И тогда каждое слово приводит человека к смерти, убивает его постепенно. Все виды болезней появляются. Понимаете? Поэтому или наша речь может процветанию способствовать, счастью, всему. Или мы убиваем сами себя. На кончике языка эта энергия находится. На кончике. Поэтому все начинается с контроля языка. Не можете сказать хорошее о человеке, просто молчите. Простой закон ведический. Элементарный закон. Вот это контроль. Контроль языка. Поэтому мы должны защищать репутацию человека в его отсутствии, что бы ни происходило. Мы знаем это правило. Мы должны защищать репутацию человека в его отсутствии. Никогда не говорите человеку плохо за его спиной. Это старый ведический закон. Есть такой закон кармы. Когда я его услышал, мое сознание полностью изменилось. Это был шок у меня. У меня был шок. Шок. Сейчас я вам его расскажу. Может быть, тоже кто-то в шок впадет. Сразу приготовьте аптечку. Закон кармы такой. Недостатки других меркнут перед недостатком, выраженным в желании о них рассказывать. Недостатки других меркнут перед недостатком о них рассказывать. Понимаете? Я когда просто стал об этом думать, мне плохо стало. Насколько мы не понимаем, что вообще в жизни происходит. Понимаете? Нет такого недостатка, но который был бы больше, недостатка о нем рассказать. Понимаете? Другими словами. Да, недостатки других меркнут перед недостатком, выраженным в том, чтобы о них рассказывать. Это закон кармы. Это из законов кармы. Это нужно куда-то повесить, я не знаю, да? Транспарант какой-нибудь. Удивительный закон кармы. Поэтому о ком бы вы ни рассказывали, о каком бы недостатке вы ни рассказывали, вы сразу становитесь хуже. На порядок причем. На порядок сразу хуже становитесь. Понимаете? Сразу же. Автоматически. Вот и все. Удивительно, меня это сразу вообще отрезвило. Я когда это услышал, я вообще трезвым стал после этого. Сразу трезвость пришла в мое сознание. До этого меня как-то не убеждало ничего. Но когда я это узнал, когда меня сразу вообще стал я думать совсем по-другому. И такой недостаток настолько глупый, что у человека включаются механизмы самоуничтожения. Человек умирать начинает потихоньку, да, мы уже выяснили. И так мы себя должны вести по отношению к любому человеку. И в особенности с теми, с кем нас связывают близкие отношения. Особые близкие отношения. В Ведах утверждается, что тот, кто находит удовлетворение в клевете, будет отвергнут своей собственной семьей. Семья вообще от него отвернется. Понимаете? Настолько тяжелая эта деятельность. Одним словом, не надо исповедоваться в чужих грехах. Не надо. Понимаете? Надо помнить, что Каждый человек – это бриллиант. Просто сейчас он граница, огранка происходит. Но каждый уже бриллиант, огранка просто идет. Руда сначала может грязной показаться, черной, но это бриллиант, бриллиант. Вот. Иногда люди сходятся вместе, начинают исповедоваться в этих чужих грехах. И это очень воодушевляет. Ты заметил, какой тот негодяй? Да, я заметил, какой тот негодяй. Мы, наверное, с тобой друзья. Нет, это убивает всякое доверие, убивает всякую дружбу, понимаете? Никто нам потом не будет верить. Если мы друг другу рассказываем о плохих качествах других людей, то мы не будем доверять друг другу. Потому что я буду думать, что я уйду, он про меня будет так же рассказывать. Ну, не будет, никакого доверия не будет. Дружба на доверии строится. А если мы в присутствии других защищаем всегда другого человека, то нам все будут доверять. Мы будем желанными. Мы станем желанными людьми. Если мы просто будем защищать других, то нам все будут доверять. Понимаете, с нами захотят все общаться. Потому что люди будут знать, все, что ему скажешь, он тебя будет всегда защищать. Вот с этим можно дружить, да? Так дружба появляется. Так дружба появляется, такой секрет. Второй принцип. Не можешь помочь, не мешай. Не можешь помочь, не мешай. Очень простой принцип. Простой. Кажется простым, почему-то не работает. Что такое дружелюбие? Настоящее дружелюбие, когда мы активизируем свою помощь, когда человек попадает в беду или начинает новый проект. Но нам иногда не нравятся чужие проекты. Но самое ужасное в том, что если нам не нравится чужой проект, мы начинаем ему мешать. Говорит, зачем это нужно, и кому это надо, и что ты с этим связался, и зачем ты... Мы начинаем мешать человеку осуществлять его проект. Вот в чем проблема. Нет. В наше время отношения настолько двуличны, что это желание просто не мешать, это уже великая помощь. Понимаете? Если вам просто люди не мешают, то это великие помощники. Вы это заметили? Что столько идей можно было бы осуществить, столько бы хороших планов сработало, если просто им не мешали. Поэтому если в коллективе люди просто друг другу не мешают, это идеальный вообще коллектив. Если хотя бы просто не мешают друг другу вообще. Ладно, не помогают, я уже молчу. Если хотя бы не мешают, ну это хотя бы не мешают, это уже вообще великое счастье. Если люди хотя бы не мешают друг другу. Следующее, что при каждой встрече мы должны делать что-то приятное друг другу. Очень простое правило. Что-то приятное. Закон кармы таков. Когда упускаются возможности, возникают препятствия. Если мы с кем-то встретились, это не просто так, это возможность улучшить наши отношения. Если при встрече мы не улучшаем наши отношения, они ухудшаются. Это закон. Знаете? Вы просто прошли мимо человека, ему не улыбнулись. И он против вас что-то недоброе задумал. Что там такое происходит? И там что-то такое происходит, понимаете? Уже отношения чуть портятся. Вы просто не улыбнулись человеку, и уже отношения портятся. Просто мимо прошли и не заметили, да? Меня не заметил. Да? Просто мимо прошли. Все, уже отношения хуже. Когда опускаются возможности, возникают препятствия, трудности возникают, проблемы возникают, да. Каждая встреча – это возможность сделать что-то приятное, дать что-то другому. Понимаете? Дать что-то другому. Фактически наши отношения складываются из этих мелочей. Из мелочей складываются отношения. Понимаете? Из мелочей. Нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Нет ничего приятнее подарка для человека. Мы можем дарить хотя бы улыбку друг другу. Хотя бы улыбку. Если мы приходим в какой-то коллектив, нам никто не улыбается, мы вряд ли сюда второй раз придем. Видите? Мы зашли, все нас смотрят. Кто это? Кто это пришел? Видите? Уже будет страшно сюда приходить второй раз. Нужно что-то дарить. При каждой встрече нужно что-то дарить, хотя бы улыбку. Хотя бы какое-то доброе слово. Это есть отдавать. Не обязательно деньги сразу отдавать. Не обязательно вещи. Давайте улыбку хотя бы отдавать другому человеку. Что, жалко, что ли? Мы разучились улыбаться. Это первое, что замечаешь после того, как приезжаешь в Россию. Как только границу переезжаешь, сразу видишь, никто не улыбается. Просто страшно. Никто не улыбается. Знаете? Да. Нет вообще вот этой привычки улыбаться. Нет привычки вообще улыбаться. Все такие нагружены. Что-то все смотрят очень подозрительно друг на друга. Что-то тут. А если, не дай бог, ты кому-то просто так улыбнешься, скажешь, что улыбишься? Да. Еще побьют. Еще побьют. Поэтому это очень простая вещь, но мы забываем это делать. Что-то нужно приятное сделать человеку при встрече. Нужно, как только какая-то встреча происходит, нужно тут же активизироваться. Что-то происходит в моей жизни, какая-то встреча. Я кого-то встретил, это не просто так. В конце концов, может, это последний раз. Откуда мы знаем? Может, это последний раз. Понимаешь? Поэтому нужно сделать что-то. Что-то сделать. И следующий момент. Следующее правило. Мы должны всегда исполнять свои обещания. Да? Это простой закон взаимоотношений. Мы должны исполнять свои обещания. Для этого никогда нельзя давать обещания, которые мы не можем исполнить. Да? Просто ради какого-то престижа. Нет. И самое главное, тут самая главная ошибка возникает. Вроде все понятно, вроде все просто. Но ошибка есть очень тонкая. Ошибка заключается в том, что мы думаем, что друг нас обязан прощать. Мы думаем, что если мы с кем-то друзья, то он должен прощать то, что я не выполняю свои обещания. Ну, занял он мне 50 рублей. Ну, не отдам я ему сегодня, это же друг, завтра отдам. Понимаете? Ну, договорились мы с ним в 4 часа встретиться. Ну, приду в 5, друг же подождет. Понимаете? Вот это самая тяжелая ошибка. Не обязаны друзья нас прощать. Не обязаны, нет такого обязательства. Где этот договор вообще подписан? Кто его с кем подписывал? Не было такого договора. Вы так с кем-то договаривались вообще? Не было такого договора ни с кем. Поэтому и обиды возникают среди друзей, да? Даже с хорошими отношениями. Это называется пренебрежение, на самом деле. Неуважение, пренебрежение. Что это за дружба такая? Нет. Наоборот, нужно быть в этом плане более аккуратным. Это очень тонкий вид взаимоотношений, нужно быть очень аккуратным. И есть еще более тонкий момент в этом вопросе. Мы должны оправдывать ожидания. Это очень тонкий момент. Он глубже немножко, чем предыдущий. Сейчас я объясню, что это такое. Мы что-то обещаем друг другу, мы договариваемся друг с другом, это все ясно и понятно. Но кроме этого, есть какие-то невысказанные ожидания, что мы ожидаем друг от друга. Есть какие-то невысказанные вещи, которые мы прямо не говорим друг другу, но если мы их не исполняем, то начинаются обиды. Понимаете? Начинаются обиды. Например, я сюда приехал, меня никто до этого не видел, но ко мне уже были какие-то ожидания. Понимаете? И я их пытаюсь как-то удовлетворить, эти ожидания. Хотя договора никакого не было. Что я должен? Ну каким я вообще должен быть? Как я должен выглядеть? Что я должен говорить? И также у меня тоже были к вам какие-то ожидания, да? Понимаете? Нигде это не было договорено, но ожидания какие-то есть. Если я вас не удовлетворю, или вы меня не удовлетворите, наши отношения не получатся, так? Хотя никакого договора на эту тему не было, да? Но ожидания какие-то есть все равно. И поэтому об этом нужно думать. А что же вообще ожидается-то вот в этом тонком плане? Тонкое тело ожиданий. Понимаете? Об этом редко кто задумывается. Но это есть. Вы замечали такое? Это есть. Это присутствует. Это очень важный момент. Поэтому отношения людей часто портятся, и никто понять не может. Все делали, как договорились. Почему отношения-то испортились? Но как раз из-за того, что не было сказано. Понимаете? Что не было сказано. Такие ошибки происходят, когда люди семьи создают. Вроде все нормально, но все понятно. Вроде бы договорились, все. Семью создали, такие чудеса вообще полезны. А я не думал, что ты такой. Это я не думал, что ты такая. Знаете, вылезла все. Вылезла. У меня есть хороший пример. Есть один друг у меня. После многих жизненных испытаний он решил себе создать семью. И они сели со своей будущей женой, на листе бумаги каждый себе написал все ожидания, которые он высказывает своей будущей супруге, она ему написала. Там пунктов по 40 получилось. Они поменялись, прочитали, долго ругались из-за каждого пункта, там что-то вычеркивали, там дописывали. До сих пор живу счастливо. И эти бумажки висят. До сих пор. И когда что-то происходит, они лезут в эту бумажку, смотрят, прописано, не прописано. И до сих пор все счастливы. До сих пор просто взяли однажды, высказали друг другу все. Все как есть. Все ожидания. Все. Про нестиранные носки, про ведро каждый вечер, кто будет выносить. Про все. Про то, что не хочется говорить, когда семья создается. Да? Вот так они создавали несколько раз, потом решили нормальную семью создать. И выяснили все это. Выяснили все это однажды. Какие же ожидания-то? Если это не было прописано, дальше все, мы это не разбираем. Будем просто терпеть. Так интересно. Ну, просто как пример. Невысказанные ожидания. Они есть. Люди даже могут мстить за то, что мы что-то не делаем, хотя даже об этом и не договаривались. Мстят за это. Чтобы это не происходило, есть один секрет. Чтобы не попадать в такие ситуации, нельзя притворяться лучше, чем вы есть. Понимаете? Нельзя притворяться лучше, чем вы есть. Будьте такими, какие вы есть. Потому что если вы начнете притворяться, к вам будут выше ожидания, не высказанные. И вы их не сможете удовлетворить. Не сможете. Понимаете? Как только мы начинаем притворяться, что я великий весь из себя, к нам тут же великие ожидания. И мы их не удовлетворяем. И происходят большие проблемы, понимаете? Все очень просто. Очень просто. Следующее правило, мы должны просить прощения в любом случае. Мы должны просить прощения у человека, даже если мы не считаем себя виноватыми. Понимаете? Как только что-то произошло, кто какая-то проблема, какие-то отношения натянулись, нужно тут же просить прощения. Тут же просить прощения. Тут же. Чем быстрее, тем лучше. Иногда мы бываем ослеплены вот этой своей чувством правоты и не хотим просить прощения, тогда отношения ухудшаются и все. Их уже вернуть просто. Нет, мы не должны это стесняться делать. Сразу же. Потому что потом будет поздно. Нет. Чтобы это все уметь делать, необходимо уметь слушать о себе. Это также одно из правил. Мы должны уметь слушать о себе. Обычно люди говорят друг другу, кто ты такой, чтобы мне это все говорить? Кто ты такой, чтобы мне указывать? Мы думаем, что у нас есть масса хороших качеств. Мы думаем, что мы бочка меда. И в нас может быть маленькая ложечка дегтя. На это мы согласны. Видите? Но к нам кто-то подходит и говорит, что мы бочка дегтя вообще. И у нас маленькая ложечка меда. Мы не способны это принять. Да? Нам это не нравится. Мы считаем, что хороший человек не должен даже эту ложку дегтя замечать. Потому что вот это хороший человек. Если он не замечает мою ложечку дегтя, это хороший человек. Все. Это хороший человек, да. Но на самом деле как раз со стороны видно все недостатки. В ведах объясняется, что свои недостатки можно спрятать только от себя. Свои недостатки только от себя можно спрятать. Любой другой их сразу же увидит. Сразу же. Моментально. Невозможно их спрятать. Иногда бывает наоборот, мы приходим к кому-то человеку, говорим, ну расскажи мне все, что ты обо мне думаешь, расскажи мне всю правду, я хочу узнать о себе все. И тот наивный рассказывает. И на середине мы уже начинаем с ним драться. Это тоже такая иллюзия. Да. Не так это все просто. Мы должны уметь выслушивать других. Мы не должны что-то просто пытаться навязать другому. Мы должны понять другого человека, как я уже говорил, только потом, когда завяжутся хорошие отношения, когда он нас сам попросит, тогда мы сможем передать что-то. Особенно если в семье это происходит, мы уже говорили, да? Особенно в семье. Это понятие называется учитель. На санскрите гуру. Там объясняется, что есть учитель, есть лжеучитель. И учитель — это тот, кто учитывает сознание того, кого он учит. Учитель — тот, кто учитывает сознание того, кого он учит. Как это дать, что дать, в какое время, в каком размере, чтобы это ему понравилось. А лжеучитель — это тот, кто не учитывает сознание того, кто перед ним находится. Поэтому мы должны смотреть, кто перед нами, как ему все это дать, в каком количестве, в какой форме. В какой форме? Так все просто? Да. Мы должны быть добры друг другу. Мы должны уважать друг друга. Отношения строятся на уважении. Ошибка в том, что мы пытаемся завязать слишком близкие контакты. Это другая ошибка, другая сторона медали. У нас могут быть плохие отношения, мы думаем, что теперь нужно слишком хорошие завязать. Но, к сожалению, они к чему приводят? К панибратству. А панибратство — это не уважение, это разрушает отношения. В коллективе не должно быть панибратства. Это вот, там, имена такие легкие входят, в обиход, там отношения легкие, похлопывание по спине. Все, отношения сразу же разрушаются, потому что это пренебрежение, это не уважение. Отношения держатся только на взаимоуважении. Поэтому панибратство быть не должно. Даже в семье разрушаются отношения. Даже в семье все держится на уважении. Как только из семьи уходит уважение, отношения в семье разрушаются. Поэтому опытные муж и жена не доводят до панибратства. Остаются на уровне взаимоуважения. И тогда семья может очень долго существовать. Не должно быть этого вот пренебрежения. Легкости такой. Да. Не следует быть таким слишком прямолинейным. Чинакья Пандит, великий восточный философ, он говорил, что посмотрите, в лесу первыми срубают прямые деревья. Нужно быть гибче. Правда должна быть приятной. Понимаете? Никому не нужна злая правда. Правда должна быть приятной, правильно донесенной, действительно нужной. В нужное время данное. Это настоящая культура. Например, такую историю могу рассказать в завершение. И однажды Индия была захвачена лже-буддистами. Они захватили всю Индию, но философские были очень сильны. И последователи Вед решили что-то сделать с этим. Они не могли ничего поделать, так как буддисты скрывали свою философию, прятали ее в своих монастырях, не раскрывали никому. И одна известная личность, его звали Кумари Вабатта, очень известная личность историческая, решил устроиться в этот монастырь, и он притворился буддистом и пришел в этот монастырь. Пришел в него, его приняли, то есть он обманул их. И он учился какое-то время, и раскрыл все их секреты. Но во время обучения, когда буддисты критиковали Веды, ругали Веды, он не мог это выдержать, он очень любил Веды и плакал в это время. И они поняли, что это шпион. Поняли, шпион пробрался. Они решили, он знает все про нас, мы не можем его отпускать. И тогда они собрались и решили, мы убьем его. И повели его на самый верх башни, самого высокого монастыря, на 7-й этаж, там очень высоко было. Извинились перед ним, сказали, извини, конечно, мы люди все верующие, но, к сожалению, так получилось, извини. И толкнули его вниз, и он подумал, я жизнь свою отдал, я всех обманул, я столько усилий приложил, неужели все это зря погибнет? И он дал клятву, он крикнул, если Веды истины, я не разобьюсь. И он фух-фух-фух, как лепесток. Аккуратненько опустился на землю, только глазом стукнулся и фингал себе набил. И это его так разгорячило, что он стал кричать, за что фингал-то, что это такое вообще, Веды, я же говорил, что Веды истины, почему фингал такой огромный себе набил? Вот тогда голос с неба раздался, а фингал тебе за слово «если». Если Веды истины. Но это еще не конец истории. Тогда его учитель Шанкарачарья его учитель Шанкарачарья, он узнал, что Кумаривабата, но победил буддистов, он узнал все тайны, победил их, освободил Индию. И он решил встретиться с ним, он пришел в его деревню и вдруг увидел, что тот сжигает себя в костре. Он сказал: что ты делаешь, ты освободил всю Индию, ты столько всего сделал, такой подвиг совершил, почему ты сжигаешь себя? И тот ему сказал: я обманул своих учителей, они думали, что я их ученик, и они учили меня, я их обманул, поэтому я должен как-то с этим рассчитаться. И он сжег себя. Вот такая глубокая история про настоящие взаимоотношения, как люди были преданы этой идее настоящего знания, как они себя правильно вели. Несмотря на то, что человек действовал правильно, да, он все равно был верен культуре, традиции. Это настоящая история. Настоящая история. Вопросы, пожалуйста, ко мне какие есть? Мы простые вещи прошли. Они очень важные. Сложные? Сложная – это работа со своей душой. Вот это сложно. Сейчас мы пока работаем для того, чтобы создать фон для работы со своей душой. Пока у нас нет хороших взаимоотношений с людьми, пока у нас нет хороших взаимоотношений с едой, мы не можем работать со своей душой. Просто не хочется. Потому что нужно постоянно бороться с людьми, со своей кармой, со своими болезнями. Просто нету времени, понимаете? И кому это все нужно, лучше просто завалиться спать, посмотреть телевизор, что-нибудь выпить или еще что-нибудь. Забыться как-нибудь. Когда мы научимся ощущать счастье от правильного употребления пищи, ощущать счастье от взаимоотношений, нам захочется это углубить. И вот тогда перед нами откроется дверь в мир самоосознания. Это мы сейчас только ключик к миру самоосознания подбираем. Знаете, это как вступительные экзамены к миру самоосознания. К миру самоосознания. Чтобы открыть только эту дверь. А вот там-то нас ожидают настоящие перспективы. Потому что счастье – это то, что должно безгранично углубляться. Да? Поэтому мы должны его первично ощутить, а потом безгранично углублять. Так же? Все хотят углублять бесконечно свое счастье. Но об этом говорить бесполезно, потому что счастье еще не стало нашей привычкой. Факт. Факт. Поэтому первое, что мы должны добиться в своей жизни, это ежедневно ощущать счастье. Хотя бы ежедневно. Хорошая идея? Хорошая вообще идея, нет? Да, ежедневно хотя бы. Ну хотя бы первую половину дня. Хотя бы первую половину дня. Да, потихонечку, но начать ежедневно этот опыт получать. И когда мы его получим, нам захочется его углублять. Потому что нам сейчас это не кажется важным еще. Потому что мы еще не испытали. По-настоящему, что такое счастье отношений, счастье здорового питания. Его нужно испытать. И тогда так захочется его культивировать, развивать. Так захочется его развивать. И тогда мы дальше пойдем. Дальше, глубже. Это бесконечный мир. Это как подъем вверх. Сначала кажется деревья, но все зеленое. На следующий этаж мы поднимаемся, опять листва. Но выше поднимаемся, вдруг раз увидели, что за деревьями огромная территория. И чем выше мы поднимаемся, тем больше территории открывается. Тем больше возможностей для счастья. Поэтому мы только сделали первый шаг, но мир счастья безграничен, поверьте мне. Можно все глубже и глубже окунаться в этот мир счастья, и ощущение счастья должно быть все ярче и ярче. Это настоящая наука, наука о счастье. Поэтому мы пойдем туда. Мы пойдем туда, кто не испугается. Но начнем с людей и животных, с овощей. Понимаете? Животные, овощи ждут, что мы поймем простые вещи. Что мы поймем, что одни зовут, чтобы их съели, а другие убегают от нас. Знаете? Вы замечали? Одни зовут, чтобы их съели, а другие убегают. Называется симбиоз. 4-й класс средней школы, помните? Что делает овощ, ну, когда ему нужно переехать в другое место? Когда он хочет отправиться в путешествие, в отпуск, а? Он становится привлекательным. Он начинает ярко выглядеть, он краснеет, желтеет, там, да? Он набухает, он вкусно пахнет, И все летят ему навстречу, и он радостно дает себя съесть. И довольный переезжает на новое место жительства. Так симбиоз называется. Но попробуйте зайчика поймать. Или курочку. Ловил кто-нибудь курочку с ножом? Она убегать начинает. Понимаете? Она не начинает приятно пахнуть. Понимаете? Она не бросается к вам навстречу, съешь меня. Она бежит изо всех ног. Она деревья вот так оббегает. Она борется за жизнь. Никакого симбиоза нет. Близко. Она убегает, она борется за жизнь до последнего. Она без головы даже убегает дальше. Это ужас, понимаете? Это факт. Поэтому давайте есть тех, кто сам хочет, чтобы их съели. Давайте им поможем переехать в другое место. И все будут счастливы, они и мы. Понимаете? Очень просто. Это простая идея. Все будут счастливы. И овощи будут счастливы, и мы будем довольны. Понимаете? Но если мы съедим кого-то, это ему несчастье принесет, то как можно ожидать, что мы станем счастливыми на основе этого? Как можно ожидать? Как можно получить счастье на основе чужого горя, объясните мне? Это иллюзия. Это иллюзия. Поэтому мы так несчастны. Вы видите, сколько несчастья в наших лицах. Потому что в наших глазах этот предсмертный взгляд тех, кого мы убили. Это называется сглаз. Но мы думаем, сглаз, когда бабушка там что-то пришла, посмотрела. Нет. Сглаз – это когда убиваемый смотрит в глаза тому, кто его убивает. Вот это сглаз, знаете. Особенно если мы платим за это убийство. От этого сглаза не убежать. И тогда все будет. Тяжелые болезни, плохие отношения, разводы. Потому что нельзя жить на основе чужой смерти. Нет. Но когда нас просят, съешь меня, перевези меня, и все счастливы от того, что их едят, вот тогда все здорово. Симбиоз называется. Все уже природа устроена. Это логично, это понятно. Да? Когда мы любим того, кто от нас убегает, как это называется? Называется изнасилование. Насилие. Он не хочет. Но когда мы едим того, кто от нас убегает, мы это называем поддержание своего тела. Да? Нет. Законы одни и те же. Когда от нас кто-то убегает, не надо его догонять и им наслаждаться. Потому что законы те же. За изнасилование сажают в тюрьму. А за съедание того, кто убегает, приходят тяжелые кармические болезни. Такие же тяжелые. Понимаете?
2: Ага. Ну, а в этом случае, если мама, да, вот у нас ребенка, да, в браке, и вот может же такое случиться, что ребенку не достанется
1: всех. Не может быть такого.
2: Не
1: может? Нет. Не может быть такого. Если мама хотя бы чуть-чуть знает о здоровом образе жизни, если она действительно это знает, то она знает одну простую истину. Я вам сейчас скажу. Закон здорового питания. Если человек каждый день ест одно и то же, именно если он ест одно и то же, понимаете? Одно и то же. 6-7 одних и тех же блюд. Здоровых одних и тех же блюд. И чуть-чуть может быть какое-то разнообразие. Но постоянно один и тот же рацион. Тело настолько к этому приспосабливается, что способно из постоянных блюд извлекать все нужные для организма вещества. Понимаете? Это закон. Из любых. На то оно и тело, это секрет тела. Если одни... Вся восточная кулинария построена на регулярном питании, не на разнообразии. Это одна из ловушек. Нам кажется, что питание должно быть очень разнообразно. Но тело с этим не справляется. Не справляется, это очень тяжело для тела. Перетруждается тело. Наоборот, здоровое питание – это дать возможность телу знать, что мы будем есть. И поэтому вся восточная кухня на одних и тех же блюдах построена. Первое, второе, третье, четвертое – одно и то же, одни и те же блюда. Если вы были на Востоке, вы знаете, одно и то же дают. Но тело к этому привыкает и понимает, что это будет. И все свои силы правильно использует и выделяет все нужные вещества. Все нужно распределяет, как надо распределяет. Смотрите, ребенок пьет только молоко матери, а у него растут зубы, волосы, кости, все растет. Все растет. Но это только молоко. Смотрите, просто молоко. И из него уже все извлекается. Но когда человек перестает пить молоко, то почему-то его зубы выпадают, портятся, плохими становятся. Ребенок пил молоко, были прекрасные молочные зубы. Видели такое в детстве? Только молоко пьет, прекрасные зубки вырастают. А начинает есть всякую гадость. Зубы начинают гнить, портиться, десны кровоточат. Уже не хватает почему-то. Понимаете? Поэтому даже на Востоке очень много людей, которые только одно молоко пьют. И все оттуда извлекают. Понимаете? Поэтому это иллюзия, что должно быть разнообразное. Наоборот, ведическое питание нас просит найти подходящие нам блюда и научиться их правильно готовить, ввести их в свой главный рацион, а остальное просто для разнообразия, то, что нам хочется. Знаете, вот идея здорового питания. Ага. Да. Да, видите, как интересно, тоже растут. Видите как? И у тех растут, и у тех. Какая проблема? Видите как? А? Угу. Вот видите, как хорошо?
2: А вот,
1: ага. Видите как? Видите как? Но они все равно растут. Разнообразное питание или только молоко, все равно растут. А у индусских детей кормят только одним рисом и тем еще что-то, у них тоже все растет нормально. Но вот эта вот идея, что нужно оттуда витаминочку, оттуда витаминочку, оттуда, тело само способно извлечь все это. Понимаете, 5-6 регулярных блюд, здоровых регулярных блюд, все тело оттуда извлечет. Это секрет тела. Так оно все комбинирует здорово. Когда мы едим яблоко, оно превращается в нас. Это чудо называется в аюрведе. Это буквально, эта строчка переводится «не я становится мной». Понимаете? Не я становится мной. Поэтому мы можем сделать свое питание очень дешевым, очень простым, очень полезным, и у нас все будет прекрасно расти. Понимаете? Все будет прекрасно действовать. Мы можем истратить миллионы, но купить самые экзотические продукты и не добиться ничего. Поэтому Восток требует стабильности, успокоения. Мы должны успокоиться, определить свою природу, найти свои самые полезные продукты, научиться из них делать полезные блюда, сделать их по 108 раз минимум каждое, достичь в этом совершенства, тело к этому привыкнет, начнется извлекать из этого пользу, гармония вырастет, стабильность, все будет здорово, нельзя бросаться в крайности. Нужно достигать стабильности. Видите? Эти вещи немножко шоковые для Запада, но на этом строится вся аюрведа. На стабильности. На стабильности. Потому что тело, оно само привыкает. Тело даже из воздуха извлекает все для своего роста. Сейчас в Америке под контролем врачей 68-летний человек находится. Последние 45 лет он ничего не ел. Да, ничего. Ничего. Не пил, не ел ничего. Последние лет 40. Знаете, научные исследования сейчас проводятся. И он уже там сидит и сидит, и все смотрят на него. А он даже в туалет не ходит. Понимаете? Сидит и сидит, ничего не ест. Понимаете, все нормально у него. И всех здоровее вообще. И все работает прекрасно, и радостный, и довольный. А? Сидит довольный, да, сидит и всем показывает, что даже можно ничего не есть, и все будет расти. Когда мы не можем извлекать прану из природы жизненную силу, нам приходится ее кушать. Потому что прана есть в овощах и фруктах, она там есть. А прана в мясе забирает прану, она высасывает ее, понимаете? Прана как раз в овощах и фруктах находится. Когда оно набухшее яблоко, значит прана. Когда оно, кстати, скукоживается, прана уже уходит. Поэтому если мы правильно дышим, то мы можем даже сокращать свое питание, если мы правильно дышим. Вы это можете заметить, понимаете? Вы это можете замечать, если вы правильно дышите, то вам будет меньше хотеться есть. Будет хотеться меньше есть. Нам не нужно переставать есть, потому что мы не индийские йоги, понимаете? Но мы можем достичь того, что мы сможем быть ближе к природе, больше брать реальной энергии. Понимаете? Прана называется, жизненная сила переводится. Жизненная сила, просто как ее извлечь? Как ее извлечь? Вот в чем вопрос. Через медитацию люди правильную прану получают, через питание, через массаж, понимаете, через общение с природой. Есть много способов, не только питание. Просто питание, чем хорошо, оно нас еще и наслаждает. Дает реальное чувственное наслаждение. Очень вкусно, в конце концов. Очень вкусно.
2: Хорошо, мясо забирает прану, да?
1: Да, мясо забирает прану, да.
2: А мясо, рыба?
1: Тоже забирают. Мясо, рыба, яйца забирают прану. Забирают. Забирают прану, да, к сожалению. Сыр хорошо отдает. Сыр и мясо абсолютно идентичные по энергии продукты, абсолютно. Только сыр несет силу защитника. Когда мужчина ест сыр, он хочет защищать женщин, защищать своих детей, он хочет защищать свою страну. Мясо несет сыру агрессора, силу агрессора. Та же самая сила, но сила агрессора. И он хочет нападать, и он нападает время от времени. Бить начинает, нападать, что-то делать. Одна и та же сила, сыр и мясо. Они в аюрведе на одном уровне энергии стоят. Сила равная, но психологическая направленность противоположная. Там сила защитника, а тут сила агрессора. Видите как? Так интересно. Так интересно. Сыр нужно есть. Нужно. Причем хороший сыр нужно есть. Лучше всего, если вы сыр сами делаете. Его просто делать на самом деле. Если хотя бы один человек тут научится делать, но потом всех научит. Творог и молоко, все там обжаривается. Очень просто. Несколько минут и сыр готов хороший. Очень просто делается сыр свой. А? Я не повар, я лучше, пожалуйста, к поварам. К женщинам, к поварам. Я не технолог, да. Очень просто. Можно тогда, если не можете сами сделать, то покупайте сыр адыгейский. Самый лучший вариант. Адыгейский сыр берете, покупаете, на кусочки разрезаете, в маслице обжариваете и добавляете куда хотите. Самый простой рецепт. Обжариваете сыр в масле. Добавляете туда, лучше сливочное, добавляете туда помидоров, обжариваете, ну со специями, такая подливочка получается. Самое простое. Вот это называется на санскрите панир. Панир. Он делается из молока. Понимаете, молоко сквашивается быстро, нагрето и отжимается. Потом, ну, подвешивается под прессом, получается свой такой сыр. Потом прекрасное блюдо, полностью, ну, заменяет всю мясную кулинарию. Полностью вообще заменяет. Понимаете? Абсолютно. Очень просто. Но лучше самому научиться делать такие сыры твердые, плавленые. Это очень просто на самом деле. Пусть кто-то один хотя бы научится и всех научит. Ага. У нас есть книга про сыр на моем диске. На моем диске, где все мои лекции. Тут есть большая книга, называется «Воздействие на сознание про продуктов питания». Там я рассказываю про разные виды сыров. Если что, там сыров, наверное, я 30 перечисляю, как они делаются, например. Поэтому я вот сюда вас отправлю. Там можете почитать. Очень просто делается. Яйца убегают. Вы им просто вырасти не дали. Ну, ребята, ну это ж...
2: Да нет, я переживаю, она и так ничего не ест. Она единственное ест вот продукты, которые Саша запрещена, это яйцо.
1: Я никому ничего не запрещаю.
2: Она что, сама
1: ест? Я разве сказал, что я запрещаю?
2: Нет, это информация просто.
1: Это информация, и это позитивная информация. Понимаете? Это позитивная информация, потому что если мы едим чужих зародышей, то с нашими детьми тоже будут проблемы происходить. Понимаете? Законы кармы, послушайте. Теперь сосредоточьтесь на мне, да? Я понимаю, что уже все, мое время вышло. Смотрите, закон кармы таков, что мы делаем другим живым существам, это будет делать с нами. Все с этим согласны? Если мы едим чужих зародышей, что будет с нашими зародышами происходить? С ними тоже будет проблема. Понимаете? Это простые вещи. Если мы кому-то даем в глаз, то с нашими глазами тоже будет проблема. Если мы кого-то лишаем жизни, мы тоже лишимся жизни. Поэтому слово «мясо», знаете, как переводится? Это санскритское слово. «Мамса», «мамсаха», «мясо». Оно так переводится с санскрита. «Сейчас я тебя, потом ты меня». Дословный перевод. «Сейчас я тебя, потом ты меня». Это мантра. «Мамсаха», «мясо». В этом самом слове закон кармы. Понимаете? Такая простая идея. Поэтому кушайте, что вам нравится. Кушайте, что вам хочется. Но помните, что причинение боли не может привести к счастью. Давайте сейчас кому-то тут руку выламывать, он станет вообще счастливым. Кто хочет, я буду сейчас вам руку выламывать.
2: Но мы же не убиваем яйца, мы же покупаем.
1: А это как называется? Заказное убийство. Смешно, но так и есть. И в законах кармы описывается, что страдают те, кто заказывают убийство, те, кто платят за это, те, кто убивают, те, кто видят, те, кто позволяют, те, кто потом продают, те, кто разделывают, те, кто жарят, те, кто едят. Все. Все в этом ряду отвечают вместе, одинаково. Понимаете? Это закон даже у нас прослеживается в Уголовном кодексе. Если на ваших глазах кого-то убили, а вы не сказали, вас тоже будут судить, так? Понимаете? Если вы заплатили, это уже заказно. Страшно? А закон кармы это страшно? Почему нет?
2: Убийство себе подобных.
1: Нет. Кто сказал убийство себе подобных? Иисус Христос сказал не убий. Он не сказал не убий человека. И это сказали все разумные люди. Все. Все боги, все люди, все сказали, нельзя стать счастливым на основе чужого горя. Если это можно, тогда давайте сейчас изучать, как другим горе причинить, чтобы нам, нашей группе, сейчас стать счастливыми. Да? Давайте такой семинар сейчас сделаем. Как на основе чужого горя стать счастливыми? Чему мы учились все эти 4 дня? Как на основе чужого счастья стать счастливыми? Вы заметили? Вот и вся простая идея. Поэтому мы не сможем с людьми достичь счастья и хороших отношений никогда, пока мы не поймем, что животные тоже имеют душу, и они тоже чувствуют боль, и им тоже хочется нормальных отношений. Вы свою собачку когда-нибудь ей вообще в глаза смотрели? А кошечки? Если у всех нет души, то почему бы сейчас не прийти домой и за счет своей собачки не стать счастливым? Нет. Поэтому в ведах говорится, хочешь кого-то убить, сначала посмотри в глаза, потом скажи, сейчас я тебя, потом ты меня, и потом сам своими руками убей. Если ты сможешь это сделать, тогда ты имеешь право это съесть. Если не можешь, не плати. Не можешь, не плати.
2: Есть мясо, яйца.
1: Да?
2: Есть люди, которые не могут без мяса. Я, допустим, тоже не стою. Мне плохо, мясо.
1: Да. А теперь задайте мне вопрос, как же стать вегетарианцем, да?
2: Да.
1: Хороший вопрос. Так вот, чтобы стать вегетарианцем, не нужно перестать есть мясо. Не нужно переставать есть мясо. Это неправильно. Это ошибка. Чтобы стать вегетарианцем, нужно почувствовать вкус к вегетарианским блюдам. Нужно научиться их готовить. И так как этот вкус здоровее, он выше, и он даст большее ощущение, то естественно, более низкая пища отпадет. Если человеку торт понравился, он не будет есть прокисшую селедку. Не будет. Его не заставишь, если у него торт стоит рядом. Понимаете? Это грамотный подход. Нужно не отказываться сначала, нужно добавлять. Помните, не менять, а добавлять. Я уже говорил это. Добавьте правильные вегетарианские блюда. Научитесь их готовить. И ваш вкус сам выдавит ненужное. Сам выдавить не нужно. Я вам даю срок. 10 лет. Почему завтра? Почему хотите завтра это сделать? За 10 лет. Добейтесь этого за 10 лет. Я через 10 лет к вам заеду, спрошу. Какие успехи? Вот это две ошибки. Самые главные. Запомните. Первая — это торопливость. А вторая — это менять, а не добавлять. Все разочарованные люди или торопились, или меняли, а не добавляли. Поверьте мне, у меня огромный опыт рассказов о вегетарианстве. Понимаете? Я вегетарианец последние 15 лет, видите, нормально. И на моих глазах сотни людей стали вегетарианцами, и все счастливы до сих пор. Главное это делать правильно, но сотни людей разочаровались. Почему? Потому что не спросили, как это делать. Вот и тайна вопросов. Опять мы сегодня, видите, про вопросы говорим. Просто задайте вовремя свой вопрос. Получите ответ, и все будет здорово. Видите? Вся беда в том, что мы верим себе, своим силам, и боимся задать на вопрос, и совершаем грубейшие ошибки. И даже самые хорошие вещи не срабатывают. Самые хорошие вещи не срабатывают. Да? Понимаете? Поэтому научитесь задавать вопросы, не бойтесь, переписывайтесь. Не бойтесь писать. Все разумные люди, все на связи постоянно. Им можно писать, звонить, спрашивать. Потому что это серьезно. Но работа над собой — это серьезно. Но работа над питанием — это серьезно. Но работа с людьми — это серьезно. Это все серьезно. Понимаете? Поэтому не бойтесь, спрашивайте, пишите, узнавайте как можно больше. Видите? Некоторые люди мне каждый день

0: Просто убивать? Просто пользоваться этим? Но мы должны быть настолько тверды в своем разуме, чтобы сразу видеть, что-то не то, что-то не так. Нужно сразу видеть другие примеры. На основе аналогии все проверяется. Если это хорошо, тогда по аналогии и в другом виде это тоже будет хорошо. Понимаете? Аналогия всегда проверяет. Логика. По аналогии нужно проверять.
1: Да, зачем тогда эти куры собирают вот эти куры? Зачем нам выращивать тогда собирать, если нельзя? Зачем вы это делаете?
0: Почему нельзя? Почему я сказал, что нельзя? Просто я сказал, что есть разные цели в жизни. Вот, например, моя цель в жизни, чтобы все вокруг меня были счастливы. Понимаете? Это просто моя цель в жизни. Понимаете? И я извиняюсь, в аюрведе главная цель какая? Все должны быть счастливы. Понимаете? Это цель аюрведы. Поэтому просто кто себе какую цель ставит? Но кто-то себе ставит цель. Помните, мы изучали уровень Анна-Майя? Есть все, что движется. Вот китайцы, например. Все, что движется, едят. Я когда первый раз через границу переехал лет 10 назад, и не мог своим глазам поверить. Ничего не летает, ничего не жужжит, ничего не ползает. Хе-хе. И когда я подошел к ихнему соуснику, я понял, что я больше в Китай не поеду вообще. Мне там просто есть нечего. Я даже в России с собой повара вожу. Понимаете?
1: Ну что, получается, что он несчастный?
0: А что такое счастье, как вы думаете? Есть других? А в чем вообще счастье выражается? Вот видите, как? Что есть разные уровни ощущений. И то счастье, которое возникает, когда мы убиваем кого-то, это тоже радость. Есть такие дети, которые кошечку бензином обливают и скидывают с крыши. И такие радостные, такие счастливые.
1: Охотники.
0: Понимаете? Да, охотники такие довольны. Знаете, сейчас королева Англии, ей уже 70 лет, бабки. Она себя сдержать не может, по фазанам палит, она их уже есть не может. Понимаете? Что это за сумасшествие такое? Что это за сумасшествие? Вот она и счастливая, видите какая? Поэтому вот это счастье убийства. Давайте станем счастливыми убийцами. Но это не организация аюрведа уже. Тоже другая организация. Кукуц-клан. Я не знаю, какая-нибудь другая. Понимаете? Давайте станем такими. Понимаете?
1: Скажите, пожалуйста.
0: Можно быть счастливым алкоголиком, общество счастливых алкоголиков. Понимаете? Много есть разных организаций, но мы хотим быть счастливы от того, что другие становятся счастливыми. Вот и все, просто наша идея. И если вам она кажется приятной, эта идея, что я буду счастливым от того, что другие вокруг меня становятся счастливыми, значит мы одной крови. Значит вы меня поймете. Если нет, но можно Гитлера почитать. Гитлера почитать. Ницше. Очень хорошая философия Ницше. Бог мертв, поэтому не нужно бояться своих темных мотивов. Нужно их выплеснуть, потому что это наше естество. Не нужно себя стесняться. Делайте то, что вам нравится, и вы станете естественными. Хорошая философия. Но однажды уже была проблема с этим, да? Они тоже хотели стать счастливыми за счет нас, помните? Тоже все просто начиналось. Понимаете? Все просто начиналось. Большая проблема. До сих пор еще люди помнят, у них глаза бледнеют и лица, что это было. Мы просто забыли. Поэтому Лев Толстой сказал, Алексей Толстой, да? Карма называется. Карма называется. И он пишет там об этом. Пока бойни не закрыты, войны не остановятся. Потому что уже идет война. Уничтожаются живые существа. Дети уничтожаются, зародыши уничтожаются, животные уничтожаются. Понимаете? Уничтожаются, убийство. Убийство идет. Мы должны это увидеть. Знаете, мы должны даже подумать, когда мы комара убиваем. Знаете, мы должны подумать об этом. Понимаете? Подумать должны в конце концов. Подумать должны, остановиться. Вот с этого человек начинается. Остановиться. Рука должна остановиться. Что происходит? Но все равно уже укусил. Пусть я буду твоей пищей. Почему? Почему? На Востоке детям не разрешают крыс убивать, еще куда-то не разрешают, только взрослые убивают. Не разрешают детям. Не разрешают мышеловки ставить, только взрослые этим занимаются. Это потому что дети, если видят это все, они в раж входят. Они начинают гоняться за этими мышами, за этими крысами. Уничтожать их, убивать. Но это их жизнь просто другая. Есть другие способы.

0: На Востоке разработаны способы против всех живых существ. Как с ними жить дружно? Против комаров есть москитная сетка. Вешают ее над кроватью. У нас полок русский. Шатер наш русский. То же самое. Вешается и спит человек спокойно. А чтоб комар меня не кусал, я кушаю ним. Знаете такую вещь? Ним. У нима знаете какой эффект? Он горький. Так вот вы его кушаете каждый день, и кровь горькая становится. И ему невкусно. Он невкусно. Не кусают комары, понимаете? Невкусный человек становится. Горький, ним горький. Пробовали ним? Горький. Вот и все. Не надо никакого делать противостолбнячного, не знаю, каких-то там прививок ужасных, которые хуже, чем сама болезнь. Очень просто. От крыс, крыс просто кормят. Потому что у крыс есть идея. Если их кормят, они начинают защищать хозяина. И они живут, не пускают других крыс, всех других съедают сами. Если их кормить. Во всей Индии крыс кормят, им ставят вечером тарелку. Самое лучшее ставят. И они съедают и кормят, там крысы домашние ходят, никого не пускают с улицы. И нормально все. И живут прекрасно. Те на этом уровне, те на этом не мешают жить, они понимают, нас кормят. Понимают все. Живут, смотрите, целое поколение. Во всех лавках все кормят. Ничего не съедают, ничего, все нормально. Научились жить вместе, подружились. Подружились, представьте. А тараканы очень просто, а у них есть другая к ним есть другой подход. Если гостей водой не кормить, они сами уйдут. Есть такая поговорка на Востоке. И поэтому, если дома сухо, они уходят. Они водные жители, им водичка нужна. Они постоянно что-то пьют. Поэтому сухо делаете, и они уходят. Замечали? Очень просто, если мокрую тряпку все время ложить, даже половую, они все придут, такой пир. А если все сухо делать просто некоторое время, они не смогут жить без воды. Они водные такие немножечко, ребята. Научились. А там знаете, какие тараканы вот такие? Даже йоги научились. Что такое йога? Йог сидел в лесу, да? Ну представьте себе тропический лес. Это не наш лес. Там все живое. Я когда первый раз зашел в этот лес, там все шевелится. Подумал, ничего себе, как там вообще быть?
1: Там страшно.
0: Йог стелил сначала шкуру оленя. Стелил сначала шкуру оленя, потому что она вонючая, я извиняюсь за выражение. Очень вонючая шкура оленя. И никто не подползал к этому йогу, даже не подлетал.
2: А кто убил этого оленя?
0: А олени умирают сами, кстати. Почему вы думаете, что обувь кожаную и одежду нужно делать из убитых? Почему не из умерших? Что за идея такая? Животные сами умирают. Вы заметили? Их не надо для этого убивать. И поэтому тоже есть обувь, все есть. Но из умерших мы должны стараться из умерших. А? Умирают, да, от болезни. Можно, да. Да, видите как? Видите как? Видите как? Искусство здоровой жизни. Вот это то, на что разум должен быть. Наш разум может действовать только в двух направлениях. Или жить за счет других, или приносить всем счастье. И туда, и сюда нужно тяжело трудиться. И туда, и сюда. Весь вопрос, в какую сторону мы будем с вами трудиться. Вот и все. Я хочу трудиться в сторону счастья других живых существ.
2: А какова продолжительность жизни у вегетарианцев?
0: Такая же, как у всех остальных. Она заложена от рождения, к сожалению. К сожалению, продолжительность жизни заложена с рождения. Она определяется законами кармы. Любой грамотный астролог точно определит дату смерти. Но не скажет вам. Поэтому дело не в том, где находится человек, в какой стране. Мы уже говорили. Дело не в том, какая идея. А дело в том, хочет ли человек другим счастья, или он хочет жить за счет других. Вот просто запомните эту идею. Это главный критерий. И не важно, где он находится. Не важно, где он находится. Важно, какое у него сознание. Какое у него сознание. Хочет он другим счастья или хочет жить за счет других. И это может быть в любом месте этого шара. В любом городе, в любой стране, где угодно. Где угодно. Вот и все. Два человека могут рядом стоять с абсолютно разным сознанием. Понимаете? С абсолютно разным сознанием. Вот и все, что нужно. Это все, что я пытаюсь объяснить. Вот одну эту идею. Причинять счастье или жить за счет других. Извиняюсь, причинять. У нас даже вот такое вот. Да. Делиться счастьем. Делать других счастливыми. Понимаете? Или жить за счет других, за счет эксплуатации других. За счет эксплуатации других. Вот и все. хоть в коллективе, хоть в питании. Какая разница? Давайте уйдем от питания. Это есть две больные темы: питание и секс. В коллективе будет счастье, если мы захотим, чтобы каждый член коллектива был счастлив. И чтобы каждый, кто сталкивался с этим коллективом, был счастлив. Мы не можем быть счастливыми в коллективе, если мы будем убивать друг друга, желать горя друг другу, жить за счет друг друга. А те, кто с нами сталкиваются, их эксплуатировать, отбирать у них все и довольными потом смеяться. Как мы сегодня обманули сколько людей. То же же самое. Какая разница? Понимаете? Какая разница? То же самое. Тот же самый принцип. Но некоторые прямо убивают других людей. Банда называется. Они собираются, и им уже лень что-то продавать. Они уже не могут челомпраж продавать. Им приходит идея, почему просто деньги сразу не забирать. Понимаете? Так же проще. Пошли, банк грабанули. Да, и все, кто-то у меня был сегодня на кассире, не помню, да? Сейчас ключи отберем, пойдем как грабанем банк. И все, и месячная норма выполнена. Выйдем на первое место, а банки просто раскидаем по округе. Понимаете?
2: А милиция у них свои
0: люди. Да, а милиции их заплатим, понимаете? Видите как? Видите как? Та же идея. А? Как нам хорошими уживаться?
2: Да.
0: А вот, к сожалению, чтобы уживаться, нужно развивать все такие качества, как настоящая любовь и настоящая терпимость. Потому что легко жить с хорошими людьми. А по-настоящему трудно жить с плохими. Понимаете? Легко жить с хорошими людьми. Понимаете? И легко работать на работе, где 10 тысяч долларов платят каждый месяц. Понимаете? Нет. Не обязательно всем друга переубивать. Время от времени, кстати, это происходит. Мясорубка такая, да. Все просто друга переубивают. Но наша задача, как можно больше людей сделать счастливыми. Если мы будем стараться, если в Ведах объясняется так. Если человек хотя бы одного человека сделал счастливым, его жизнь совершенна. Это святой человек. Если он хотя бы одного сделал счастливым. По-настоящему. Вот то, как я сейчас объясняю. Это его жизнь совершенна. Так трудно даже одного сделать. Понимаете? Если хотя бы одного. Давайте хотя бы своих детей сделаем счастливым. Своих родных. С простого начнем. Да? А чужих как трудно делать счастливыми. Со своими-то ничего сделать невозможно. Поэтому мы попали в серьезную организацию. Это серьезная наука аюрведы. Серьезная. Но она и дает самый большой плод. Она дает вечное счастье. Постоянно увеличивающееся. Бесконечное. За счет насилия над другими можно временное счастье испытать. Да. Поймал голову, свернул, счастливый, довольный. Но потом это проходит. Понимаете? Это называется почувствовать себя Богом, отобрать жизнь. Есть другое счастье, интоксикацию употреблять. На 10-15 минут хватает. Но потом похмелье, головная боль. Очень тяжело потом, да? Есть третий вид счастья, сексуальное счастье. На полгода, на год можно себя чувствовать счастливым. Потом тоже пропадает немножечко, проблемы возникают, да? Проблемы возникают. Но есть настоящее счастье. Понимаете? Это видеть, как другие становятся счастливыми. Вот оно может постоянно увеличиваться. Понимаете? Постоянно увеличиваться. Оно может постоянно расти. Постоянно может расти. Все остальное счастье пропадает. Если вы будете больше пить, вам только хуже будет становиться. Если будете больше сексом заниматься, только хуже будет становиться. Понимаете? Будете больше убивать, только хуже будет становиться. Но если больше делать людей счастливыми, счастье будет бесконечно увеличиваться. Бесконечно увеличиваться. Бесконечно расти. Это идея здоровой жизни. Это есть идея здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, когда общаюсь с вами, все здоровыми остаются. Никому голову не отрывают. Понимаете? Ни у кого зародыш не съедают после общения с вами. Понимаете? Когда все тоже здоровыми остаются, более того, здоровеют. Здоровеют. Встретили курочку, покормили курочку. Посмотрите, сколько стариков кормят голубей. Вы что думаете, просто так им совесть жить не дает? Они выходят и кормят каждый день, потому что они их столько съели, и они не могут, нужно кого-то кормить. Они чувствуют, я их столько поубивал, и под старость начинает съедать совесть. Вы заметили?
1: Ну, если бы здоровье.
0: Вопрос.
2: Да.
0: Вопрос. Понимаете? Я могу долго, конечно, говорить, но мое время вышло. Большое вам спасибо, что вы смогли. выслушать меня. Я был рад с вами пообщаться. Вы очень серьезные люди. С вами очень серьезным становишься тоже.
1: Таких серьезных.
0: Большое вам спасибо еще раз.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

5 лет не могла пара зачать ребенка. Обратились к своему духовному наставнику, который специально для того, чтобы можно было давать благословение, ну, можно сказать специально, он не ставил это целью, он вообще не имеет детей, он не имеет семьи. Почему? Потому что все его усилия направлены на то, чтобы люди становились счастливы. И он сказал, не едьте никуда, я вас благословляю, пусть у вас будет ребенок. И он был, несмотря на несовместимость абсолютно. И даже определенные планеты в гороскопе девушки, мало того, что они несовместимы, в гороскопе жены были серьезные проблемы в том, чтобы подозревать. Еще один пример. Женщина, имевшая духовного учителя, она сказала, что 7 лет депрессия ходила после моего прогноза. Она позвонила мне и сказала, я знал, что она беременна. Она говорит, вы знаете, что я жду ребенка. Я говорю, я знаю, что вы ждете ребенка. У меня 5-й месяц, и я была у врача, они сказали, что плод неподвижен, он умер. По всем их УЗИ, ШМУЗИ и другим чудесным техническим достижениям современной цивилизации, он умер. У вас выбор умереть вместе с ним, потому что тело начнет разлагаться и пойдут процессы. Так? Второе, мы вычищаем плод, то есть фактически, да? Тоже, может, женщины представляют себе лучше, чем мужчины, что это такое на 5-м месяце. Так. Что мне делать? Самое ужасное, что в ее карте были все показания к этому. Она родила первого ребенка, и зона первый ребенок, 5-й дом не были затронуты. Но зона второй ребенок, это 7-й дом в карте, были самым неприятным образом поражены. То есть все, что астрологи могут сейчас представить про 7-й дом, все это и было. Связь с домом смерти была... Слабая планета в доме второго ребенка была, и не просто слабая планета, а Юпитер, покровитель детей, в полном падении, в Козероге. То есть хрестоматийный пример того, что сказали врачи, понимаете? Вот это, если есть моменты, когда астролог больше не хочет заниматься астрологией, вот они вот такие, понимаете? Но поскольку мы оба были заняты в одной духовной практике, поскольку я знал, что у нее есть духовный учитель, который и есть вот этот человек здесь. Я не стал повторять свой этот прогноз абсолютно. Я сказал, что просто, ну, если есть у меня какая-то сила молитвы, сколько-то я могу молиться, но я буду молиться. Я больше ничего, я не знал, что сказать. И в этот день, это странно, это тоже, это не свойственно мне, это просто был определенный подарок, видимо. Я провел в молитве 8 часов, не переставая, просто 8 часов, не переставая, повторяя имена Бога. Для некоторых людей это практика ежедневная. Есть люди, которые ежедневно так делают. По 6-8 часов проводят молитвы. Для меня это был подвиг Гастелло. Девочке сейчас 12 лет. Это не моя заслуга. То есть я ни в коем случае не об... Но полное противоречие, полный антитезис. Не только прогнозу астролога, но еще и точному диагнозу целому консилиуму врачей, которые сказали однозначно, у вас только один выбор. Или мы удаляем плод, или вы умираете в процессе, так сказать, вместе с ним. Он уже мертв. Он уже мертв. В карте он мертв. На УЗИ он мертв. Там Доплер, он мертв. 12 лет. Фотографии в интернете стоит. Мама, папа и она с братом в Индии. 12 лет девчонки. Красавица. Полна здоровья. Поэтому чьими это силами делалось, остается только догадываться. Но догадаться нетрудно, я думаю. Догадаться нетрудно. То есть вот что такое... Покровительство святых, дружба со святыми и покровительство духовного.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Теперь еще что помогает настроиться, помимо, то есть мы 2 пункта написали. Это практичные вещи все, это рабочие вещи. То есть первое – величие надо понять. Второе – понять его любовь к нам. Вот. Еще одну вещь, что помогает настроиться на молитвенный лад, помогает время. Какое время, как вы думаете, лучше всего подходит для того, чтобы молиться? Любое, правильно. Помогает любое, но особенно, знаете, какое? А? А почему кто-то думает так? С утра легче вам? А почему, знаете? Потому что ум еще не проснулся. Во сколько? В 6, да, лучше говоря? В 5, да? В 5 лучше. Да, в 5 лучше. Я не говорю, когда мы это делаем в монастыре. Мы делаем это в 3. Вот. Я не говорю, что вам надо тоже так делать, но вот опыт показывает, что утром это делать легче. Да, 8 часов до вечера ложимся. Да. Но сегодня я так не смогу, честно вам скажу. Мы приедем в 11. Вот. Смотрите, утром это делать легче, потому что вот этот наш ум, который все время говорит, ты великий, ты хороший, нет никого выше тебя, нет никого равного тебе, все остальные завистники, вот, и все остальное, что он нам говорит, он еще не проснулся. Поэтому можно легче настроиться. Поэтому духовная практика с утра, она более благоприятна. Вечером тоже, кстати. Вечером, ночью. То есть любое время подходит. Я просто говорю, что так устроено законами кармы, что наше тело так функционирует по этим законам, что есть промежутки дня, в которые это делать легче. А? Вам ночью, да? А во сколько у вас ночь?
2: Ночью это может быть 11-12,
1: час. Час это уже утро. Час-два это уже утро. Окей. Ну, то есть утро-вечер, хорошее время. Есть такие время благости. Это благостные промежутки в нашем 24-часовом круге, когда это делать легче. Также легче это, то есть это время. И еще есть места, где это легче делать. Место. Хорошо, если есть у вас дома место. Не возле компьютера, да. И не возле телевизора. Какое-то место отдельное, где вы можете побыть в одиночку, да. Без компьютера, без телефона, выключить это все. Вот, есть какое-то чистое место, угол, алтарь, да. Где вы можете без детей, без тем, что так вот наблюдая за ними, да, или что-то там, посидеть хотя бы 10 минут. 10 минут, нет, немного, из 24 часов, да, чтобы можно было посидеть там. Хорошее место – это природа. В городе сложнее делать, особенно когда едешь по Москве с пробками, и тебя подрезают. Вот. Когда ты смотришь на эти все дома и понимаешь, человек – это царь природы. Все здесь сделано человеком. Кто выше его? Никто. Все это он. Но когда человек на природе, он начинает понимать, что, похоже, как-то кроме людей еще кто-то есть. Похоже, мы не всем управляем здесь. Есть что-то выше. И самое лучшее место – это храм. В храме, если это чистое место, какие-то образ, да, духовное место – молитва, люди другие, которые на таком духовном настроении находятся. Замечали, что как общество влияет? Приходишь на футбол, да? Я не был на футболе, но я так думаю. Или уже начинаешь тоже кричать там, шайбу, шайбу, или что они там кричат. приходишь, да неважно, приходишь в храм, приходишь в мечеть, да, приходишь в какую-нибудь синагогу. Вот. Я рассказываю этот опыт. Я попал на Пасху, попал в Иерусалим, в это место, где храм Воскресения. Ну, мне интересно было. Вот. Сюда заходишь, и там люди молятся. Там это, ну, там полно было паломников. И они все в таком настроении, и ты даже просто зашел, и ну, ты тоже начинаешь так делать. Легче настраиваться. То есть вера, убеждение окружающих влияет на нас. Поэтому место хорошее, если у вас есть угол чистый дома, если у вас есть возможность природа, если есть возможность, лучше всего где-то храм. Скажите, ну разные храмы бывают, но выберите там, где вам легче, где вас больше вдохновляет. И это помогает. Это настройки. То есть, вот есть вопросы, вот потому что я говорю. Это все.
2: Какое время? Вечером?
1: Ну, после работы, ясное дело.
2: Если 5 утра, то
1: проехали. 8, нормально. Да. Приехали после работы. Самое вот это вот страстное время, это днем. Там трудно как-то сосредоточиться, потому что всего там надо делать. Все гудит, как бы. Работать надо. Вот не до этого. Вечером уже успокаивается ум. Где-то часов там 7-8, где-то так. Это нормально.
2: А вот отношения, если постоянно выстраивать ежедневно, ага, то дома. В храм же мы не сможем каждый.
1: Не сможем, да. Дома, да. Дома. Но надо понимать, что там легче, если есть такая возможность. Придите, вы увидите эффект больше.
2: Если теряешь свое первое время, как вы хотите.
1: Да, познакомьтесь там с кем-то, чтобы не теряться. Посмотрите, там кто-то рядом стоит, тоже кто-то там потерянный.
2: Там уже будут как бы отвлекаться отношения от вот этих отношений.
1: Да, есть такой момент, но есть там и тихие места. Тихие места, может, не самый вот какой-то вот пик, да? Вот, есть же совместные богослужения, и там можно, ну, вместе петь эти молитвы.
2: То есть надо совместить.
1: То есть индивидуальная молитва, а есть совместная молитва. Ну, имейте в виду, что совместная молитва – это индивидуальности молятся совместно. То есть там это не то, что мы теряемся в толпе, да, и в каком-то странном прострации находимся. Надо присоединяться к общей молитве. Вот в этом эффект бывает.
3: Как победить постоянную молитву на устройстве?
1: Ну, это вот серьезная вещь. Это же не просто. Надо хотя бы иногда начать. Нет, в этой жизни все можно. Я видел таких людей, которые в этом состоянии постоянно находятся. Постоянное молитвенное состояние. Он и делает все правильно, и он делает это в правильном настроении. Такое бывает. Но надо начать хотя бы, когда гром грянет. Хотя бы вот в тот момент, и, может быть, у многих у вас уже грянул, вот есть такая возможность, такой настройки. Теперь у нас следующий момент. Это у нас было что? Ага, прославить. Давайте прославим. И вот мы, значит, настроились, смотрим на него. Он большой, вот мы маленькие. Вот. Ну, где-то у нас 10 минут есть на это все. Вот, он большой, я маленький, он очень заботливый. Вот поэтому меня слышит сейчас. Вот он меня слышит. То есть, знаете, такое понимание. Он меня слышит. Ты меня слышишь? Он говорит, слышу. Все нормально, я тебя слышу. Понятно, если мы не будем общаться с теми, у кого опыт есть такой жизни, да, будет сложно. Даже когда гром грянет, будет сложно. Вот общение помогает очень сильно. У кого опыт есть. Потому что у кого опыт есть, он говорит, все правда, так оно работает, давай. Помогает. И вот мы, значит, уже вот он меня слышит. И что мы будем первое говорить? Мы будем его прославлять. Давайте попробуем прославить. Вот представляем Творца, ну, вот источник всего. Как будем прославлять? Что про него скажем?
3: Всемогущий.
1: Всемогущий. Хорошее слово, да? Всемогущий, значит, ты все можешь. Правда такое, нет? А все, как, ну, это как вот все? Это даже что?
3: Все.
1: Ну, например.
3: Как молитвы начинаются крестьянство.
1: Да, все могут. Ну, давайте представим, что значит всемогущий.
2: Все силы
3: помощи на метро.
1: А? 5 рублей может дать на метро?
2: Он может
1: и доброе, и плохое сделать для моих чувств.
2: Как плохое?
1: Нам кажется плохое, но на самом деле это хорошее. Ну, как бы вот все может. Непредсказуемо это уже слово будет звучать. Непредсказуемо. Всемогущий что еще может сделать? Вылечить меня может? А почему вы уверены в этом?
2: Потому что он
1: все может. Он же над всеми стоит, да, и над врачами. Он дает разум врачам. Все может? Еще всемогущий что значит? Почему я вас вот это прошу делать? Потому что если вы просто слово это говорите, но за этим словом ничего не стоит, это пустое слово просто. Так ведь?
2: А перед прославлением не должно быть признание собственной несостоятельности?
1: А это вот первое было, вот я маленький. Это был маленький. Покаяние вы имеете в виду?
2: Нет, признание собственной несостоятельности в решении проблемы.
1: Вот это я маленький. То, что мы говорили, он большой, я маленький. Вот это и есть эта вещь. Да. Если это пустое слово, вы можете пустые слова произносить «О всемогущий». И что это такое? Всемогущий как кто? Как кто? Как вот Оксана, которая мне 5 рублей дала на метро? Или насколько он всемогущий? Вот видите?
3: Поднять камень, который поднять невозможно.
1: Может поднять камень, который поднять невозможно. Чудо, да, может совершить. Да? Он может любое чудо, он может и это сделать. И вот можно заполнять. Какое еще качество? Как можно? Милостливый. Насколько?
2: Все.
1: Насколько? Все милостливые означает, и ко мне тоже может быть милостив. Хотя я такой пингвин, и еж, вот, и я там что только не делал. А вы доказать можете, что он всемилостливый?
2: Он же сердце освобождает.
1: Факты есть какие-то его всемилостливости?
2: Ну, как вы?
1: Конечно, ну как кто? Факты.
2: Мы же живем.
1: Мы живем, и слава Богу. Надо же, я еще хожу. Хороший аргумент. Вот. Но кто-то уже помер. Вы думаете? Я не знаю. А про ад вы слышали?
2: Говорят, нету,
1: да? Верьте, да. Просто... Ночью походите по Москве.
2: Освобождает.
1: Всемилостливый освобождает, да?
2: Ожесточение.
1: Ожесточение. Факт какой-то есть?
2: Ну, сердце освобождает от этого.
1: А, вам помогло. Спасибо, да?
2: Угу.
1: Какой-то пример, что он всемилостливый есть?
2: Первый царство небесное разбойник.
1: Как его звали? Бараба, да? А, который висел рядом. Который висел рядом. Смотрите, какой человек там висел. Монстр просто. Фредди Крюгер. С такими когтями, страшилище вообще. Позорный, ну, человек, да? И что он говорит? Не посмотрели, кто там висит, а просто человек принял, да? Он говорит, да, он обратился, и его простили. Вот это всемилостливый. А то так, знаете, я буду, говорю, всемилостливый, а насколько он всемилостливый? За сколько он всемилостливый? Нет же понимания.
2: Ну, у человека, у которого произошла какая-то трагедия, ему сложно переключиться сначала в состояние «за что мне?»,
1: ага.
2: И потом тут же еще перейти в состояние «что милостливый?», если
1: да,
2: мы видим,
1: да.
2: Что там с женщиной.
1: Да.
2: То здесь как-то вот хотелось бы, чтобы вы осветили переход. Как
1: переход.
2: Должна перейти из одного состояния.
1: Да, я понял. Но давайте я на это вот хороший вопрос, как перейти на практике. Но пока потренируемся в молитве, ну, в смысле в прославлении. Еще какое-то качество. Все благое, это что значит?
2: Ну, что бы ни происходило, это все равно на благо.
1: А, все, что он делает, это на благо. Почему вы так думаете?
2: Ну, он же лучше знает, как будет благо.
1: Да? Откуда он знает лучше, чем...
2: Ну, что он всемогущий.
1: Потому что он всезнающий, и потому что мы его продолжение, и он о себе очень... Если мы продолжение его... Да. Хорошо, покажите пример, где все, что он делал, это все было на благо.
2: Приводили, что
1: Саржуны.
2: Ситуация не менялась, ага. Менялась.
1: И в итоге все получили благо. Окей. Еще примеры, что он все благой. Что происходили какие-то страшные вещи, а потом оказалось, что это все на благо.
2: Где было бы счастье, где счастье было.
1: Вот если бы дом не разрушился, может, я не обратился к нему. И так я до сих пор был бы в каком-то неправильном, гордом настроении. Получается, что это благо для меня. Еще какое-то качество. Не, вам же это пригодится все. Вы же там, знаете, перед тем, как там просить, да, надо же как-то его, ну, я тебя уважаю, я тебя понимаю, ты такой, вот такой. Какой еще?
4: Все привлекающие.
1: Это что значит?
4: Это значит, как океан, как море, нельзя мимо пройти и не искупаться.
1: Хороший звучит. Нельзя мимо моря пройти и не искупаться. Это про Грецию, что ли? Окей. Что значит еще, что он все привлекающий? При всех, он всем нравится. Вы уверены, что он всем нравится? Есть люди атеисты, а он не нравится.
4: Те, которые его узнают.
1: Те, которые его узнают.
4: Да,
1: они его просто не узнали. Нет, другое объяснение. Все, что есть красиво в этом мире, это в Бхагавад-гите стих. Что все, что есть красиво в этом мире, людям же нравятся кинофильмы. Это часть его великолепия. Это маленькая крупинка. Вы представляете, насколько целые. Если это крупинка, да, она дает счастье. Вы когда-нибудь испытывали дружеские или какие-то супружеские отношения? Это маленькая часть привлекательности Бога. Представляете, насколько Он в отношениях привлекательный? Хорошая вещь. И тоже примеры. Смотрите, ко всем этим вещам, ко всем этим словам хорошо было бы примеры. Вот если примеров нет, то тогда у меня вот это слово, оно не такое полное. Мы говорим всемилостливый, как моя бабушка, которая помогала, кормила кошку. Вот она всемилостливая. До такой степени он всемилостливый? Или до какой степени он всемилостливый? Где предел его, да? Ну, до скольки. И вот чем больше мы это делаем, тем больше мы об этом думаем. На самом деле качеств бесконечное множество. Притом вот здесь вот 100 человек, и каждый, когда начнет прославлять или попытается, да, у каждого будут свои примеры. Вот мы говорим, он добрый. И у каждого своя история, ну, у кого есть, насколько он добрый. Конкретное приключение какое-то, конкретная ситуация. И вы говорите, он добрый вот до такой степени. И так как 100 человек, 100 вариантов, 100 оттенков этой доброты. Поэтому бесконечное множество. И может быть вначале, вот смотрите, не так... Знаете, почему сложно прославлять? Как вы думаете? А почему я не вижу их?
5: В себе.
1: А, в себе. На основе своего, да? Я сижу по сути по себе, да? Да, хороший момент. Я проводил... Однажды мы к друзьям пришли, и мы хотели познакомиться. Я говорю, давайте вот... Не то, что каждый будет говорить, я такой-то, такой-то. Вы уже друг друга знаете. Давайте сосед будет говорить о том, кто сидит рядом. Это было интересно очень посмотреть. Во-первых, слова быстро закончились. Непривычно как-то говорить о другом, потому что в основном говорю о себе. И очень сложно прославлять кого-то, потому что я в основном думаю о себе. Но это надо тренироваться делать. Потому что это отношения. Потому что это личностные отношения. И если вам это сложно делать, тогда нужно может поспрашивать, кто его знает. Слушай, а ты вот ты говоришь, он всеблагой. Что, реально, что ли? Он говорит, я тебе расскажу. Есть истории, которые откровения, есть истории жизни святых, да, есть истории, описанные в каких-то писаниях трансцендентных, которые рассказывают, до какой степени. Говорится в Бхагавад-гите, что если человек просто поймет, насколько он привлекательный, если он реально почувствует, знаете, вот люди какой-то там кинозвезда, да, или человек просто влюбляется в кого-то, он постоянно об этом говорит, есть о чем говорить. Он говорит, помолчи. Он все время говорит, говорит, находит какие-то там качества, да. Так вот говорят, когда человек понимает его, какой он, он влюбляется сразу же. И это надолго. Может, сразу не получится, но вот эти попытки, они засчитываются. То есть, когда мы медитируем, размышляем и пытаемся прославить, я вот почему здесь вот эту вот, как его называют? Жемчуг, ожерелье. Это как пример. прославления, мы говорим могущественный, да, или всемогущий. Вот в Бхагавад-гите приводится пример, что видите, вот эти жемчужины нанизаны на нить, но саму нить не видно. Хотя здесь конкретно видно. А?
5: Узелки
1: видны. Но внутри не видно. И кажется, что все это само по себе существует. На самом деле там есть нить, которая все пронизывает. И ты та нить, на которой все нанизано здесь. Вот такая вот есть, такое прославление. И еще раз, это может быть не сразу получится, но если человек пытается и хочет, он говорит, ну сколько можно думать только о себе? Я хочу с Верховной Личностью поговорить, как-то пообщаться, надо с чего-то начать. И подумайте заранее, какими словами, как будете обращаться. Почитайте, послушайте, подумайте, помедитируйте. Вот это важно. Для личностных отношений это очень важно. Иначе молитва будет такая сухая. А, тут у меня истории про Всеблагого. История, ну, так как мы про Иерусалим вспомнили, да? Там была история, когда там хотели испытать Иисуса Христа, и фарисеи, да, привели женщину-блудницу. Ну, поймали ее как-то. И они хотели закидать ее камнями по народной традиции. Там есть такая традиция, закидать камнями насмерть. Вот, они приходят, говорят, ну вот как ты думаешь, что мы будем делать с ней? Так проверяют его. Будем кидать камнями? Что он ответил?
5: Пусть поймет тот, кто сам.
1: Да, и все как-то так замялись, разошлись. Вот. Что стало с этой женщиной потом, знаете? Она стала его ученицей, она стала святой. Ну, то есть, почему такая реакция? Она посмотрела, то есть, как смотрели на нее все остальные? Как это грех, да? Не видели, не отделяя грех от грешницы, да? Не видели суть ее. Не видели, что это может что-то измениться в ней. Ничего хорошего в ней нет. Но как он на нее посмотрел? Что в ней есть хорошее. И она это почувствовала. И она дала свою жизнь ему. Я узнал, мне один профессор водил, вот в этот раз, когда мы там были, в Иерусалиму, один профессор водил, он столько там фактов рассказывал. Я узнал, что первые 300 лет христианами кормили животных. 300 лет их кормили животных. Вот их кидали просто, с тысячами кидали на съедение животных. И если человек просто говорил, что он христианин, это был повод его убить сразу же. Потому что там по римским законам, если человек не признает власть и не говорит, я поклоняюсь там этому кесарю, да, то автоматически его можно застрелить. А там же по вере нужно говорит, я только Творцу поклоняюсь, да. Все, сразу автоматически его. И как-то народ-то не убывал. Ими кормили, а они не убывали. Почему так? Что-то такое не чувствовали? Что-то, ну, какая-то была внутренняя сила. Внутреннее вот это счастье было какое. Люди шли туда на смерть, и меньше не становилось. Первые 300 лет. Потом, конечно, там были свои нюансы, ну, в средние века, но 300 лет было такое. И люди вдохновлялись этим примером. Это не на пустом месте. Они видели это, понимали, чувствовали. Они чувствовали вот таким образом. Вот. И еще одну историю расскажу. Это уже из индийской традиции. Там один браман, и ему интересно было, он как бы интересовался Богом, источником всего. И каждый, кто приходил, он жил в одном святом месте, и туда приходило много паломников. И каждого, кто приходил, он расспрашивал о Боге, а какой он, а как вы ему поклоняетесь там у себя дома в Москве, как вы его называете, как вы его видите. И однажды туда пришел один человек, и он задался этот же вопрос. Как вы видите, каковы качества, как вы его прославляете? И тот сказал, мы его прославляем как Аравамуда. Аравамуда означает тот, у кого лотосные глаза. Говорит, вот это да, у него лотосные глаза. И стал собирать чемоданы. Я переезжаю к вам. Мне нравится. Мне нравится, как вы его видите. Окей, это у нас по поводу прославления. Теперь благодарность. Следующий момент. Мы прославили, ну как могли, постарались. Все. Записали там на бумажечке. А, знаете, я еще хочу поделиться вот по поводу настройки. Я еще пользуюсь таким инструментом, особенно, ну, когда много хочется сказать, а там все путается. Знаете, стоишь, и все путается. Что говорить, непонятно. Я, знаете, я пишу тогда. Это не обязательно делать, но мне помогает. Когда ты пишешь, что мысли начинают, ну, как-то распутываться. Вот. И если вам, ну, хотите, возьмите на вооружение такой инструмент, что можно писать письма, письма Богу. Не надо только за него ответы писать. Это не то. Это уже неправильно. Вот. Но писать ему можно то, что вы хотите ему сказать. Можно писать ему. И начать сначала. Так, я признаю себя и пишите, кем, кто ты, кто я. Время нормальное вроде. Время есть. И потом прославляете. И сейчас будет момент благодарить. За что можно? Обязательно надо поблагодарить. Потому что если мы не благодарим за то, что мы уже получили, то мы можем уже, ну, как-то... Зачем нам помогать, если мы не ценим то, что уже есть? Давайте попробуем прославить. Мы уже успеваем все, у нас осталось еще 25 минут. Все нормально, я вовремя закончу, вы не переживайте. Мы успеем все. Угу. Давайте поблагодарим. Давайте благодарить. За что можно поблагодарить? За здоровье можно поблагодарить. Окей. Значит, есть такая категория «общие вещи». Вот. За здоровье можно поблагодарить. За что еще?
5: Покой.
1: У кого какой покой есть, допустим? А? За жизнь, что мы живем. За имущество, что не хуже, чем у других. А?
5: За то, что дал
1: рад. Что дал рад. О, это хорошая вещь, смотрите. Мне многие обращаются, обычно кому-то другому обращаются, а тут мне помогли, и спасибо, что дал возможность тебе обратиться. Это уже чудо, да?
5: Что дал возможность
1: обратиться к нему. Окей, что еще?
3: Есть возможность помолиться.
1: Есть возможность помолиться, хорошая вещь. Еще?
5: За близких.
1: За близких, вот, за детей, что дети есть, и что они еще вот слушаются иногда. Еще?
5: День прошел,
1: я еще жив. И молюсь, смотрите, как, надо же, повезло. Еще?
4: За потери.
1: За потери. За то, что у меня что-то произошло, что... Кто сказал? Вы говорите, да?
4: Что я потеряла.
1: А, вы говорите. Я смотрю туда, думаю, вот, вот. За что? За потери. То есть какие-то трудности, за это можно благодарить. За уроки можно благодарить. Хорошая вещь, да? Это же полезно. Я заметил, что люди перестают с возрастом, что люди перестают говорить тебе о том, что ты что-то делаешь не так. То ли боятся, то ли еще как-то, да? И уже некому поправить. Ты что-то делаешь не так, а уже поправить некому. Это, ну, удача вообще, если кто-то тебе помогает, ну, как-то узнать, что еще можно сделать лучше. За уроки можно благодарить. Еще как? Спас, да, чего-то. Да. Вот смотрите, мы память напрягаем. Так вообще казалось, само все произошло. Всю жизнь, кажется, это сам я все, да? И вот в этот момент нужно поблагодарить за те вещи, которые мы ценим. Вот обратите внимание, все говорили что-то, да? И они говорили то, о чем, чего они сами ценят. То кто-то про детей вспомнил, да? Ценит, потому что... Кто-то про здоровье, намучился человек. Вот. Кто-то про какие-то трудности, ну, похоже, понял, что это ценно, трудности. Кого любят, того воспитывают. Да? То есть вот эти вот прославления, они будут очень сильно зависеть от того, ну, на каком уровне сознания я нахожусь. И это нормально. Хоть как-то надо, благодарение, да, зависит от того уровня, на котором я нахожусь, но надо благодарить. То, что вы понимаете, надо благодарить, искать это. Есть общие, есть какие-то специфические вещи, которые вы будете... Общие – это типа, что здоровье, спасибо, что я есть, что я жив. Да? Но специфические, вот конкретно вот за этот поступок, который со мной произошел, особое спасибо. Это так мне помогло, понять, что я несовершенен, вот, очень важно. Это благодарность. И говорится, что если человек, это написано в Шримад-Бхагаватам, если человек с трудностями, которые с ним происходят, будет принимать с благодарностью и благодарить за них, то такой человек обязательно будет духовно быстро развиваться. Обязательно. Потому что он понимает, что это тоже на благо. Вот. И поблагодарили. Теперь что у нас осталось? Самое главное – просьба. Теперь надо просить. То есть настроились, прославили, поблагодарили, все ценю. И мне еще просьба. Вот. И тут с просьбами надо быть. Есть два вида просьб. Вот к этому верховному существу есть два вида просьб. Первый вид просьбы – это когда человек просит исполнить какие-то его, как ему кажется, важные желания. Да? Я хочу, и список идет. Okay. Это первый вид просьбы. И он думает, что он знает лучше, чем вот тот наверху. Я, конечно, ну, маленький, я понимаю все, спасибо. Но, знаешь, ну вот мне хочется, и список. Раз. Я думаю, что это сделает меня счастливым. То есть первый вид просьб – это наши просьбы о том, вот как бы мне хотелось здесь, в этом мире, хорошо жить. Это обычно так и происходит. Вот. Второй вид просьб – это редкие люди, вот, и они просят о другом. Они просят о том, что я хочу просто быть к тебе поближе. Это, ну, необычные существа, которые думают, что вот общение с ним, оно принесет мне больше блага, чем все то, что вот в этом списке находится. Имитировать, может, и не надо ничего этого. Я просто говорю, что вот есть две категории людей. Одни хотят здесь получше устроиться, для этого им нужны какие-то вещи. Вот. Другие считают, что им лучше будет с ним. Вот два вида просьбы. И вот с Богом-то какая сложность? Если мы поклоняемся кому-то из, ну, там, коту какому-нибудь, да, то мы уже понимаем, какие отношения у нас с котом. Он говорит, хочу вот это. Говорит, нет проблем, давай танцуй, я тебе, ну, мышей тащи, я тебе дам. Но вот с ним, понимаете, я говорю, у меня вот список, понимаешь? Он говорит, понимаю. Очень хорошо, ты не первый. Вот. Но мне кажется, говорит он, что тебе будет лучше вот без топора как-то. Он говорит, ну хочется очень. И вот сложность возникает. Поэтому обычно люди, они не очень как бы вот, ну, с ним связываются. Потому что он, понимаете, он как-то, ну, помогает, ну как-то вот он переживает за нас. Вот. И поэтому обычно, конечно, исполняют желания, если они уж совсем уж не такие, ну, не с топором как-то связаны, и эти процентчицы. Но чтобы уж вообще было, знаете, экологично и безопасно, пожалуйста, прибавляйте к таким просьбам, ну, если вы к нему обращаетесь, прибавляйте к таким просьбам, что пусть это исполняет, да, да, пусть есть твоя воля, первый момент, но это еще не самый лучший вариант, что если это не разрушит мою жизнь, если это не разрушит мою духовную жизнь, вот тогда это будет точно экологично. Пусть это исполнится. Вот помоги мне это дать, если ты считаешь, что это не разрушит меня. Если это не приведет к моей деградации. Тогда это будет очень, очень правильно. Вот. Можно просить за других. Нормально все. Нормально просить за других. Это работает. Вот. Просить за себя, просить за свою семью, за своих там... здоровье и все остальное, но добавляйте, если это не разрушит мою духовную жизнь. Это лучше всего. Но есть люди, которые вообще просят только, они не просят больше ничего, кроме возможности устроить так все, чтобы я быстрее тебя почувствовал, увидел, общался с тобой, жил для тебя. Но это особая категория людей. То есть просьбы вот такого порядка, может быть. Я вам добавил просто вот этот плюс, добавлять, что если кто хочет... Можно это не добавлять, он тоже поможет. Вот. Но, знаете, можно выпросить что-нибудь на свою голову.
2: Если посередине, там...
1: Посередине, ну вот...
2: Расслабление, как себя вести?
1: В хорошие вещи. Да.
2: А тут сразу две конкуренции.
1: Бесстрашие, но это мои просьбы, да? Зачем вам бесстрашие?
2: Если ему служить, то уже в этих рамках, ага. Не бояться, что это...
1: Я хочу вот такого, да, но мне нужно как-то, вот понимаешь, я же не могу резко как-то, да? Я вот, конечно, не хочу с тобой быть как-то, вот я слышу, меня вдохновляет
2: я
1: это.
2: Не понимаю.
1: Но кушать мне хочется еще. Да? И на работу надо ходить еще. Вот, надо работу, но вообще цель моей жизни это вот, ну, как-то ближе к тебе стоять. Но вот, вот без работы мне трудно, а? Вот если это не разрушит мою духовную жизнь, может, работу как-то поможешь? Он говорит, какие проблемы, а? Нет проблем. Вот это нормально. Нормально. То есть вы сейчас сказали вот эту возвышенную цель, но вот переходный период, да, такой. Я хочу туда, но у меня еще есть потребности, и мне это тоже важно. Вот, это тоже нужно. Можно как-то с этим тоже как-то мне помочь? Хорошая вещь. Посередине. То есть первое, это материальное совершенно. Вот просто хочу здесь, помоги мне здесь быть, мне больше ничего не интересует. Но так, чтобы я уж совсем уж не деградировался, ты посчитаешь, что это как-то вообще экстремально неправильно, вот пусть этого не будет. А так хочется. Это хочу только вот к тебе быть. И есть посерединке, хочу к тебе, но вот тут надо как-то еще до тебя дойти еще, дотянуть как-то. Это посерединке. Нормально. Подходит. Да.
2: Когда мы просим за помощь своих родственников.
1: Помогает ли им? Помогает.
2: Куда?
1: Это сюда. Вы что о них просите? Чтобы у них было хорошо где?
2: Там, куда ты.
1: В каком смысле хорошо? В материальном смысле, чтобы они, ну...
2: Духовным, чтобы...
1: Чтобы они продвигались к Богу, это духовная молитва. Если вы просите, чтобы они духовно продвигались, это духовная молитва. Это хорошая вещь. Теперь еще, какие молитвы повторять? Важный момент. Какие? Своими словами это надо делать? Либо брать чьи-то молитвы. Вот, можно это делать своими словами. Вот. Можно самим подумать о том, что насколько он милостлив, насколько он всемогущ. Вот. Ну, можно самим подумать об этом. Хорошая вещь. Но также есть, знаете, проверенные молитвы, проверенные, которые составляли люди, которые в этом разбирались. Поэтому брать проверенные молитвы — это лучше, при условии, что мы понимаем, о чем они там говорят. Не пустые слова. Если это пустые слова, то, знаете, я что-то повторяю такое, да? Не понимаю, о чем речь. Нет, нет, это неправильно. Правильно, когда я присоединяюсь к этой молитве. То есть я понимаю, о чем там речь, и я к этому сердцем присоединяюсь. Тогда это идеальный вариант. Если можно молиться своими словами, это хорошо. Но хорошо также брать, еще лучше брать молитвы тех, кто понимает, тех, кто правильно это делает, с правильным настроением, и присоединяться к их молитве, только расспросив у специалистов, да, которые глубоко понимают эти молитвы, о чем речь вообще. Я вам приводил всегда, ну, привожу этот пример. Я все время думал, что в молитве «Отче наш» там все про хлеб речь. Думаю, ну это же хлеб, блин. А потом мне объяснили, что про духовное знание речь, что хлеб насущный — это духовное знание. Никогда не знал. Вот мне объяснили бы, не знал этого. Поэтому важно, чтобы эти молитвы, какие-то канонические, традиционные, они были получены с объяснениями. Тогда вот это будет, ну, эффективнее. Ну, еще одну последнюю вещь, которую скажу, и потом вопросы. Еще раз подчеркну, что молитва – это не то, что мы сделали. Это может быть началом. Это может быть концом. То есть смотрите, в начале с молитвы все начинается. Потому что человек, ну как бы, вот он ничего не знает, ничего не умеет. И он просто взмолился туда, куда-то наверх, да? Для начала очень хорошо. И в конце очень хорошо. То есть когда человек становится святым, у него, ну, молитва, она постоянно звучит. И ему достаточно просто это произносить, и вот его вся уважение и все как бы преданность Богу, она вот проявлена в этой молитве. Но все, кто посредине, у них молитва, она должна также быть подкреплена и поведением. Потому что я могу там, конечно, говорить, я тебя уважаю, а люди говорят, любишь, докажи. Да? Да, вот тут цветы там, это, докажи. Ну-ка, давай на Луну слетай за Сникерсом. Вот. Или зачем там еще летают. Вот. И точно так же здесь, если я говорю, я тебя уважаю, я тебя прошу, я тебя хочу выразить уважение, это должно проявляться в моем поведении. Я спрашиваю, а что я теперь должен делать? Вот я к тебе обращаюсь, а что я должен делать? Каким правилам я должен следовать? Что ты хочешь от меня? И есть правила. Он говорит, как нужно к тем относиться, к этим, как это делать, как это. И если я действительно последователен и хочу какого-то эффекта от моего обращения, то это должно проявляться также и в моем поведении. Вот это я хочу подчеркнуть. Просто иногда люди думают, что вот этим все заканчивается, что он там раз в год обратился, но нужно что-то делать еще. Здесь и так понятно, что у него все правильно. Вот. Но вот здесь, в середине, нужно правильное поведение. Вот такие советы, какие-то мой опыт, то, что я сам пытаюсь делать, то, что я слышал от тех, кто разбирается в этом. Я готов ответить на ваши вопросы. И где у меня? Сейчас я скажу. Сейчас у меня что там еще есть. А, еще вот такая вот есть у нас вещь. Это уже, это у нас была благодарность. Вот эта просьба. Я просто забыл. Вот. И вот это то, что нужно молитвы, которые... Вот, это у нас тоже было. Что-то еще хотел показать. Где взять силы и вдохновение? Ну, это я этим всегда заканчиваю. Хотите в этом преуспеть, то вам надо общаться с теми, кто этим занимается. Вам будет легче это делать. И в конце вот мой адрес, если у кого-то сейчас вы не успеете задать вопросы, но очень хотите, можете написать по теме, о чем мы говорили, я могу вам ответить. У нас есть 10 минут. Готов ответить на ваши вопросы, да?
6: Так, еще раз, все-таки меня очень волнует этот вопрос по поводу многоликости проявлений, да, вот как говорили эгрегоров и так далее.
1: Да.
6: Я знаю, что и в нашей религии, в христианстве, много святых, и они очень прославлены. Люди почитают их, обращаются к ним, они помогают. И в том числе и в индийской, там, к этой дуге тоже. Очень много проявлений Господа. Так вы все-таки говорите, что нужно обращаться к, ну, к Верховному Творцу. Тогда для чего они существуют?
1: Хороший вопрос. Вопрос такой, вот говорит, девушка говорит о том, что в христианской традиции есть много святых, к которым люди обращаются за помощью, они помогают. Вот. И, а вы говорите, надо поклоняться единому, да?
6: Нет, я как бы уточняю.
1: Да. Вот. И как бы противоречие, да? С одной стороны вот так, а с другой стороны нужно единому. А?
6: Почему нужны остальные?
1: Зачем нужны остальные, да. И вот такой вопрос мне задали, вот написали в письме, да, вот спросили. И я специально вот отослал это письмо одному православному богослову. Вот я спросил, а как ответить на это? И он очень ответил прямо по ведической традиции. Он объяснил, если люди поклоняться надо только одному. Но вот эти все святые, да, если люди начинают им поклоняться, как вот ты мне поможешь, да, это идолопоклонство. Их надо просить о заступничестве. То есть они помогают мне к нему обращаться. Чувствуете разницу? И если кто-то начинает замыкать на себе, вот это уже отклонение. Если в нашем сознании мы начинаем его ставить наверх, то вот это отклонение. Он не наверх. Он тот, кто мне помогает связаться с тем, кто наверху. Вот это правильно. Поэтому хотя их там и сотни этих, да, святых, но в чем их как бы ценность? Тем, что они учат тому, как обращаться к тому, кто наверху. В этом их ценность. Если я как-то по-другому начинаю воспринимать, то тогда я начинаю вот идолопоклонство. В этом проблема. Точно так же и в Индии, да, вот эта вот ведическая традиция гуру, да, Если кто-то начинает гуру боготворить и говорить, что вот ты, да, это идолопоклонство. Но если он поклоняется и учится у него, как поклоняться ему, то это не идолопоклонство, это связь с Богом. В этом разница. Почему же там к разным их так много? Просто одни как бы помогают одну просьбу донести, да, и люди как бы они понимают, ну да, да, ну вот как бы денег надо там, экзамены сдать. Говорят, вот этот помогает для экзаменов, специальный есть, святой. Но если это все заканчивается тем, что он забывает, что он связан с ним, то это мирская вещь просто. Вот эта связь должна быть видна, иначе это не поклонение Богу. Уловили, да, вопрос?
6: То есть в обращении к святым нужно уточнять, что прошу твоего ходатайства перед Господом.
1: Точно, вот это правильный момент. То есть я не к нему, а через него. То есть вот просто он, у него связь там, он близкий. И как-то он умеет, научи меня к нему обратиться. Вот это правильно. Да? Еще?
6: Да? Ситуацию, она раз в какой-то момент приходит сама.
1: Молитва приходит сама?
6: Да.
1: Ну?
6: Ты читаешь, да, вот как раз вот идешь где-то по улице что-то, он где-то подумал, как раз она внутри возникла как-то. И вот утром проснулся там, вот только сделал первые шаги, там, умываться, да, на тени. Бывает. Сейчас какие-то фрагменты вот этой молитвы, они в голове могут.
1: И?
6: Как это воспринимать?
1: Вам повезло? Вам повезло просто?
6: У нас чувствуется рассеянность какая-то, когда вот пытаешься, ну...
1: Ага. Вот смотрите. Да.
6: Которая себя. Ты чувствуешь, что другой. Я говорю, вчера немножко начала вот эту тему, да? Но восприятие совершенно другое.
1: То есть пока, вот хороший момент, что пока у меня это происходит эпизодически, да? Вот. Это здорово, да. Но хотелось бы какую-то стабильность. И вот стабильность, вот надо как-то, ну, стабильность в отношениях с Богом – это лучше. Что, представляете, если вот, вот есть у вас настроение, вы покормили мужа, а нет настроения как бы, ну, брат, нет настроения, что ты пристал вообще? Ну, это как бы другой вид отношений, да? А когда даже нет настроения, ну, я как бы готовлю, потому что, ну, а что делать?
6: Нет.
1: Надо.
6: Ну, вот.
1: Даже если нет вдохновения,
6: нет,
1: надо делать.
6: То есть как чувством долга, да?
1: Чувством долга, правильно.
6: Да. Нужно?
1: Нужно, да.
6: Не обращая внимания, как к тебе относятся, угу. Ты относишься по-прежнему, как бы закрытым.
1: Хорошая вещь.
6: Вот. И если раньше, допустим, ты замечал, что там клиенты оскорбляют, еще что-то, а сейчас вот эта завеса, она просто спала. Вот настолько как-то...
1: Вам везет. Это удача. Да. Мысль улетает. Это классика. Потому что мысль куда улетает? Вы заметили, куда она улетает? На свои, на свое, да. То есть, знаете, вот эта привычка, это просто привычка механистическая такая, да? Все, я сам, вот, я тут всем управляем, всем как бы, я знаю, как быть счастливым. Это старые привычки. И так как это, ну, нравится, то есть я только пытаюсь как-то наладить отношения с кем-то, да, с Богом, а старые привычки-то, они сильны, они никуда не делись, и они будут нас уводить. Это у всех так. И искренность проявляется в том, ну, то есть я вот, вот с кем-то общаюсь, и у меня, знаете, там, позвонили, там что-то еще, я говорю, ну, сейчас, извини, сейчас я раз ответил. Вы чувствуете, ну, как-то, ну, когда, говорю, раз, ладно, зазвенел, потом. Выключил телефон. Там кто-то потом. Вы сразу чувствуете, человек старается, по крайней мере. Его разрывает, да? Но он старается. И вот это засчитывается за искренность. Вот эти попытки, они засчитываются.
6: Да.
1: Но что делать? Все нормально. Это у всех. Все, будьте, не переживайте. Вот у всех вначале так происходит. Но по мере того, как вы будете, вот опыт ваш будет приходить, да, эффект, да, очищение ума, вот, вы увидите, как будет интерес при, ну, к этому приходить.
7: Угу. Так вслух или про себя?
1: Вслух или про себя. А нет никакой разницы. Тот же настроение, речь о настроении ведь, да? А никакой разницы нет, что слух, что про себя, это же, ну, идет, ну, как бы мое чувство, да? Вот, я могу про себя это повторять. Но слух легче, знаете чем? Потому что вот, вот как вот говорит женщина, что ум-то улетает, а когда я произношу, мне приходится сосредотачиваться на языке, чтобы он произносил, формулировать, и легче сосредоточиться. Кто-то прям, ну, даже кричит эти молитвы. Знаете, чтобы, ну, прям, ну, как-то, ну, вот, ну, больше сосредоточиться. Я сейчас не рекомендую это, но кто-то такие бывают, видите, люди. Кто-то поет, песни есть, духовные песни, люди поют, это легче. Они еще танцуют. Ну, уже и руки, ноги заняты, смотрите, как. Все. Еще хорошо не только вслух, но еще и смотреть куда-то. Уже и глаза заняты. А в руках четки, уже и руки заняты. Это все для того, чтобы легче сосредоточиться. Понимаете? В этом идея. Не-не, вот вы уже просто спрашивали. Напишите мне письмо, я почитаю. Длинное, да.
6: Молитва, пока жить, да, и если молитва много, сотен лет, тысяч лет, да, не существует комментариев. Угу. Такие комментарии, ну, разные люди пишут комментарии.

0: понимать. Точно так же и в христианстве, и точно так же и в ведической культуре есть такие вещи. Надо смотреть на людей. Вот я сегодня тоже, мы ехали в машине, я думал над этим. И если просто убрать людей, у которых есть духовный опыт, просто их убрать, все будет мертвым. Потому что эти книги можно как угодно трактовать. Но уже человек, у которого есть духовный опыт, и он сможет наполнить этим смыслом. Поэтому посмотрите на этих людей, как они живут, как они воспринимают окружающих, как своих и чужих, или они видят там какое-то единство, вот, как они к жизни относятся. И вот тогда можно смотреть. Это отдельная тема, как найти таких людей. Я буду говорить, если вы не были на моей лекции, ну, кто не был, приглашаю вас через месяц. Через месяц, да? Через месяц. Вот. Будет «Как найти духовного учителя». Мы будем говорить об этих качествах, о том, как это, чтобы появилось в моей жизни. Еще есть вопрос. Вот у вас и вот здесь. Давайте.
1: Если мы исходим из доверия, ага, и верим в то, что все, что складывается, оно складывается наилучшим образом, какой смысл в наших желаниях?
0: Какой смысл в наших желаниях?
1: Мы не то, что даже беспокоим, а пытаемся сделать это по-своему.
0: Ага. То есть я понимаю, что он все делает мне на благо. Зачем же тогда мне какой-то еще просить у него чего-то? Своего, да? Ну, просить все равно надо, потому что это вопрос отношений. Да? Вот. Но я просто буду просить другие вещи. Я буду просить, позволь мне понять твою волю, позволь мне в этой, ну, в этом участвовать, мне делать это лучше, дай мне силы делать это лучше. Да? Вот. Естественно, такой человек, который это действительно понял, что все во благо, он не будет просить чего-то такого отдельного. Но надо до этого дожить еще, чтобы это понять. Пока вы до этого, может, не дожили, поэтому, ну, если пока этого не понимаете и хочется что-то еще, все равно просите. Добавляю, если это меня не убьет. Да.
2: Скажите, пожалуйста, если в маленьком настроении приходит какое-то решение, как понять, что это не плод моего воображения?
0: Хороший момент. Угу. То есть я молился, да, я молился, и как бы пришло озарение, надо брать. Машину надо брать, вот именно вот эту.
2: Нет, это
0: когда
2: наводнение.
0: Да.
2: Очевидно, да.
0: Как можно?
2: Угу.
0: Если у вас сомнения, то так как сердце еще не очистилось, да, и непонятно, вот это вот оно как бы соблазн какой-то, или это действительно, ну, то, что мне надо сделать, надо свериться с тем, у кого сердце почище. Пока оно не стало чисто, надо пойти к специалистам. Ну, надо найти таких специалистов. Ну, вообще, хорошо иметь таких специалистов. Не то, что вот прямо вот завтра вы их найдете, но было бы здорово. Но если у вас нет такого уверенности, таких специалистов нет пока, да, то тогда, ну, перепроверьте, еще раз попросите, дайте знак. Ну, как-то вот так надо говорить. Но хорошо, если есть у кого надежнее, когда есть специалисты. Но если пока их еще нет, то тогда просите о каком-то знаке, который по-другому истолковывать нельзя. Ну, мы сейчас говорим какое-то серьезное решение, правильно? Не то, что там машину купить, да, какую, а что-то серьезное там, ну, так или вот так мне жить. Просите о знаке. Проверьте свои мотивы, что я хочу. Я в таких случаях просто пишу. Вот, очень глубоко пишу, чтобы разобраться, чего я хочу, проверить искренние мои желания. Вот. И когда я понимаю, что я хочу, я говорю, хочу вот это, пожалуйста, помоги, если особенно цель чистая вот в моей жизни. И вот это то, что произойдет, оно будет хорошо для этой цели или плохо, дай мне знак. Но лучше еще раз, если есть специалист, это надежнее. Да? Вы хотели спросить? Да? Вот последний вопрос тогда.
3: Бывает так, что молитва пишется на бумаге, и потом просит кого-то отнеси, пожалуйста, в церковь.
0: Да. Работает, да? Это работает. Я же пишу, я что-то как-то, ну. И если хорошо, вот тот, которому я принес, он это еще с пониманием. Чем больше там понимания, тем больше это работает. Если это все механически, ну, тогда это эффект будет такой механический. Хорошо, спасибо вам за внимание. Можете писать, я готов помочь. Сейчас у нас будет объявление о новых лекциях.

Если помните, там цель гьяна-йоги. Гьяна-йоги – это люди, кто развивает знания и таким образом философскими рассуждениями пытается осознать Бога. Они медитируют на безличный аспект Господа. Господь проявляется в трех аспектах. Как безличный абсолют, то есть это по-другому называется брамаджоти. Это сияние, исходящее от тела Господа. Ну, Писания говорят, что на самом деле другого света-то и не существует. Как на Земле любой свет – это преобразованная энергия Солнца. То есть любой источник энергии, какой есть на Земле, это все равно от Солнца запитан. То есть если мы сжигаем уголь, это какие-то древние деревья превратились в этот уголь, правильно? Если мы используем там силу ветра, то это опять солнце нагревает планету, и здесь начинаются какие-то явления, вызывающие этот ветер. Вот аналогичным образом весь свет во всех вселенных – это преобразованный свет, исходящий от тела Господа. С этим светом можно слиться, получить безличное освобождение. То есть те, кто этого желает. То есть есть категория людей, кто не хочет видеть в Боге вот личность. Второй аспект – это аспект параматмы. То есть в сердце каждого живого существа Господь проявлен в виде параматмы. Это одна из форм Господа, которая проявляется вот в обычной жизни как голос совести, например. То есть когда мы слышим голос совести, это, как правило, голос параматмы. Иногда мы там задумываем что-то сделать, и нам изнутри бывает подсказка, что а лучше это не делать. Но мы, допустим, все равно продолжаем делать и получаем отрицательный результат. И тогда вспоминаем, ну да, у меня же была подсказка из сердца, что лучше этого не... Промелькнула такая мысль. То есть Господь очень интеллигентное живое существо, поэтому Он не будет кричать нам и настаивать на своем варианте. Но как бы тихонечко он нам подсказывает. Это проявление параматмы. В любой практической религии можно на какой-то из аспектов ориентироваться. То есть тут есть варианты. Поэтому можно быть христианином, и в конечном итоге, если человека расспросить, то становится понятно, на что он это самое. К чему он ведет, какие у него потребности. Вот. Ну и последнее, это непосредственно проявление самого Господа как личностный аспект. Да. То есть параматма – это проявление Господа, оно очень многогранно. Это только я одну из форм назвал. На самом деле параматма пронизывает все материальное творение, буквально в каждом атоме. То есть что это означает? Как мы чувствуем свое тело. То есть если нас до ноги дотронутся, мы сразу чувствуем, что что-то дотронулось, правильно? Вот Господь также чувствует все творение. Если где-то что-то происходит, Он буквально чувствует это, как мы чувствуем свое тело. Он также чувствует всю Вселенную. И не одну, а все Вселенные. Вот. И Он знает, что происходит в любом из ее уголков. И это...

0: Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина.
1: Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы

девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. А первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. Поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самая замечательная, удивительная. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, оно для девушки очень важно. А можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом крыться. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. А что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться. Да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее. То есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должен формироваться отношение к мужчинам как к эдаким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая, девушка совершенно, ну, на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее. А подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам, и чтобы у девочек не было.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

Мантрарта, Шакла, Санту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, Пуна, Шанту, П

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Современная физика, например, современная наука в целом, она 400 лет назад пошла по этому пути, когда был выдвинут тезис, что мир можно описать, полагаясь только на органы чувств. Можно, наблюдая мир, вывести формулы, вывести законы и тем самым подчинить себе природу. И 400 лет человечество этим путем уже шагает. Но ситуация такая, что в данный момент в науке существует кризис. И этот кризис связан с тем, что все больше и больше дифференцируясь, все более и более новые дисциплины, отрасли в науке возникают, но понимание того, что такое вообще этот мир в целом, единой картины мира, понимание человека в этом мире, его место, оно отсутствует. Физика как-то описывает реальность, химия как-то описывает, но понимание того, кто такой человек, зачем он живет, наука этот ответ дать до сих пор не может. Более того, она в принципе на это не способна. И причина заключается в том, что наука отвечает на вопрос, как. Вы спрашиваете, почему небо синее, а наука говорит, как оно становится синим. Да? Ответ на вопрос может дать только откровение. Ответ на вопрос, зачем. Есть такая теория систем, и эта теория утверждает, что понимание смысла системы, оно может быть дано только извне системы. Пока мы находимся в материальном мире, и мы лишены знания, мы не способны узнать, кто мы, зачем и куда двигаться. Я читал в свое время фантастический рассказ, там суть заключалась в том, что летел космический корабль, и в силу какой-то болезни люди, в общем, утратили понимание, куда они летят. Они утратили понимание, они деградировали, то есть до уровня таких первобытных людей. И представляете, рождаются дети. Летим на корабле, но понимания, что летим на корабле, нет. Есть какие-то фермы, есть какие-то там животные сбежали, они на них охотятся, да? И есть определенная культура, которая уже сложилась. Они летят на космическом корабле, но они об этом не знают. И в рамках этой культуры, вот они там родились, как они могут узнать, зачем, кто они, где они находятся и зачем они это делают? Как это может вообще произойти? Может ли это быть посредством изучения вот в рамках, да? Вот я в космическом, внутри этого корабля, я хожу, изучаю, пытаюсь понять, по каким законам тут все развивается, да? Я полностью досконально изучил, я все знаю, как работает. Даст мне это ответ? Невозможно. Если только будет совершенно верно некоторое откровение, да? А что такое дневник? Его написал тот, кто знал. И значит, сказать может только тот, кто знает. И веды как раз говорят, что есть два пути познания – восходящий и нисходящий. Восходящий путь – это как раз вот этот путь последовательного обретения, эмпирически, шаг за шагом, по ступенькам. Мы идем и пытаемся понять этот мир, описать его. Восходящий путь его еще называют. И этот путь, он как раз приводит к тому, что появляется огромное количество мнений, моделей. Истины нет. Есть у каждого своя правда. И есть второй путь, он называется нисходящий. Нисходящий путь, он дает сразу ответ. Он говорит, как правильно. Если здесь мы ищем понимание, как правильно, да, вот смотрите, вот эти все точки, отдельные фигурки. Совершенно очевидно, что если будет сформулирован вопрос, а если это не отдельные плоские фигуры, а какая-то сложная фигура, и она одна, что это за фигура? Вот эти точки – это часть этой фигуры. Как можно узнать? Спираль. Хороший вариант.
1: Шар.
0: Сфера, да, вы имеете в виду?
1: Угу.
0: Но обычно говорят еще снежинка, на снежинку похоже. Теперь смотрите, если вот эта часть зала говорит, что это снежинка, а вот эта часть зала говорит, что это спираль.

0: Да? И мы идем обычным путем классической науки. Каким образом вы можете договориться? Вот объясните им, что это снежинка. Как вы можете это доказать? Ну, вы рисуете, говорит, смотрите, снежинка, неужели ты не понимаешь? Они говорят, нет, у меня спираль. Говорит, ну что ты такой тупой? Ну, посмотри, вот разные снежинки можно нарисовать. Третье мнение? Ну, я приду и скажу, что это слон. Что изменится? Будет у каждого своя правда. Да. Но при этом фигура же есть, если даже мы о ней не знаем пока.
1: А есть такая теория, что все люди правы, просто нужно выстроиться в конце каждого, обязательно исключение, как приложение нет места.
0: Вы думаете, это даст истину? Представьте, собираются люди, и каждый говорит свое понимание того, кто такой Бог и зачем мы живем. Потом мы это все собираем, пересекаем и находим какую-то... Вот. Это будет ответом? Очевидно, что несостоятельно. Ответ есть. И как его можно узнать? Только спросив у того, кто знает. И в данном случае, смотрите, как интересно. В данном случае, если звучит только слово «шабда», шабда на санскрите означает смысл, звук, истина, откровение. В данном случае это откровение, потому что он дает понимание происходящего. И это всего лишь одно слово, додекаэдр. Знаете, такая фигура есть? Это 12-гранник такой красивый, платонового тела. 12 пятиугольников, соединенные в красивую фигуру. Если, смотрите, мы сейчас не пойдем дальше, мы остановимся. И вы пойдете в интернет, залезете, посмотрите, что такое додекаэдр. Увидите его, да, с разных сторон. А потом сядете и начнете эти точки соединять. То это вопрос времени, когда у вас получится.

Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетная или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, вот на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее, что с ней произойдет через 5 лет. Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени. И оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свои, ну, как сказать, свое знание, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанины уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там, в Индии сейчас, по-моему, 20 богов бегает. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, ну, за этот счет проектируют, людей отбирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Надо дать определение. Любовь с точки зрения личности человека – это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть. Но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. Знаете, что такое любовь? Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю. Потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастными. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священному Писанию. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать. Что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда во всех сферах жизни, действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традицией, они обрели эти способности. Способность всех любви. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими всем.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещение, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и им живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

иногда религиозные законы дают уступки какие-то определенные. Например, можно заниматься сексом внутри семьи. Но также говорится, что надо ограничивать свое половое желание. Это уступка, понимаете? То есть можно заниматься сексом внутри семьи, это уступка. Это не означает, что надо заниматься сексом каждый день, понимаете? Это разрушает жизнь. Это снижает силы человека. Человек теряет жизненные силы, теряет правильное отношение к близкому человеку. Развиваются ненужные привязанности в результате этого. Снижается энергия любви. Вместо возвышенной любви она становится низменной очень, животной. То есть можно сексом заниматься внутри семьи, но если люди злоупотребляют этим, тогда они не понимают эту уступку. Потому что по факту лучше всего сексом заниматься только для зачатия детей. И такой секс является религиозным. Это религиозный секс, это для Бога делается вообще. Это является аскезой. Заниматься сексом только для зачатия детей. Даже если люди живут в семье, муж с женой живет вместе и занимается сексом только для зачатия детей, они приравниваются к монахам, такие люди. Это как будто бы они в монастыре живут в семье, муж с женой. И так вот живут. Это является праведной религиозной жизнью. Но есть уступки. Такой же уступкой является освящение вина. Освящение вина не является правилом. Это не религиозный обряд, который указывает на то, что освященное вино является чем-то хорошим. Это уступка. Есть освящение мяса. То есть не на бойне убиваются животные, а они убиваются во время религиозной церемонии, какого-то обряда. Для того, чтобы люди могли есть освященное мясо. Это не значит, что такое мясо становится полезным для духовной жизни. Это значит, что это мясо менее вредно для духовной жизни. Оно как-то связано уже с Богом. Но это не является правилом. То есть не то, что мясо освященное есть хорошо и полезно. Это в любой культуре можно проследить. Просто в разных культурах есть разные приближения к этому правилу. И есть просто разные планки в религиозных культурах. Причина заключается в том, что одни религиозные культуры хотят больше людям дать, больше людей привлечь к духовной жизни, собрать больше людей и постепенно их вести вверх. И поэтому планка опускается. То есть допускается употребление освященного мяса. Допускается употребление освященного вина. А в некоторых религиозных культурах планка поднимается, и людям вообще не разрешается это все. Уменьшается количество последователей, но увеличивается их качество. Понимаете? Вот и вся разница.

Очень серьезно нужно делать пропаганду для того, чтобы живые существа, находясь в человеческих телах, вдруг решили, что Бога нет. Это очень надо постараться. В Бхагавад-гите, во второй главе, там есть описание, как это делается. Арджуна от своего имени говорит, что нужно разрушить религиозные традиции, разрушить семьи, убить святых людей, да, женщин отдать на разврат, разрешить им жить с кем угодно, потом появляются неблагочестивые дети, которые как? Что такое неблагочестивые дети? Это все мы, которые как-то зачались, как-то. Кто-то даже в пьяном виде, кто-то случайно, да? И, соответственно, эти неблагочестивые дети, над ними, над их сознанием, ни в утробе матери, нигде не проводились очистительные церемонии, соответствующие писаниям, правильно? И мы склонны к греху, вот склонны. Мы видим даже в детях проявлена эта жадность, зависть, отнять. Дети, видите как? Да? И вот эти дети уже вырастут, они уже по полной будут атеистами. Потому что ни дедушка, ни бабушка им говорят, нет, никого нет, нет, никого нет. А еще лучше дети в детский сад, чтобы они вообще не знали никаких традиций. И так далее, да? И все будет хорошо. Но 2-3 поколения нужно безумно определенным образом насиловать. Как мы видим, это было при коммунистическом режиме, да? План был на врагов народа. План по уничтожению людей. Почему? Потому что первое, что нужно делать, ограничить сознание чем? Анамая и пранамая. Если человек находится на уровне анамая и пранамая, что дальше? Он своими чувствами видит все как еду, правильно? Для него вообще особо живых нет людей. Поэтому ему донос написать на кого угодно вообще не страшно. Ну, была соседка, нет соседки, крайность. Что толку-то от нее? Если была красивая, если бы дала мне, ну тогда пусть живет, правильно? Она как бы не живая. Она живая, но не живая. Вы поймите правильно уровень анумая. Это не значит, что человек только есть любит. Это означает, что он ест любыми чувствами. Ему не важно, какой объект, живой или нет, ваше приятное чувство было. Живой – значит личность. Значит, есть свой интерес. Значит, его надо учесть. Но на уровне анумая чужие интересы не учитываются. Их не замечают. И если такому человеку вот все другие живые существа не дают удовлетворять чувства, ну не получается у них, то денег нет, то здоровье, да? Что он делает? Спит. Медведь, почему спит? А что ему делать-то зимой? Он не может чувствовать, что засыпает. Да, поэтому люди, или они удовлетворяют чувства, или спят. А живые, не живые, для них это, ну, что другие, имеют свои желания. Правильно? Пранамая. Да, другие живые существа, да, но не для меня живые. Да? То есть человек учитывает желания других живых существ для того, чтобы более полноценно удовлетворять свои. И тот, и другой тип сознания управляем чем? Страхом. Движущая сила в любой деятельности – страх. Следовательно, чтобы держать в этом животном состоянии эти два типа живых существ, что надо сделать? Страх. Убивать. Наказывать, создать систему вот этой зависти, да, доносов. Но даже такая страшная вещь, да, такая разработанная машина, как коммунизм, просуществовали сколько всего? 70 лет. Невозможно. Они сами себя начали уничтожать. Почему какой закон сработал? Какое сознание, такое окружение.

говорим о результатах наших поступков. Они делятся на две категории. Первая категория результатов. Вот мы совершили поступок, допустим. Ну, взяли, допустим, и сказали кому-то какое-то слово. Первый результат, немедленный результат. Сразу после того, как человек совершает поступок, он получает или немедленное благо от него, или немедленное страдание. Допустим, он обозвал кого-то, его обозвали назад. Он получил немедленно это. Вот, дальше. Второй результат, отсроченный результат, означает, что за то, что он обозвал кого-то, у него возникает склонность обзывать, привычка к этому, понимаете? Эта привычка, она дает отсроченный результат. И дальше привычка, это что такое привычка? Это зарождается семя кармы. Вот здесь внутри зарождается карма-васана или узелок кармы. Там возрождается структура такая, то есть, которая дальше будет прорастать. То есть она будет созревать, развиваться и создавать нам потом проблемы. В виде того, что сначала возникает привычка, сначала возникает склонность так делать, потом желание, потом побуждение, потом привычка, потом болезнь там, и так далее. Все как бы, потом наказание. Ну то есть семя растет, превращается сначала в деревце, потом даются веточки, другие привычки плохие, потом возникают плоды, то есть результаты этих привычек и так далее. Понимаете? То есть это вот такая у нас жизнь. То есть все не просто так. Допустим, я решил поспать днем, допустим, один день. На следующий день мне опять днем захочется поспать. Само по себе. А потом, если я так делаю, буду месяц делать, то через месяц я уже не смогу не спать днем. А если я не буду спать днем, то я буду болеть. У меня привычка возникает, понимаете? Человек говорит, почему думаешь, я курю? Потому что я не могу не курить. Если я буду не курить, я заболею. Это правда. То есть человек бросает курить, он начинает болеть. Потому что у него уже это превратилось в привычку. Это означает влияние кармы. Итак, у нас есть два вида поступков. Одни поступки называются мирские или поступки внешние, внешняя деятельность. Они приводят, все увеличивают наше пребывание в материальном мире. Или они, эти поступки, дают благочестивый результат внешний, и у нас хорошее пребывание в этом мире. То есть мы здесь хорошо себя чувствуем, нам классно. Или они плохие, и это приводит к тому, что человек страдает. Ну, то есть два вида результатов бывает. Хорошие или плохие, но все равно, чем больше мы совершаем внешних поступков, тем больше нам здесь жить, в этом материальном мире. А веды говорят, что здесь лучше не жить, лучше жить в духовном мире. Духовные поступки бывают тоже двух видов. Сейчас я вам объясню. Есть два вида вообще, как бы, деятельности, освобождающие человека от материального мира. Один вид деятельности. Человек очищает свое существование, желая блага всем живым существам. Он думает о всех благоприятно, но он внутри, в своем сердце, хочет себе счастья. В результате он попадает в духовную область из материального мира, уходит, попадает в духовную область, в которой все соткано из энергии счастья. Эта энергия называется брахмаджоти, или сияние духовного мира, или сияние Бога. Ну, то есть он в лучах счастья живет. И веды говорят, что такое освобождение – это духовное самоубийство. Потому что в это время, когда человек попадает туда, он себя не помнит. У него нет никакой деятельности. Он просто там как бы вот так вот живет. Те люди, которые не знают, что есть личность Бога, они занимаются просто благоприятной деятельностью, они занимаются практиками всевозможными, не направленными на личность Бога. И таким образом очищают свое существование и попадают в это духовное сияние. Второй вид освобождения – это освобождение, когда человек служит святому человеку, служит личности Бога непосредственно. Он устанавливает личностные отношения с Богом. И он попадает на планеты духовного мира. В духовном мире он попадает на планеты туда, и там живет в духовном теле и занимается духовной практикой. То есть он не теряет свою индивидуальность, и он там развивается. Понятно? Есть два типа освобождения. Важно выбрать правильно, какой вид освобождения ты хочешь. Если ты даже благочестивую жизнь ведешь, надо понять, что...

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, сейчас мы должны разобрать правила, позволяющие поддерживать хорошие отношения. Простые правила, золотые правила хороших отношений, которые описаны в первоисточниках, ведических первоисточниках. Очень простые, если им следовать, то все будет хорошо в жизни. Отношения будут поддерживаться. Итак, первое правило. Первое правило очень простое. Если не можешь сказать хорошее о человеке, просто молчи. Да? Мы уже это выяснили. Почему это происходит? Что описывается в Ведах? В Ведах описывается, что на кончике языка живет богиня процветания. Лакшми. Богиня процветания. Все хотят процветания? Да? Вообще, мы зачем сюда собрались? Она живет на кончике языка. Богиня процветания. Ее просто не видно. Но она живет тут, на кончике языка. И она живет только в том случае, если человек приятные речи говорит. Если человек говорит приятное,